0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом, он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия, но очень немногие приносят эту энергию в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите, каждый божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт. В вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других. Вы можете искать хорошее в других и благословлять их, указывая на эти качества. Вы можете внести решающую справедливость в любую ситуацию. Вы можете действовать во благо всех. Если вы руководитель команды, не спрашивайте, что ваша команда может сделать для вас. Спросите, как вы можете служить своей команде, как вы можете ее укрепить. Вы получаете лучшее от людей, не управляя ими, а доверяя им, поднимая их. Если вы сможете это сделать, вы завоюете уважение и увидите людей, которые будут сражаться вместе с вами, людей, которые будут уважать вас. Миру нужно больше королей, больше настоящих королей. Миру нужно больше мужчин, которые действуют честно. Мужчин, которые говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Мужчины, которые ничего не скрывают. Честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель. За каждым продуктом изобретатель. За каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла. Во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве, когда мне было лет 12-13, я жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводствах, поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там, писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать с солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один.

0: в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
0: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым, и вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, пока, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще, сколько у Пятерочки магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
0: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что Пятерочек каждый день становится больше. В районе у нас сегодня...
1: Ты абсолютно так. Вчера да, вот да. Ну, у нас каждый, сегодня две открываем.
0: Да. Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 пятерочек. То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 500, 20 600. Да? Я думаю, что до конца года их будет 20... Ну, мы откроем 21 тысячную пятерочку. Вот. Кстати, 15 февраля 2024 года пятерочке будет 25 лет.
1: Тоже. То есть у вас как бы можно вместе юбилей справлять?
0: Практически. Я на год раньше попал в ритейл, чем пятерочка открыла первый магазин. А, соответственно, вот ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины «Пятерочки», чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
0: В этом году «Пятерочка» особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
0: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы. В принципе, растет розничный товарооборот. И мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с устафом. Да? То есть ребята, которые в устафе работают, из-за высокого курса доллара уезжают там, в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить. И это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да, и это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
0: Хороший пример – Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз-таки, потому что нуждалась…
1: Это продовольственный гипермаркет,
0: правильно? Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Для Whole Foods.
0: Да, Whole Foods, да, чтобы да. они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
0: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, ну, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или вот, или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда Пятерочка начинает продавать больше готовой еды, кто не получает деньги в кассу?
0: Хочется ответить все.
1: Так.
0: Вот. Просто Пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, но это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся, но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как Пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2500 магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды? Вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
0: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот СТМ-бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот, поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
0: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые, ну, дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. Ну и самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остаются еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые, в принципе, изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассы самообслуживания?
0: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: Просто у
0: нас пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы самообслуживания, но у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, ну, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
0: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс.Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс.Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фуд-ритейли, они еще это не реализовали.
0: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
0: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
0: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра то. То есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да? То есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так это само покупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
2: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которым известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Притчи народов мира.
1: Летней ночью в саду на крыше дома спали все члены семьи. Мать увидела, что невестка, которую она вынуждена была терпеть против своей воли, и сын спали, тесно прильнув друг к другу. Смотреть на это было выше ее сил. Она разбудила спящих и закричала: «Как это можно в такую жару так тесно прижиматься друг к другу? Это вредно для здоровья!» В другом углу сада спала ее дочь с любимым зятем. Они лежали на расстоянии, по крайней мере, одного шага друг от друга. Мать заботливо разбудила обоих и прошептала: «Мои дорогие, почему в такой холод вы лежите врозь, вместо того, чтобы согревать друг друга?» Эти слова услышала невестка. Она встала и громко, как молитву, произнесла: «Сколь всемогущ Бог! На крыше один сад, а какой разный в нем климат!»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды, когда Стив Джобс был еще мальчишкой, его отчим Пол Джобс попросил его покрасить забор вокруг дома. Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидел».

0: Человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией. Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, который придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное – двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление – это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Каждый день мы с вами ходим в магазины, рестораны, оплачиваем что-то в интернете. И каждый раз, когда мы прикладываем свой телефон или банковскую карточку, случается некая транзакция и происходит магия. И на самом деле мы не задумываемся в 2024 году о том, как это происходит, как вообще эта магия случается, но за вот этой вот карточкой, которую мы прикладываем к терминалу, стоит огромная работа десятков тысяч банков, сотен тысяч людей. И сегодня у нас с вами просто невероятная возможность, потому что у меня в гостях Екатерина Петелина, операционный директор глобальной визы. Я очень вам рад, как я вам уже сказал, я давно вас ждал. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам большое, что позвали.
1: Я знаю, заметил, что у вас на самом деле столько регалий, и ваш путь, он настолько яркий и интересный, что каждый раз, когда вас представляют, 10 минут примерно перечисляют все, чего добились, и не дают вам секунды вставить слово и поприветствовать вообще людей. Вот, так что мы сегодня прервали эту традицию.
2: Здравствуйте! Рада всех поприветствовать.
1: Смотрите, мы с вами договорились, что как бы, для того, чтобы людям было понятнее, операционный директор глобальной визы, соответственно, это гигантская компания, в которой на сегодняшний день работает...
2: 30 тысяч.
1: 30 тысяч человек.
2: Да. На самом деле не так много людей, если подумать.
1: Ну, наверное, с точки зрения того, какую работу эти 30 тысяч людей производят.
2: 200 стран.
1: Да. Значит, смотрите, мне на самом деле, вот при том, что вы руководитель в гигантской компании, мне хочется наш сегодняшний диалог разделить на три части. Значит, вообще для нашей аудитории, я думаю, сегодня просто феноменальный момент, потому что меня всегда просят больше деятельных женщин, а во-вторых, меня всегда просят людей не только из бизнеса, как основателей бизнеса, а людей, которые внутри компании продвинулись и выросли, собственно. У
2: нас наемные менеджеры.
1: Да, да, да, наемные менеджеры. Давайте, чтобы в контекст вести, все-таки начнем с немножко предыстории. Вы уже где-то рассказывали, но тем не менее. Значит, вы начинали с того, что вы просто очень хотели двигаться вперед и очень жаждали какого-то развития. И так случилось, что вы из, наверное, ну, можно сказать, хочется сказать, небольшого города России, но все-таки одного из крупных городов России, переместились как бы в гигантскую компанию. Давайте попытаемся не в деталях все проходить, но попытаемся выделить несколько ключевых вех, которые определили вообще то, что ваша жизнь, она завязалась таким образом. Почему вы вообще в начале своего пути допустили, что вы можете состояться в карьере? Как это произошло?
2: Я никогда такую задачу не ставила, очень состояться в карьере. Я, наверное, всегда знала, что я не буду домохозяйкой, и что мне хочется помимо семьи, что... Для меня первая и главная ценность на самом деле, что помимо семьи хочется работать и хочется, ну, как-то самореализоваться. Но у меня, наверное, не было каких-то четких планов, как это делать, когда это делать. И я сразу занялась семьей, 20 лет вышла замуж, начала рожать детей и так далее, и тому подобное по списку. Но, наверное, вот если сказать, что поделило мою жизнь на до и после, то я бы сказала, было каких-то два ключевых момента. Во-первых, я же получила филологическое образование. Я по первому образованию учитель русского языка и литературы. И первая моя работа много-много лет назад, она была в отделе маркетинга в Нижегородском банке. И вот первый, наверное, такой этап случился, когда я из маркетинга перешла потом в менеджмент. И вот это переключение из маркетинга и коммуникаций в менеджмент, пускай и очень маленькой, компании некого стартапа, это был, наверное, первый очень важный для меня этап. И я поняла, что мне это жутко интересно, очень интересно. И я поняла, что я движусь абсолютно по наитию, по логике, по здравому смыслу. И у меня все время было ощущение, а ведь где же это? Есть же люди, которые это все знают. А ведь, наверное, есть книжки, которые про это написаны. Я стала искать какой-то, может быть, вот теории, как базы того, что я делаю. Но вот это, вот, наверное, был первый момент, который меня заставил заинтересоваться вообще менеджментом и бизнесом. И потом в один прекрасный момент я прочитала газету «Аргументы и факты» Нижний Новгород, в которой было объявление, что есть такая программа «Маски», и они помогают, ну, точнее, предлагают гранты на обучение в Америке, на магистратуру в Америке, на разные-разные специальности. И я подумала, дай-ка я попробую и подам на MBA. И в итоге я прошла. Похвалюсь, было всего 13 стипендий MBA на весь бывший Советский Союз, одну из которых я получила, и вот это поменяло мою жизнь.
1: Опять же, на сегодняшний день это до сих пор сложно, это такое испытание определенное, вы, значит, переезжаете всей семьей, и это такой определенный челлендж. И вот смотрите, у вас, опять же, с точки зрения принятия решения, какой-никакой, но базис как бы был уже, да, то есть уже была какая-то работа, был доход, все равно обустроенный быт и так далее. И дальше происходит такой трансфер в никуда. Причем, я, насколько помню, там была история, что вы вначале улетели без семьи, потому что там нужно было первый, да, семестр, условно, подтвердить результаты,
2: да.
1: И потом можно было перевести семью. Соответственно, вот был ли у вас в какой-то момент в голове такой, не знаю, импульс на тему того, что я же сейчас, по сути, рискую тем, что, я не знаю, с семьей что-то может пойти не так, я надолго от них улетаю, рискую тем, что здесь я, например, да, потеряю там работу, потеряю время, а там может не получиться. Вот вы оценивали каким-то образом эти риски?
2: Было очень страшно. Сначала это было настолько невероятно, что страшно не было. Сначала я решила, давай-ка я подам заявку, получу эту обратную связь. Потом вдруг, когда мне сказали, что я прошла на второй этап, у меня уже не осталось никакого времени практически, чтобы подготовиться к GMAT, к TOEFL, к интервью, ко всем тем тестам, которые надо было пройти. И поэтому я занялась сразу этим. И, наверное, пока я была занята своей основной работой, своими двумя детьми, своим мужем и вот этим всем, у меня как-то не было вот этого, ну, какой-то окончательного ощущения, что это станет когда-то реальностью. И вдруг, когда это стало реальностью, это стало очень страшно. Это стало очень страшно, особенно когда я прилетела забирать детей. Когда была первый семестр, и нужно было действительно показать хороший результат, и когда я приехала забирать детей из России, мы ехали в Атланту. Я училась в Эмори, и там, в общем-то, тепло, поэтому теплые вещи не нужны. И у меня был вот этот момент, который я до сих пор помню, ну, как бы с дрожью, как самый страшный момент в моей жизни. Когда мы привезли с дачи какие-то пуховики и телогрейки, потом, чтобы их снять и оставить в аэропорту Шереметьево, и дальше вот налегке поехать в Атланту в никуда. В никуда. Просто за образованием. И чтобы мы могли поехать и там прожить всей семьей, нам, в общем-то, пришлось продать единственное, что у нас было, свою квартиру в Нижнем Новгороде, и на эти деньги полететь просто учиться. Без никаких гарантий на будущее. И вот это осознание ко мне пришло в аэропорту Шереметьево вот в момент, когда мы сняли эти пуховики и положили их куда-то, и я взяла вот эти две руки, одной дочке 6, одной дочке 4, понимая, что я несу ответственность вот за эти две судьбы. А сзади шел муж, который тащил 3 положенных ручных кладя. Одна была полностью наполнена конфетами, потому что это был Новый год. Поэтому вот этот рюкзак с конфетами и 2 других рюкзака с чем-то еще шел муж, и я понимала, что он тоже, ну, как бы оставил работу, оставил всю, как бы, нашу сложившуюся хорошую, счастливую жизнь, чтобы всем этим рискнуть просто ради учебы. И вот этот момент у меня прямо... Я помню вот это какое-то щемящее, огромное чувство, что я делаю. Было очень страшно, но все сложилось.
1: Давайте немножко пофилософствуем здесь. Вот смотрите, мне кажется, в целом у любого деятельного человека в начале пути происходят в той или иной мере похожие моменты, да, когда нужно принять какое-то вот такое волевое решение. И мне кажется, здесь основная сложность — отличить какой-то здравый авантюризм, да, когда ты и вроде бы приключение, и с потенциально положительным исходом, от какого-то деструктивного авантюризма, да, когда там люди, например, идут открывать бизнес, берут огромные займы и уходят вот какие-то такие вещи. И вроде бы на старте, знаете, очень часто, особенно вот в мотивационных каких-то книжках или еще что-то, говорят то, что нужно взять на себя много риска, и вот тогда ты сможешь изменить вот это вот, да, вектор, по которому ты сейчас движешь, из привычного на какой-то потенциально новый уровень выйти. Вот, соответственно, давайте попытаемся вот даже без относительной ситуации, а уже с колокольни вашего опыта немножко посмотреть. Вот молодой человек или, да, или молодая девушка, там, 20-25 лет, который, у которого сейчас вот такое вот решение, и нужно как бы принять какое-то сложное решение, и непонятно, оно вроде бы интересное, и вроде бы это какое-то обучение за границей или какое-то, может быть, я не знаю, какой-то бизнес, но с обратной стороны есть большое количество рисков. Вот сейчас с опытом уже, как бы вы попытались помочь себе принять это решение, на какие бы, не знаю, принципы или на какие правила вы бы опирались, принимая его?
2: Хороший вопрос. Я по-прежнему думаю, что если хочется изменить вектор, то нужно что-то сделать по-другому. Потому что если все те же самые люди делают все то же самое, то почему надо ожидать, что у них что-то другое получится? Поэтому, наверное, нужно что-то сделать по-другому. Какой-то, может быть, даже не обязательно надо риск на себя взять, но нужно как-то вот изменить свое текущее движение. Относительно риска, я бы, наверное, никогда не стала рисковать чужими деньгами. Вот это, наверное, то, что я бы не смогла сделать. Я бы, наверное, всегда была готова рисковать своим временем и усилием. Всегда. Всегда. Сейчас тоже взяла вторую новую работу. Очень интересную, суперсложную. И этим вдохновлена. Хотя я понимаю, что это там вначале удваивает загрузку и так далее и тому подобное, совсем не удваивает зарплату. И, ну, непонятно, зачем это делать. Но я вот всегда готова рисковать лишним усилием и лишним временем. И это далеко не всегда приходит к какому-то обязательно какому-то жизнеизменяющему результату. Но даже если потом это лишнее время, лишние усилия не выльется в тот результат, который вы планировали, то что-нибудь будет. Что-нибудь я новое узнаю, с кем-то я новым познакомлюсь, о чем-то я новым подумаю. Я всегда готова рисковать своим временем, усилием. Наверное, важно, в какой ты стадии жизни находишься. И, может быть, есть... Я думаю вслух, поэтому не очень знаю, что это правильное утверждение.
1: Мне больше всего нравится живые размышления.
2: Что? Я думаю, что есть более ранняя стадия, когда... ты еще сам себе принадлежишь, когда у тебя нету семьи и ответственности перед семьей, ответственности перед детьми, наверное, чуть легче рисковать, потому что можно и много попробовать, и потом посмотреть, а где лучше получается, а где интереснее, а где вдохновение. И, наверное, на стадии уже более зрелой, когда у тебя уже есть какой-то хороший такой построенный фундамент, на основании этого фундамента чуть легче попробовать что-то новое и чем-то рискнуть. Наверное, самое сложное — это те 20 лет жизни, когда ты уже обременен ответственностью и, наверное, еще не получил какую-то степень свободы с точки зрения материальной и даже с точки зрения личной. Вот, наверное, это проще. Да. Угу. Наверное, вот это самые сложные 20 лет или 15, может быть, лет, которыми можно рискнуть.
1: Да, здесь, наверное, еще история это про такой про внутренний страх, да, все-таки касательно всего, что когда ты молод, когда у тебя нет никаких там обременений, что самое, ну, окей, что самое худшее может случиться? Я просто откачусь назад. Вернусь к тому же,
2: оно
1: что
2: оно не
1: было.
2: Будет назад. Вот оно не будет назад. Будет с новым опытом. Будет с новым опытом, да.
1: Да, мне понравилась в свое время фраза, я не помню, где я прочитал, про то, что как бы мы стартуем с точки А для того, чтобы прийти в точку Б, но вот сделав целый круг, мы снова оказываемся в точке А, но это уже совсем не точка А, и ты уже не тот же, что и был, когда находился в ней до этого. И вот
2: это очень умно, об этом думать немножко страшно.
1: К слову, про вот вы сказали, да, про корпоративную культуру. Смотрите, насколько я там слышал тоже от ребят, многие ребята сейчас, молодые, когда принимают решение о том, куда пойти на работу, да, какую-то первую, там, вторую работу, выбирают какое-то хорошее место для себя, многие опасаются, наоборот, корпоративных структур, потому что считают, что там их связывают по рукам и ногам, там есть определенные рельсы, по которым ты как бы движешься, да, гора бюрократия, и, по сути, у тебя довольно-таки мало свободы, и попадая вот как бы в это... у тебя дальше понятный трек. Тебе нужно много-много-много лет идти по этим рельсам, если ты хочешь дорасти. И вот такой образ у многих в головах относительно больших компаний, относительно корпораций. Вот насколько вы согласны с этим или не согласны?
2: Это может быть и правильный образ, кстати, относительно больших корпораций. Просто McKinsey совсем небольшая корпорация, это партнерство. Ага. И поэтому именно там этого не было. Там была корпоративная культура как раз совсем другая. Меритокраси, как бы очень много думания совместного, очень много совместного решения задач. Я соглашусь, что в больших корпорациях есть такой минус. И в зависимости от того, что человеку нравится больше, может быть, это и не для всех подходит. Но я думаю, что как минимум на двух этапах большие корпорации могут быть полезны. В какой-то момент правильно почувствовать и понять, как работают какие-то процессы. Угу. Да? Есть какие-то процессы, которые везде есть и которые бывают в больших корпорациях построены очень хорошо и структурированно. Не знаю, какой возьмете процесс, свежо в память, у нас с октября по октябрь год. Performance management.
1: Оценка как перформит, условно, команда.
2: Оценка того, как перформит команда. И в корпорациях это часто очень хорошо структурировано построено, что сколько раз в год это происходит, какие-то там правильные шаблоны по заполнению целей, по как оценивать выполнение этих целей, как собирать обратную связь, с кого собирать обратную связь, как давать обратную связь. И это какие-то такие размеренные, четко выстроенные процессы, которым очень неплохо научиться. Опять же, потому что иначе ты действуешь по наитию. Но в больших корпорациях действительно часто есть очень четко выделенный функционал. И, например, в маленьких компаниях вот это огромное, как мне кажется, счастье, когда ты всего делаешь понемножку. Немножко маркетинга, немножко финансов, немножко operations, немножко еще чего-нибудь. И тебе дает в жизни вот эта возможность попробовать разное. И, наверное, все-таки интересно большой корпорации быть уже на большой должности, потому что тогда масштабы другие. Вот каждое твое решение, оно вдруг имеет много нулей.
1: Да-да-да.
2: И это тоже прикольно.
1: Согласен. А вот смотрите, давайте немножечко тоже поразмышляем. Представим себе молодого человека, девушку, которая думает о том, что вообще в целом такой жизненный интерес к тому, чтобы создать что-то свое, да, какой-то, какой-то бизнес. Но часто как бы слышат, что вот вообще в идеале вначале пойти в большую компанию поработать для того, чтобы посмотреть, как вообще бизнес устроен, как это все дело работает, и потом уже пробовать создавать что-то свое. Вот смотрите, мое, например, персональное мнение, что это не совсем так. То есть у этого абсолютно точно есть классные какие-то, классные инструменты, классные вещи, которые ты можешь подтянуть, но малый бизнес и большой бизнес – это абсолютно противоположные вещи. Те вещи, которые ты должен уметь и знать в большом бизнесе, тебе не имеют значения в малом, и наоборот. И у меня, например, был личный опыт, когда мы там в компании нанимали человека из большой очень организации, и он приходил, и он не понимал, что вообще делать с этим бизнесом, потому что он привык работать на других цифрах, абсолютно на других процессах. Вот опять же, сейчас с точки зрения вашего опыта, когда вы понимаете, какую пользу, например, да, и какую, наоборот, обратную связь может принести большая компания, как вы считаете, молодому человеку, который в целом смотрит на перспективу создания какого-то своего дела, имеет смысл пойти 2, 3, 5 лет поработать в большой компании, прежде чем заниматься чем-то вот своим предпринимательским?
2: Я вообще так никогда рассуждений не строю.
1: Так, прекрасно. Это отличный повод. Знаете, я сейчас пойму, что я фундаментально неправильно задаю вопрос вообще.
2: Я, наверное, с вами согласна про то, что вы говорили.
1: Так. Мне,
2: ну, как бы мой личный опыт, я вообще по-другому про свою карьеру думала. Мне кажется, очень опасно делать что-то ради чего-то.
1: То, что может не случиться.
2: Да. Мне кажется, что нужно какое-то решение принимать сейчас, потому что ты хочешь этого решения. И на эту работу идти сейчас, потому что ты хочешь эту работу. Вот мне многие говорят, ты пошла из ВТБ-24 в визу российскую руководить, потому что хотела уехать в Америку. Да вот, ну вот нет же! Я пошла, потому что я хотела руководить российской визой. И потому что это была суперинтересная для меня задачка, сочетание очень, ну как бы, большого процента стратегии, то, что я люблю и умею делать, и, ну как бы, серьезного P&L responsibility, как сказать, ответственности за финансовый результат.
1: Да. За финансовый результат.
2: И для меня это было просто прекрасное сочетание вместе с очень интересной отраслью. Я могу порассуждать, если хотите, как правильно выбирать работу.
1: Но... Давай, нет, это я хочу порассуждать.
2: Но мне кажется, что идти на 5 лет в крупную корпорацию, потому что ты на самом деле очень хочешь собственный бизнес и считаешь, что через 5 лет вот эти знания тебе туда приведут, это ошибка. Мне кажется, что надо идти туда, где ты будешь сейчас влюблен в то, что ты делаешь, и, конечно, по дороге думать, а на кого ты работаешь, а какие ты двери себе открываешь, а какие ты двери себе закрываешь. И вот это важные вопросы, на которые надо найти для себя ответ, но надо идти туда, куда хочется сейчас, а не потому что я тут уже 5 лет потерплю как-нибудь, чтобы потом наступило вот то счастье.
1: Да, это, кстати, вот как раз затрагиваем с вами тему вообще счастья такого, да, на работе, про которую я обязательно с вами хочу поговорить. Но давайте для начала про выбор. А, смотрите, у вас такие точные, на самом деле, попадания, да? Я так понимаю, что у вас в целом, я ни разу не слышал, по крайней мере, от вас, что какая-то работа вам не нравилась, да, что вы реально приходили, вам было интересно заниматься на каждом месте, вы развивались, росли и так далее. Вот давайте, опять же, с точки зрения, вот стоит человек перед выбором.
2: Я 1 год была несчастна на работе.
1: Так, это что за...
2: И зря, не скажу.
1: Понял.
2: Я правильно потерпела, неправильно было терпеть год.
1: Понял. Давайте, тем не менее, раз уж вы затронули, давайте порассуждаем, опять же, с точки зрения вот такой пользы для человека, который нас смотрит, и он стоит перед сложным выбором, да? На какие критерии вы бы для себя смотрели? Вы сказали, какие двери открывает, какие двери закрывает, да? Это важный момент. Какое-то счастье в моменте от того, наверное, да, с каким коллективом я взаимодействую, кто мой начальник, насколько меня удовлетворяет оплата, наверное, в том числе и так далее. Что еще? Какие еще ключевые критерии?
2: Первый для меня — это чем я буду заниматься. Хочется, чтобы задачка была интересна, хочется, чтобы она была достаточно масштабной. Мне прямо так не хотелось из McKinsey уходить. Я просто вот слезами горькими плакала, как мне там было хорошо. Но когда меня позвали в ВТБ, я понимала, что это корпоративный банк, который хочет стать и розничным банком, и инвестиционным банком. Стояла задача разработать стратегию, которая, ну, позволит перейти на совершенно иные масштабы и иные категории бизнеса. И вторая – там структура управления группой, когда пришли или купили определенное количество дочерних предприятий, надо было создать структуру. Это была настолько интересная задачка, что за нее не взяться, это было надо себе на горло наступить. Интересная задачка. Вторая для меня – это руководитель, это начальник. Для меня очень важно, на кого я иду работать, и важно, чтобы я этого человека уважала, чтобы чтобы меня любили, ценили и хотели за то, чего я сама люблю и умею делать, чтобы вот было вот это вот сочетание. Ну, и там, чтобы на меня не кричали матом, не бросались меня пепельницами. Я слышала, что такое бывает, у меня такого не было никогда. Второй – это начальник. Третье, наверное, это команда. Команда и корпоративная культура. В смысле, команду, которую тебе дают или не дают формировать, но и те люди, с которыми ты работаешь или не работаешь. И четвертое, это, наверное, я это называю для себя, в какой вагон ты садишься. Потому что мы можем быть там, более успешными менеджерами, менее успешными менеджерами, совсем звездами, не совсем звездами, но есть как бы отрасли, которые развиваются, идут вперед и вверх, и есть отрасли, которые, ну, как бы не так развиваются и не очень идут вперед и вверх. И, наверное, еще все-таки важно подумать, а с какой отраслью ты себя связываешь с точки зрения того, куда она движется.
1: Классно. Вот вы, кстати, сказали про переход в ВТБ. И у меня, знаете, сразу возник вопрос. Насколько я понимаю, в McKinsey там же такая история, ну, как бы вообще вот в консалтинговых компаниях, это вот такие партнерства. То есть ты потенциально внутри компании можешь расти иметь, ну, как бы, условно, долю от того, что происходит по итогу. Да,
2: да.
1: И, то
2: есть, если станешь партнером, да.
1: Да, и в итоге там достаточно большое количество партнеров, и которые зарабатывают вполне себе очень весомые деньги на высоких уровнях. И да. В целом, я так понимаю, что при должных усилиях и компетенциях для этого уровня там вы спокойно могли дорасти.
2: Точно могла бы.
1: И я могу предположить, что, например, доход, который вы бы там получали в McKinsey, он мог быть выше, чем и в ВТБ, и в Визе, и так далее. Ну, по крайней мере, вот так базово. Вот на тот момент, когда вы видели эту перспективу в целом для себя и понимали, что вот через такое-то количество лет при должных усилиях я могу туда прийти, вас не останавливало? Вот конкуренции не было о том, с точки зрения финансовой какой-то выгоды и интересной задачки?
2: Я вдруг поняла, что я забыла назвать деньги как критерий, когда критерий перечислял. Это, наверное, неправильно. Деньги должны быть критерием. Знаете, вот есть люди, которые прекрасно разбираются в вине.
1: Так.
2: Вот я не прекрасно разбираюсь в вине, но я хорошо отличаю хорошее вино от плохого.
1: Так.
2: А вот хорошее от очень хорошего я уже отличаю так себе. Вот, наверное, у меня отношение к деньгам такое же. Я, наверное, хочу зарабатывать достойно. Но вот достойно или очень достойно, для меня вот это уже, ну, как бы это уже не так важно. С момента того, как наступает достойно, у всех разные критерии достойно. У меня нету самолета и яхты, и не очень хочется, честно говоря. Но вот как только критерий достойно выполнен, для меня скорее это зачет или не зачет. Вот, наверное, как. Фраза, которую я люблю: если деньги — это все, чего ты хочешь, это будет все, чего ты получишь. У меня это никогда не было все, чем я хочу. Я не хочу показаться какой-то такой, вот, знаете, как это называется, ну, каким бессребренником, которому совсем все равно. Мне вообще ни разу не все равно. Но вот момент, когда у меня галочка проставлена, то мне уже гораздо интереснее, что я делаю, на кого и с кем я работаю.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Однажды мулла пришел в зал, чтобы обратиться к верующим. Зал был пуст, если не считать молодого конюха, что сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: «Должен я говорить или нет?» И он решился спросить у конюха: «Кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я говорить или нет?» Конюх ответил: «Я простой человек, я в этом ничего не понимаю. Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, осталась только одна, я все равно дам ей поесть». Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, начал свою проповедь. Он говорил больше 2 часов и, закончив, почувствовал на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, насколько хороша была его речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя проповедь?» «Я уже сказал, что я простой человек и не очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который предназначен для всех лошадей».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: На вопрос, волнующий пациентов с впервые выявленным хроническим панкреатитом, ответил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. В частности, врач объяснил, нужно ли при таком диагнозе принимать ферменты и как проявляется опасная стадия недуга. По словам специалиста, на ранних этапах хронического панкреатита ферменты обычно не нужны, однако со временем они могут стать обязательными. И, скорее всего, навсегда, отметил Сергей Вялов в своем телеграм-канале, добавив, что ферменты назначаются в той ситуации, если на фоне панкреатита развилась так называемая внешняя секреторная недостаточность. Иными словами, речь идет о разрушении поджелудочной в такой степени, что она не вырабатывает необходимое для переваривания еды количество ферментов. Это случается, когда разрушено более 90% паренхимы поджелудочной железы. От развития заболевания до этого момента проходит минимум несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 5 часов.
3: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
3: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У тебя уникальный кейс, потому что компания, которую ты возглавил, я так понимаю, 5 лет назад, за это время проделала путь от такого типичного застройщика до технологического холдинга, который развивает экосистему сервисов, очень, я так понимаю, разных. Все вокруг жилья, ну даже как я увидел это на сайте, от сделки до отделки. Расскажи, пожалуйста, какие вообще сервисы доступны и как ты видишь в целом развитие вот этой экосистемы сервисов в будущем?
2: Угу. Ну, смотри, наша общая стратегия, это вот ты правильно сказал, это движение от традиционного застройщика-девелопера к игроку номер один в недвижимости и дальше к технологической компании, которая продает жизнь по подписке. Жизнь по подписке и сценарий жизни. Это то, вот, о чем я частично рассказывал и немножко расскажу. Ну, значит, в чем суть? У нас сейчас есть три главных вертикали. Первое – это development, это то, где мы сами строим и продаем. Это в прошлом году 1,5 миллиона квадратных метров, в этом, в 2024-м, 2,7 миллиона по всей России и Москва, и регионы. Второй большой блок – это все, что касается самолет плюса, то есть сопровождение и проведение сделок с недвижимостью, которую не обязательно мы строили. Значит, таких сделок в прошлом году там под триллион через нас прошло. В этом году мы ожидаем,
1: что... Триллион GMV.
2: GMV, да. Именно GMV вот этого вот всего агентства и платформы «Самолет плюс». В 2024 году мы ожидаем, что GMV превысит 3 триллиона рублей. Это огромная сумма.
1: Это вот настолько растет вот, бизнес, построенный на покупке сети агентств «Перспектива», правильно?
2: Да. Изначально мы купили «Перспективу», и она стала основой для физических офисов «Самолет плюс». «Самолет плюс» – это «Фиджитал», это и платформа, и офисы. Мы когда покупали «Перспективу», это было там 100 с чем-то офисов. Сейчас у «Самолет плюс» 1500, по-моему, офисов. И к концу этого года их должно быть гораздо больше 3000.
1: Это в каких офисов? Городах вы представлены?
2: Во всех. Это 75 регионов, это во всех городах, маленькие, средние.
1: Практически в любом городе с населением, да. Там от, не знаю, от 50 тысяч?
2: Ну, представь, да, у нас в России всего сколько, 300-400 городов, а у нас сейчас 1500 офисов, а будет там 3000 офисов. Мы представлены почти везде, классная большая сетка. Наша задача сделать так, чтобы она представляла классный сервис для клиента, и чтобы наши люди, наши агенты, наши офисы зарабатывали денег больше, чем конкуренты. Там очень много интересных разных развилок, как мы будем на этом зарабатывать. Когда у тебя GMV 3 триллиона, какой вариант у тебя есть? Там комиссионная модель, ты можешь зарабатывать на сервисах для офисов, можешь ничего на этом не зарабатывать, а делать ремонт и мебель вставлять в каждую сделку. Мы в прошлом году только в первичке в самолете продали мебели на 20 миллиардов. В этом году в первичке в самолете у нас план, по-моему, типа там 50 миллиардов мебели.
1: Это тоже входит в вертикаль самолета?
2: Это
1: плюс,
2: тоже,
1: правильно?
2: Входит в вертикаль,
1: да, самолета. И попадает плюс тоже в этот GMV.
2: Да.
1: И сколько вы целитесь в 2024 году?
2: Больше 3 триллионов.
1: Если брать мебель?
2: Я не скажу. У нас, ты понимаешь,
1: ну, мы... типа 20 миллиардов прошлый год.
2: А 20 миллиардов – это, да, чисто самолетовская мебель. А в этом году 50 миллиардов будет. Это то, что мы поставим нашим клиентам в проектах самолета. Как только мы научимся делать так же технологично, как на первичке, на вторичке, эта цифра может вырасти на порядке.
1: Разве? Согласен.
2: Да. Мы пока ищем модели, как в разном большом количестве городов делать качественные ремонты и ставить там мебель своего производства.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что с 50 миллиардами ты войдешь, наверное, сейчас в пятерку точно, возможно, в тройку даже и крупнейших продавцов мебели в России.
2: Ну и вот, соответственно, когда у тебя есть GMV в этом году 3 триллиона, в следующем, условно, там 5, а там есть много разных развилок и возможности это монетизировать. И вот самолет плюс, как отдельная вертикаль, в этом году будет идти на IPO. Есть третья вертикаль, то есть development, агентство платформы недвижимости. И третья вертикаль, мы ее называем ежедневное взаимодействие с клиентами, daily. Туда входит управляющая компания, наши решения по цифровым управляющим компаниям, умный дом, значит, образование, медицина и остальное. То есть в результате операций в первой и второй вертикали у нас возникает большое количество лояльных клиентов. Если мы научимся давать им хороший сервис, который повышает качество их жизни, и зарабатывать, то это может быть классной большой новой экосистемой. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать удобный путь, когда ты купил, стал жителем автоматически, во-вторых, присоединить финтех, во-вторых, сделать сценарии жизни, которые вот так вот можно наполнять, убирать, и все это привязано к залоговой стоимости квартиры и кредитной линии под недвижимость, которая дешевле. Вот. Поэтому огромный бизнес, три вертикали, несколько горизонталей. Смысл в том, чтобы изобрести новую модель потребления, которая выгодна там и государству, увеличит ВВП, и людям, потому что не увеличивая доходы, ты можешь себе больше позволить, и бизнесу, потому что он будет просто больше зарабатывать. Если эта модель полетит, то может сбыться прогноз McKinsey, которые в свое время прогнозировали, что самая крупная экосистема возникнет не вокруг гаджета, не вокруг банковской карты и платежных систем, а именно
1: вокруг
2: жилья, если мы сможем превратить это в самую большую цифровую поверхность.
1: Супер. Это, кстати, очень хорошая амбиция, что самая большая экосистема может быть построена именно вокруг жилья. Я, кстати, вот на самом деле в это верю. И думаю, после этого разговора точно пойду прикуплю немножко акций самолета. Скажи, пожалуйста, вот в бизнес-школах, которые, кстати, я посмотрел, ты активно посещал, часто задают вопрос, в каком вы бизнесе, подразумевая, что ответ нетривиален. Вот уже понимая, что точно ты не в бизнесе недвижимости, вот как правильно тогда ты бы ответил на вопрос, в каком ты бизнесе?
2: Ну, я хотел бы, чтобы мы были и чтобы нас знали как технологическая компания, которая продает жизнь по подписке. То есть, супер. Если ты посмотришь, у нас самая большая категория, вот сейчас членов команды «Самолет» больше 20 тысяч. Самая большая категория – это агенты офисов «Самолет Плюс». А вторая по величине категория – это айтишники, которые у нас в штате. Если я не ошибаюсь, их на настоящий момент у нас уже больше 3000. Соответственно, это люди, которые создают разные цифровые продукты и делают клиентский путь удобным вот именно для наших клиентов разных.
1: Супер. Это на самом деле, я думаю, мало девелоперов, у которых количество IT сопоставимо с лидирующими технологическими компаниями российскими и банками. Кстати, если мы говорим про технологии, не могу не спросить, какую роль сейчас в вашем бизнесе играет развитие искусственного интеллекта?
2: Ты знаешь, у нас очень много разных проектов, связанных с и искусственным интеллектом, и машинным обучением. Мы большие любители использовать, тестировать, пилотировать. В прошлом году у нас было порядка 45 разных проектов, самых-самых разных. Мы и закупали на основе умных моделей, и значит, наши закупки утверждают, что у нас экономия только на арматуре, исходя из модели на машинном обучении, в прошлом году составили там под 1 000 000 000 рублей. Вот. И HR-проекты, когда мы смотрим выгорание, заранее определяем, кто устал, определяем, кто является узким горлышком где-то, и проекты в охране труда и технике безопасности, когда мы определяем всех рабочих, которые на стройке вышли без каски или пояска безопасности, и автоматически очень быстро их подрядчикам прилетают штрафы. Это единственный способ, как нам удалось победить тяжелую травматичность на стройке. Пока этого не было, пока это было в ручном режиме, ничего не работало. Вот, мы являемся одним из 6 ключевых членов Альянса искусственного интеллекта первоначальных. Вот, мы активно участвуем в деятельности Альянса. Мы понимаем вместе со Сбером, Яндексом, ВК, Газпромнефтью, Русагро все вещи, которые происходят в искусственном интеллекте в России. Я в том числе выступаю на стратсессиях правительства на эту тему. Но при этом мы не идем фундаментально ни в академическую науку, ни в создание больших цифровых моделей, ни во что-то другое. Мы ищем небольшие практические проекты, где это можно применить для повышения производительности труда. Пока так. У нас нет амбиций.
1: Именно для повышения производительности труда. А есть ли какое-то использование искусственного интеллекта для какого-то клиентского опыта?
2: Слушай, да, у нас разные проекты, которые в том числе там подсказывают, клиент заходит на сайт, и они сразу могут подсказывать, что на самом деле ему нужно, исходя из его истории посещений и наших, и других сайтов привязки. Есть какие-то другие вещи. Вот. И, собственно, тот ключевой продукт, который мы делаем, вот этот вот «Жизнь по подписке» и «Сценарий жизни», он основан на рекомендательном алгоритме, когда мы собираем данные со всех жителей, и мы видим, что они готовы ими делиться. А потом к тебе приходим и говорим, мы тебе можем подсказать, вот у тебя уровень счастья 6 из 10. Мы можем подсказать,

0: Те компании, которые лучше начнут мэчить, ну, как бы сопоставлять ожидания потребителей, вот выдавать ему фактически продукт, вот как-то вот это вот гэп, да, как-то минимизируют. И мне кажется, искусственный интеллект — это может быть хороший инструмент.
1: Идея именно такая. Ты когда приходишь на первичку, тебя никто не ведет в квартиру в строящемся доме. Тебе показывают квартирографию и показывают картинку, как это будет. И эта картинка очень соответствует твоим ожиданиям того, что ты хочешь получить. В моем понимании на вторичке все должно прийти к этому же. Ты выбираешь район, выбираешь дом, понимаешь его инфраструктуру, а дальше ты не идешь смотреть старый паркет и шторы, от которых пахнут. Ты получаешь картинку, как самолет плюс эту квартиру тебе сдаст. И эта картинка уже сейчас, по-моему, то ли доступна на сайте самолет плюса, то ли вот-вот ее выкатят, когда ты можешь быстро поменять, сказать, а диван не такой, а вот такой, а вот здесь.
0: Ну, то есть самолет плюс будет продавать, скажем так, сразу некий апгрейд. То есть он будет продавать некое будущее.
1: Оптимально, да.
0: Как идея.
1: Мы должны продавать готовое решение. Не когда человек отдельно у нас покупает старую квартиру, потом ищет непонятную бригаду и потом еще бежит где-то за мебелью. А когда он приходит и говорит, я хочу жить. И вот показывает, вот так хочешь, да, вот это стоит столько-то.
0: Да, я согласен. Кстати, когда ты говоришь «жизнь по подписке», я правильно понимаю, что вот месячный платеж в этой подписке – это и есть стоимость ипотеки?
1: Да.
0: Окей. Назови еще, пожалуйста, несколько важных для тебя клиентских метрик. Мы много сейчас говорим про клиентов, про потребление. Вот на что ты как руководитель смотришь? Вот с точки, давай так, вот с точки зрения, то есть назови важные для тебя клиентские метрики с точки зрения человека, который проживает в твоем ЖК.
1: Ты знаешь, сейчас я смотрю на NPS ЖК самого. Это то есть насколько удовлетворен жизнью в районе. Я смотрю на NPS управляющей компании, насколько люди удовлетворены качеством взаимодействия с управляющей компанией. Причем он разбивается на операционный, то есть этот самый, который у тебя была какая-то транзакция с управляющей компанией, и ты как бы говоришь, как ты оцениваешь эту транзакцию. А есть relationship, как в принципе ты оцениваешь работу управляющей компании. Вот, у нас есть CSI, ремонты, материалы, конкретный там клининг, вот, и у нас есть бренд-метрики там про узнаваемость бренда, отношение к бренду и так далее. Это я смотрю. Что бы я хотел смотреть? Я хотел бы смотреть на более глубокие, интересные, продвинутые метрики, типа интегрального показателя качества жизни, и я хотел бы смотреть на наши районы и видеть, что, например, есть район пригород Лесное, который рядом с Видным или там с Молокова. И ты видишь, что в пригороде Лесном меньше количество преступлений, больше количество людей с высшим образованием и больше количество людей, которые за последнее время получили прибавку в зарплате. Для меня эти метрики были бы более показательны и интересны. Но мы пока еще не там.
0: Супер, супер. Давай немножко о личном поговорим. Когда готовился к интервью, посмотрел, что у тебя Forbes в свое время такой делал список, называется это точно «директор-капиталист». Вот ты в этот список попал. И у нас, ну, вот, есть с тобой что-то общее, потому что я в свое время тоже, находясь в операционном управлении, был миноритарным совладельцем компании NVIDIA. Вот. И такое, знаешь, ну, в принципе, я себя считал скорее как бы менеджером с каким-то пакетом. Но тут вся такая двойственность, да, есть такой менеджер с одной стороны, с другой стороны это совладелец, предприниматель получается. Вот насколько ты себя воспринимаешь? Ты больше менеджер SEO-компании или ты больше совладелец бизнеса?
1: Ты знаешь, у меня вся карьера, она такая какая-то урывками с элементами и того, и другого. Я начинал с того, что сначала занимался корпоративными конфликтами, потом у меня был свой бизнес по покупке и продаже бизнеса, который назывался «Твой бизнес-брокер», а потом я работал в международном консалтинге, потом у меня была своя стратегически консалтинговая компания, потом я перешел в операционное управление большой компанией. Я думаю,
0: это извини, пожалуйста, это очень важно. То есть на самом деле ты такой серийный предприниматель, правильно? Ты в этих бизнесах был тоже совладельцем или...
1: В

0: в некоторых бизнесах я был владельцем, в некоторых бизнесах я был чисто наемным работником.
1: То есть у тебя такой был микс, как бы у тебя с одной стороны был опыт корпоративного управления, и с другой стороны у тебя был как бы опыт и предпринимателя.
0: Да.
1: И фактически вот самолет, он как бы твои эти два пути скрестил.
0: Да. Я сейчас самолет развивается именно как такая платформа корпоративного предпринимательства. Многие коллеги становятся совладельцами бизнеса. Мы делаем совместные предприятия с предпринимателями с рынка. Вот. И в этом плане здесь такая очень смешанная культура. Я думаю, что мое любопытство и мое желание все время что-то менять и пробовать, оно меня все-таки снова рано или поздно приведет куда-то, где я буду мажоритарным владельцем. Сейчас я точно веду себя как акционер и владелец. По сути, моя доля, она небольшая, 2,5%. Вот, поэтому можно меня назвать и менеджером с пакетом, можно назвать совладельцем и миноритарным акционером. Как кому хочется, я ни на что не обижусь.
1: Ты знаешь, я вынужден для аудитории сказать, что твои 2,5% от текущей капитализации компании стоят более 5 миллиардов. Я не могу тут не вспомнить мою любимую фразу Акия Морита, основателя компании Sony, который сказал, что лучше снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом. То есть все-таки, ну, мне кажется, у тебя замечательный кейс, когда быть миноритарным акционером, ну, в компании с большой капитализацией, ну, возможно, это гораздо лучше, чем быть и мажоритарным акционером, но в компании, как бы, которая не такая, как бы, публичная, быстрорастущая и стоит гораздо меньше.
0: Слушай, возможно, я свои акции покупал в 2018 году, покупал по рыночной оценке. Мне очень повезло, что нам удалось собрать такую классную команду, которая сделала такой рывок. У нас есть с тобой общий приятель Оскар Хартман, который позиционирует себя охотником на единорогов.
1: Охотником за единорогами.
0: За единорогами, да. Вот я, наверное, хотел бы тоже себя позиционировать, знаешь, как охотник за ранеными мамонтами, которых можно потом поймать, немножко причесать, там немножко подлечить, сделать такого из него приличного слоника и продать дороже.
1: Понятно.
0: Это тоже хороший бизнес.
1: То есть ты такую хочешь построить, у тебя есть вертикаль менеджер, у тебя есть вертикаль предприниматель, ты сейчас так в мыслях построй следующую вертикаль, назовем это так, инвестор-оптимизатор.
0: Именно так. Я больше не про операционное управление, а про большую картинку, про то, чтобы создавать классную команду, давать смыслы и давать им ресурсы для того, чтобы они могли делать. Мое операционное вовлечение невысокое.
1: Если какие-то будут идеи, ты знаешь, я, кстати, вот как раз в последнее время в том числе активно занимаюсь инвестициями, вот, так что с удовольствием где-то с тобой проинвестирую.
0: Значит, найдем раненого мамонта.
1: Да, вот знаешь, очень интересно, мы с тобой сидим, я обратил внимание, я такой как-то официальный, у меня там костюм, как-то водолазка такой, а вот ты пришел, я так понимаю, в офис сейчас поедешь ровно вот так, как выглядишь. И кто-то мне говорил, что самолет, вот как-то компанию называют «люди в худи». Это часть как бы корпоративной культуры, такая некая свобода, худи, то есть это вот, или это какое-то твое личное амплуа?
0: Нет, это скорее часть корпоративной культуры, это идет действительно от ценностей. Тут две вещи важны. Первое, ну ты прям четко сформулировал, у нас одна из ценностей называется «свобода быть собой». Вот, мы пытаемся сделать так, чтобы люди были максимально эффективны, не заставляя их притворяться тем, кем они не являются. Для кого-то очень важно и комфортно ходить так, как он ходит. Ну и вторая история, которая для меня в этой части важна, это то, что очень важно построить в команде атмосферу доверия и безопасности. Да? И поэтому вот все атрибуты, которые могут иногда использоваться для того, чтобы это доверие снизить, красивый кабинет с золотыми вещами, классный костюм с дорогими запонками, я хочу, чтобы, садясь в кабинет, люди имели возможность говорить то, что они думают, и их ценность определялась бы не должностью, не размером оклада, а именно той компетенцией и мыслями, которые они в данный момент могут принести. Это очень сложно. Вот форма одежды, которая у нас свободная, это одна из попыток промотировать именно эти вещи.
1: Знаешь, нас много предпринимателей смотрят всегда, все эти выпуски. И имея возможность наблюдать за такими лидерами, как ты, можешь дать от себя советы начинающим предпринимателям?
0: Первое, свобода быть собой с самого начала, это вот как элемент того, чтобы не бояться ошибаться, давать и получать обратную связь. Я очень поздно к этому пришел, это очень полезно. Второй – фокус на долгосрочных результатах, а не краткосрочной выгоде. И здесь несколько вещей. Первое – правильный выбор партнеров и контрагентов. Для меня это главный мой вывод из всей моей консалтинговой части. В консалтинге успех определяет client selection. В бизнесе нужно применять тот же подход, мне кажется, client selection. Должен выбирать тех партнеров, контрагентов, клиентов, которых тебе хотелось бы обнять за пределами работы. И выбирать тот темп, с которым тебе комфортно идти. Кто-то спринтер, кто-то стайер. Не рваться туда, куда не нужно. И последнее, третье, то, что для меня было всегда очень важно, что работа – это не только про деньги. Там, должен быть смысл какой-то. И особенно для молодых людей я поражаюсь, насколько отсутствие смысла для них делает бессмысленным вообще всю работу. И второе, нужно помогать кому-то, кому повезло чуть меньше, и тогда у тебя у самого будет больше энергии и больше желания. Вот три совета.
1: Супер. Спасибо тебе большое. Да, вот, ребят, вот такой, как бы, три вообще главных инсайта и три основы бизнеса компании «Самолет». Я думаю, что очень клиентоориентированно. И мне кажется, замечательно, что у нас в России такие предприниматели, во-первых. Я тебя хочу поблагодарить за то, что нашел время, к нам пришел. Я желаю огромного успеха твоему бизнесу. Вот. И я искренне завидую тем, кто пользуется твоими услугами, живет, как ты говоришь, по подписке. Вот, и будущим всем твоим клиентам. И я вам от всей души желаю, чтобы дальше ваш продукт был востребован на рынке, и чтобы ваш бизнес рос и был еще больше и больше. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите навстречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так: «Дай мне спокойствие принять то, на чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать. Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Притчи народов мира.
1: Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?» «Есть одно старинное средство», — ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах». Озадаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит: «Как я вам благодарен! Как благодарен, просто нет слов! В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу. Все просто отлично. Спасибо вам большое. Только еще хотел спросить, те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?»
2: «Зачем убирать?» — пожал плечами мудрец. «Пусть пока полежат».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чечулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркитау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркитау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войско Муслима, устремившихся на них, тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть Тар восходит к персидскому Дар, то есть дверь. Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендерем, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в город Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казимкумуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского Суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркитау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Дорожные новости.
3: Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На российских дорогах могут появиться новые комплексы дорожных камер. Предположительно, это произойдет в следующем году. Новый комплекс «Азимут-5» позволяет подключать обзорные и купольные камеры и датчики. Он распознает больше 50 видов нарушений, в том числе непристегнутый ремень безопасности, телефон за рулем, непропуск пешехода и другое. По сообщениям оператора фото-видеофиксации, треть нынешних камер устарела. Они фиксируют в основном скорость и нарушение разметки. Запрет на экспорт дизельного топлива продлен до конца октября. Правительство подписало постановление. Под запрет попадают дизельное и судовое топливо, а также газойли. Запрет на месяц продлен для производителей топлива. Для трейдеров он действует до следующего года. Напомним, с дизелем проблем меньше, чем с бензином, хотя цены на него выросли. Власти поддерживают жесткие ограничения, чтобы не допустить дефицита дизеля заранее. На экономике это влияние может оказаться серьезнее, чем проблема с бензином. Яндекс.Такси добавил выбор автомобиля в премиальных тарифах. Теперь пассажир сам решает, на чем ехать. Можно выбрать автомобили немецких марок, например, Mercedes E-класса или BMW 5 серии. А можно китайские премиальные марки, например, модели Honchi, BYD и Voya. Опции называются немецкая классика и китайский премиум. Выбор доступен на тарифах бизнес, премьер и элит. Раньше машину для поездки подбирал сам сервис. Такую возможность Яндекс ввел, ориентируясь на вкусы пользователей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.
6: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да? Потому что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? В этом смысле нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок – это открытие магазинов.
1: Угу.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, ну, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибки вместе открылись там неудачно.
1: Статистика
2: вот.
1: Просто.
2: Да, ну потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну там по статистике определяется, кто лучше. Да, в основном говоря, прогнозируют. Если как кто-то открывает, и там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
1: Ну, понятно, то, что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: найдем. Не получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: У тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика». Там... Черный ящик – это как оранжевый ящик самолетный.
1: Uh-huh.
2: То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться, там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути бюрократия, там, да, менеджмент – так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да, мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете, как бы, этот мячиком бить, ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессии, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, а это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками,
2: да,
1: которые ни разу не сталкивались, и
2: да.
1: Ты понимаешь, что это теория. И, но при этом про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прямо категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
1: Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда очень субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то ну, косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист,
1: да.
2: Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: балл.
2: Раз,
1: да, в следующий раз меньше получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать. То есть, ну, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, это то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: да,
1: это алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, да, дети будут и так далее, ну, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система, да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент. Да, более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Uh-huh. Да, и это прям ну, во многих моментах, да, то есть с самим командам, ну, может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи, вот, как вот устроено, у нас есть управление единой концепцией, вот,
1: oh, управление единой концепцией,
2: да, которое мы тоже взяли из книжки Яспера Кунде, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время в бюрократии об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта единая концепция, это есть вот прямо про это. Да? В единую концепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, ну, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да? И когда команда проэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи, это их, вообще говоря, ну, по сути, ну, как бы в терминах бюрократии, должностная инструкция. То есть, чем они занимаются, да? И они сказали, а мы такой продукт, условно, масштабировать не можем.
1: А мне ложится что, в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что они, у них не было права вето на это их работа. Угу. У них работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово во всю сеть. Да, и они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит?
2: Вот,
1: это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была, там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной, да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да? Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там с тем же самым мороженым, с алкоголем, это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, ну, условно говоря, там, как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже это управляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на свет управляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим, как бы, свет управляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час, как бы, пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает УИК. Мы не профессионалы.
1: Мы можем, да, просто подискутировать.
2: Мы, да, можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
2: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас не запускает продукты, мы не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот, вот ты бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
2: А я и не влияю.
1: И даже, ты не хочешь.
2: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, ну, по сути, вредно очень. Да,
1: да,
2: потому что надо, да, да, потому что действительно в этом надо разбираться. Угу. Да, и такой дилетантский взгляд, то есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть, ты какой-то, ну, там, это есть, в принципе, 10 тысяч часов. Да? То, да, есть, да, есть область, в которой ты действительно разбираешься, да. Попытаться давать советы, ну, можно. Да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да. То есть, в этом смысле, если даже что-то не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, ну, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, ну, который, условно говоря, в этой теме разбирается. Uh-huh. Да? Если никто не разбирается в теме, вот это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
2: Это системная проблема. Да. И тогда свет управляющий должен разбираться. Да? Uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, ну, доверять этой команде, считать, что типа, ну, она, ну, так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да, то есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там, стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да. И в этом смысле это, нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, ну, скажем, Это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути. Да, ну, то есть, это тоже...
1: Ну, ее заклюют.
2: Заклюют всегда, да. А вы, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянно экспериментирование, но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда не есть. Но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается все, чтобы создать видимость их отсутствия.
2: Да. Отсутствие, да. Всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя...
2: Я такого никогда не чувствовал, поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: Это, то есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
2: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
2: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов, да, вообще, да? Да,
2: потому что... И там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть вообще, в ней нас... ДНК вообще прям вообще, пронизана. Так
2: она, по сути, да. Она ДНК свою
1: отдала. Ну да, она и создала этот ДНК. Ну,
2: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там, 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают. Угу. То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так как бы, прям на полном серьезе считаю, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избенке еще действительно я был один, да, то в Кусл это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дикий интерес, и мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно. Но, тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
2: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
2: Да, по сути, успешно либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая, как бы, такие идеи были, да, что бизнес не только про деньги. Вот, и, ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, да, забываешь про финансы и там, про развитие, да, на самом деле там... ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем… На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: например, неважно, кто что про нее думает. Да, важно, что я про нее думаю.
2: Да, да. Вот важно понять именно, на самом деле, а что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха. Я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
2: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
2: Да, потому что физтеха там номер один... предпринимательский вуз,
1: да,
2: там,
1: да, по всем параметрам. По сути, да. По параметрам, как бы, вообще, да, бесспорно.
2: Да, вообще, да. Вот. И мы это, как бы, тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да.
1: Да.
2: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как бы, это прямо вот, как бы, в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат, и продолжай дальше, да? Ну, это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
2: Это один к одному, что делать
1: физику. Ты много-много-много раз ставишь эксперименты, пока не получишь какой-то удовлетворяющий результат.
2: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, там, МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретик относительно Эйнштейна. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да? И вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций Кобзевского переменного, да? То есть это вещи, которые не существуют в материальном мире, да? И вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да? И вот есть такая, как бы, такой, знаете, как... типа наблюдения, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
2: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
2: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только у нас в головах.
1: В головах, это чистая картинка, которую ты сам картинка, себе рисуешь, да, и создаешь.
2: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея. Пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
2: Да.
1: Да.
2: Не, и... мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
2: Все, спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять главных способов, как профукать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коровы, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить, да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас?
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третье – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, а до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Ну и судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату. Он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация. Актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Но и в Хасавюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация, на месте работает бригада горводоканала. Завершить восстановительные работы планируется сегодня к 17:00. Но и Махачкала включена в предварительный маршрут просветительского проекта «Поезд Победы». Согласно графику, работа подвижного состава в столице Дагестана запланирована на 13 и 14 октября, об этом сообщают в администрации города. Жители и гости Махачкалы смогут познакомиться с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Она размещена в вагонах поезда и рассказывает о событиях военных лет через судьбы и воспоминания людей.
1: Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах. Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через госуслуги, а на портале МОС.ру выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь для самых предусмотрительных добавили функцию подготовки брачного договора. Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. И желающих перестраховаться будет немало, полагает партнер бюро «Логичный» юридические решения Ольга Елагина.
2: Растет число консультаций именно когда приходят люди перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было. И обращались преимущественно иностранцы из европейских государств, если вступали в брак с гражданами России. Последние 5 лет тенденция осознанно и разумно к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда, занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит. При разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала.
1: Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь. Оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков, там контракт одобряют не более трети. Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод. Судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тысяч рублей и может тянуться годами, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гайнеш Таян.
3: На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутри корпоративная договоренность, что каждый партнер оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров. И никто не знает, как сработает человеческий фактор, если, например, его партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна. Она начнет вмешиваться в управление бизнесом, дробить долю, что может быть сокрушительно для бизнеса.
1: При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе, ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная. Суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают. Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова.
4: Нововведение и положительно, поскольку само государство говорит, что брачный договор – это вообще нормально. Для видов финансовой дивиденды, как страховка, завещание, поскольку через госуслуги приходит шаблон, время, чтобы разбираться в ситуации, сокращается, в том числе, нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий. Но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты, и необходимо особые условия вносить, конечно, сервис не решит спроса. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, когда просто проверяют условия на законы, а нужно идти к специализированному специалисту, к юристу, адвокату.
1: По данным университета управления ТИСБИ, за прошлый год в России оформили рекордные 255 тысяч брачных договоров. Это в два раза больше, чем в 2024. И интерес к таким сделкам будет только расти, считают эксперты.
0: Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%.
5: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Axios. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом.

0: всех. Радио Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила подушку мечты. Xiaomi представила в Китае Midea Smart Waist and Back Massager. Массажную подушку для спины и поясницы с четырьмя подвижными головками, семью режимами работы и графеновым подогревом. Устройство управляется кнопкой на корпусе или через приложение Mi Home. Далее подробнее. Основу конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Midea Smart Waist and Back Massager предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Midea Smart Waist and Back Massager стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Кыргызстан. Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Мурада Лугуева на должность заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующий документ опубликован на сайте Республиканского кабинета министров. Мы, в свою очередь, напомним, что до назначения на пост замглавы ведомства Мурад Лугуев руководил управлением формации государственных закупок. Жители домов по адресу Перова 10, 12, 14 и 16 в Махачкале накануне перекрыли дорогу по проспекту Акушинского в районе Северной автостанции. Причина – несанкционированная акция, отсутствие действий со стороны властей по укреплению фундамента домов по указанным адресам. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в апреле 2026 года в результате обильных ливней и хаотичной застройки речка Тарнаирка, которая протекает по дну оврага в сепараторном поселке, подтопила частные дома и фундаменты нескольких многоквартирных домов. Около сотни людей временно поселили на турбазах, позже они съехались в арендованное жилье, которое оплачивала администрация Махачкалы. Мы напомним о том, что специальная комиссия с участием Минстроя России приняла решение об укреплении фундамента домов. В начале июня в мэрии Махачкалы прошла встреча с жителями пострадавших домов. Со стороны властей на встрече присутствовали первый заместитель главы города Нариман Батырбиев и другие сотрудники мэрии Махачкалы. В Дагестане запустили выпуск ковров на фабрике стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Дагестане стартовало производство ковров на новой фабрике. Компания DEX, как уточнили в РБК, в Министерстве промышленности и торговли республики, фабрика разместилась на территории индустриального парка «Уйтаж». В настоящее время уже запущено производство, одновременно с этим ведется строительство современного складского помещения. Электроснабжение во всех населенных пунктах Дагестана, которое было прервано из-за аварии, восстановлено, об этом сообщает МЧС России. Без света, я напомню, что оставались 28 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях республики, в том числе 7 сел Дербенского района, 5 Хивского района и 3 населенных пункта в Кайкенском, Табасранском и Хасаюртовских районах. Аграрии Дагестана приступили к севу зимовых зерновых культур под урожай 2027 года. Площадь сева составила 92 тысячи гектар. В прошлом году, я напомню, что зимовыми были засеяно 80 тысяч гектар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минсельхоз Дагестана. Но и в селе Ашагасталь, это Сулейманстальский район Дагестана, сгорел там навес с 280 тюками сена, об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в республике произошло 3 пожара, в том числе 2 техногенных и 1 горение мусора. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийских, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Кайкенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адильатар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС-14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспаринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти 2/3 россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией.
1: У этого сюжета много поворотов. 17 августа продажи билетов на концерт стартовали. Анонс у себя на сайте разместила даже «Газпром-арена». Спустя 7 дней она от шоу открестилась. После этого площадка и организатор неделю пререкались в телеграм-каналах. В конце концов, Say Agency заявили, что отмены, переезда или переноса концерта не будет. Только эти обстоятельства считались бы основаниями для возврата денег за все категории билетов – и обычные, и акционные. Наконец, 30 сентября организатор признал, концерты состояться в запланированной даты не смогут, но сразу же появился намек на сиквел. О статусе проекта и дальнейших планах сообщат позднее. Так или иначе, с 12 октября начнется возврат средств. Почему не раньше, попытался объяснить адвокат коллегии советник Ярослав Тищенко.
2: В теории, если никто не ограничивает лиц обратиться с возвратом в любое удобное время после информации о том, что концерт отменяется. Но им предстоит вернуть достаточно большую сумму денег. И, возможно, для того, чтобы все это делать более системно, они говорят, что вот 12 октября. Может быть, у них просто нет сейчас денег на то, чтобы во внесудебном порядке вернуть.
1: Исключать такую вероятность не стоит, признают собеседники Коммерсант ФМ. В Say Agency ведь заявляли, что уже отправили Kanye West аванс, а по оценкам источников разных СМИ, он мог превысить 1 000 000 000 рублей, и отдавать эту сумму рэпер не обязан. Как бы там ни было, рассчитаться придется и с клиентами, но организатор уже анонсировал, что у этой процедуры будут правила и условия. По закону их всего 2. Стоимость билета нужно вернуть полностью, а заявление с требованием сделать это агентству должен отправить сам покупатель. Ничего иного изобретать нельзя, говорит юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.
3: Деньги должны быть выплачены в течение 10 дней. С момента подачи заявления, при течении 10 дней, если начинает оператор говорит, что будут частями выдавать, с группами, кварталами и сезонами, то это будет все за счет организатора. Соответственно, через полгода, если вы получите деньги, то вам должны будут выплатить вашу сумму плюс штрафные санкции. По закону защиты прав потребителей 3% годовых за каждый день просрочки, либо по ставке рефинансирования.
1: Тем временем полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку организатора. Основанием для этого, по данным Коммерсанта, послужило обращение депутата местного ЗАГС-собрания. А подозревают компанию в мошенничестве в особо крупном размере. Собранные материалы должны передать в Москву, где центральный аппарат МВД решит, возбуждать уголовное дело или нет. Какие основания для этого нужны, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова.
4: Необходимо установить, действительно ли организаторы рассчитывали провести концерт, либо уже на момент продажи билетов понимали, что сделать это невозможно. Поэтому следствию необходимо будет проверить договоренности с артистом, с площадкой, проверить переписку, рекламные заявления, движение денежных средств.
1: В Say Agency признавались, что вышли в анонс без подписанного договора с площадкой, но зато с письмом от «Газпром-арены», где был согласован старт продаж. Фото документа даже публиковали в телеграм-канале, но потом удалили. И это портит положение компании, считает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
5: Да, я понимаю, что каких-то предположений, что площадка конкретно в их случае откажется, ну, не было. Но, безусловно, отсутствие договора – это существенное противоречие. Это, по сути, играет на версию того, что все-таки был умысел завладеть деньгами. Я всегда говорю, есть договор, нет проблем.
1: Источники РБК заявляли, что организатор допустил ошибку, не договорившись о шоу заранее с властями Петербурга. Какие еще согласования нужны и где они вообще прописаны? Наверное, мы никогда не узнаем.
6: Пит Хексет приехал на базу корпуса морских пехотинцев в Куантико, штат Вирджиния, и начал свое выступление с объявления о кадровых чистках. Правительство сократит каждого 5-го адмирала и генерала путем увольнения или упразднив должности, которые они занимали, пишет Wall Street Journal. Министр подчеркнул, что стремится к тому, чтобы Пентагон стал неумолимым, бескомпромиссным и непреклонным, и герои этой миссии должны быть соответствующие. В вооруженных силах нет больше, цитата, толстяков, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов. Идеологическим клоунам конец. Им на смену пришли патриотичные ковбои с проверенным уровнем тестостерона, поставил точку Пит Хексет. Кроме того, он объявил о полудюжине новых инициатив, в их числе создание боевого командования по беспилотникам, открытие новой военной базы, за место размещения которой могут побороться губернаторы разных штатов, а также запуск проекта «Меридиан». Он будет направлен на изучение будущих военных действий. Руководить им пригласили и Илона Маска и еще одного миллионера, бывшего конгрессмена Ньюта Гингрича. Он запомнился предложением сбросить дюжину термоядерных бомб, чтобы создать новый пролив, альтернативный Армузу. Политика отмечает, что все эти нововведения противоречат прежней концепции того же Хексета. Раньше он проводил кампанию по сокращению бюрократии в армии, отмене правил, которые снижают боевую эффективность вооруженных сил и раздувают их громоздкость. Не говоря уже о том, что новые проекты потребуют дополнительного финансирования. CBS News отмечает, что Вашингтон затеял реорганизацию армии в то время, когда страна находится в состоянии войны с Ираном, планирует нарастить свое присутствие в Европе и выполняет миссии в Карибском бассейне. Кроме того, именно сейчас Штаты объявили об окончательном выводе войск из Ирака спустя больше 20 лет присутствия в стране. Иракские войска отпраздновали это, проходя парадом по улицам Багдада и священного для шиитов города Наджиф. Рейтер пишет, что Иран, укрепивший в последнее время свое влияние в Ираке, рассматривает вывод американских войск как триумф своей оси сопротивления. Тегеран преисполнен решимости вытеснить штатовские войска со всего Ближнего Востока.
7: Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» в 1886 году. Через 140 лет повесть стала лидером продаж в Бразилии. Настоящий эффект бабочки. Творцом неожиданного успеха Толстого стал футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа. Он считает, что популярность рецензии на смерть Ивана Ильича связана с изменением формата рассказа. Раньше Густаво публиковал небольшие комментарии, а теперь записывает длинные видео, в которых рассказывает об эмоциях от книг. «Людям это понравилось», — рассказал Коммерсант ФМ бразильский ученый из Рио-де-Жанейро Маурисио Санторо.
8: Густаво Скарпа очень любит читать. Он выкладывает свежие рецензии на книги и дает рекомендации фанатам. Почти всегда он советует своих любимых писателей. Несколько дней назад он посоветовал подписчикам повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». После этого книга стала бестселлером. Сотни тысяч людей заинтересовались творчеством Толстого. Причем это не только фанаты Густаво. Многие делали репосты его ролика друзьям, знакомым. И это не первый раз, когда Густаво запускает подобный тренд. Но именно сейчас его ролик стал суперпопулярным в сети.
7: В бразильском Google книгу Толстого теперь ищут на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом 25 года. Интерес к русской классике в Бразилии был всегда, говорит гид по Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
9: Русскую литературу в Бразилии действительно изучают, знают. Тут, например, няня наша недавно прочитала «Белые ночи». Мы объясняли, что это действительно такое природное явление. Она спрашивала, правда ли в России все такие грустные и печальные, как в этой книге. В Бразилии, в частности, есть такое понятие, как саудаджи. Печаль моя светла, какая-то вот такая ностальгическая светлая грусть. Именно поэтому, возможно, русская литература им тут заходит. В Латинской Америке, в принципе, очень популярен русский постпанк сейчас с вот этими всеми депрессивными клипами на фоне снежных хрущевок. Русская экзотическая снежная саудаджи. Литература примерно так же работает.
7: В преддверии выборов рецензию Густаво превратили в политическое оружие, продолжает Алексей Чечеткин. В комментариях к репостам видеоролика открылся портал ВАТ.
9: Он сделал для просвещения бразильцев больше, чем 20 министров. Но на носу выборы, поэтому сейчас любое событие, любая новость политизируется здесь. Не сказать, что футболисты главные просветители бразильского народа, но, безусловно, они главные катализаторы и примеры для мальчишек из трущоб, из фавел, как можно вырваться из этой нищеты.
7: Рецензия Густаво больше, чем просто отзыв о книге, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
10: В Бразилии футбол – это культ, это религия. Они верят тому, что говорят их кумиры. Единожды солгавший, кто тебе поверит.
7: Российские издатели и писатели обязательно изучат бразильский кейс Толстого, уверен Дмитрий Сендеров.
10: Блогеры, инфлюенсеры играют в нашей стране большую роль в распространении книг. Если у тебя сегодня нет подписчиков в крупнейших соцсетях, или если ты не признан классик, то вариантов выйти на какие-то серьезные продажи у тебя нет абсолютно. У тебя может быть суперпродукт, суперинтересная книга, но если ты не занимаешься ее продвижением, если ты не привлекаешь лидеров мнений, то, к сожалению, ты будешь ее читать сам.
7: Густаво Скарпа говорил, что до 2018 года перечитывал только Библию, а пристрастился к литературе под влиянием одного из одноклубников. Так он прочитал Достоевского, Кафку и Гюго. Правда, с Шекспиром взаимной любви почему-то не случилось, признался Густаво позднее.
11: Новости страны и мира. О главном. Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречат законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает «Арти» со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсуляка «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории и устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. И судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фием. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11 километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Венкляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется нечумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабаюртовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику в иске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замер уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений от прямой линии. Я напомню, что в 2020 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Заур Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 153 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86% к уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Заур Имранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан при службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекабов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, напомню, что Телекабов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекабов курировал вопрос образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, который может быть связан со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Телекабова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С октября 2026 года пополнение карт наличными изменилось. Банкоматы любых банков объединятся с системой быстрых платежей. Однако за этой возможностью стоит ряд строгих правил. Вносить деньги можно будет только на свою карту. Зачисление на счета других людей через СПБ запрещено. Для этого сохранятся только перевод по номеру телефона или личное присутствие у терминала, сообщает агентство Data.ru. Вводятся жесткие лимиты для борьбы с отмыванием средств. 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Система будет автоматически блокировать превышение этих квот.
1: Идея на миллион.
2: Сеть «Магнит» вышла на рынок курьерских услуг для физических лиц, запустив сервис «Магнит посылки». Как обнаружили ведомости, новое приложение уже доступно в магазинах App Store и Google Play с августа 2026 года. Согласно описанию сервиса, доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России. Пользователям доступна функция отслеживания курьера. В «Магните» уточнили, что пока физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Фактически услуга работает в более чем 900 населенных пунктах присутствия сети. Представители «Магнита» добавили, что запуск междугородней доставки запланирован на октябрь 2026 года. Сейчас эта модель находится на стадии тестирования.
1: Деньги дороги, как память.
2: Исследование показало, что 54% респондентов совершает импульсивные покупки, хотя почти половина, 44%, связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинги и количество отзывов. Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках также влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отметили, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике. 30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Унсыкульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. За сжигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль «Каспийской рыбы» стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. Но в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня, при этом уровень заработной платы останется неизменным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске. Их планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адиль-Атар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспаринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям, правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса в неплановой остановке нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики – команда дагестанских программистов LekiTech. Об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрута.
1: Точно известно, что указ президента не коснется юрлиц, которые перевозят деньги транзитом и средств для работы российских дип-представительств. Такие ограничения для поездок в страны ЕАЭС действуют еще с апреля. Тогда физлицам разрешили вывозить туда не более 100 тысяч долларов в эквиваленте, а для ИП и компаний ввели полный запрет, независимо от суммы. Новые правила ограничат предпринимателей еще сильнее, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айропетов.
2: Последние 3-4 года из России существенно увеличился отток капитала. Основные пути оттока как раз-таки связаны со странами ближайшего зарубежья, странами СНГ, ЕАЭС, входящих в единотаможенный контур. Учитывая, что совсем недавно еще в страны ЕАЭС можно было вывозить беспрепятственно до 100 миллионов рублей в случае подтверждения их происхождения, это достаточно серьезно затронет интересы особенно среднего бизнеса, который вот с помощью воздушных ворот вывозил крупные суммы денег для инвестирования в соседние страны.
1: Обмануть систему вряд ли получится, продолжает Артур Айропетов.
2: Нет никаких других законных способов для перевода денежных средств. Работает федеральный закон о валютном регулировании, работает федеральный закон, связанный с переводами денежных средств по договорам, в том числе агентским, внешнеэкономическим договорам.
1: Новый лимит, вероятно, перекроет еще одну схему, когда для вывода крупных сумм используют физлиц, отмечает руководитель межрегионального центра правового консультирование защиты поколений на Рене Вышегурова.
3: Здесь вопрос того, что оно касается физических лиц, потому что бизнес очень часто применяет разного рода инструменты, в которых физические лица являются теми или иными исполнителями. По факту это перекрытие серой схемы вывода капитала. Кто ищет, тот всегда найдет какой-то незаконный инструмент. Но при всем при этом у нас сейчас за этим особый контроль. Сделки, которые происходят при реально подтвержденном доходе, то есть вы заработали деньги, вы хотите свои деньги потратить. Никто вам этого не запрещает.
1: При нарушении новых норм у компаний и индивидуальных предпринимателей изымут всю сумму наличных. Для физлиц мера будет мягче. Заберут только ту часть денег, которая превышает установленный лимит в 1 000 000 рублей. Впрочем, единый механизм учета вывозимой наличности еще не готов, объясняет профессор экономики, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков.
4: Лимит считается на человека при временном пересечении границы, не на семью и не на поездку в целом. Формального запрета дробить сумму между несколькими последовательными поездками указ не содержит. Однако подозрительно частое пересечение границ с суммами, близкими к лимиту, дает таможне основания для дополнительных вопросов о происхождении средств. При этом сам механизм учета вывозимой наличности пока не готов. Правительству и Центробанку поручено разработать его в течение 3 месяцев.
1: В соседних странах тоже ужесточают работу с российской валютой. К августу в некоторых банках Беларуси, Казахстана и Киргизии комиссии за внесение рублей на счета выросли до 20%. А некоторые армянские кредитные организации и вовсе приостановили прием российских банкнот. В Минфине при этом заявляли, что не видят признаков массового оттока бумажных денег из России в страны ЕАЭС. Центробанк, в свою очередь, жаловался на другую, но схожую проблему. Россияне действительно заналичили экономику, но на внутреннем, а не внешнем рынке.
5: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход будет будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT 6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT 6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет

0: Конструкции составляют две гибкие направляющие длиной 450 мм, которые повторяют изгибы позвоночника и поясницы. По ним перемещаются четыре массажных головки из эластичного материала. Они расположены по обе стороны позвоночника и прорабатывают область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. В Midgea Smart Waist and Back Massage предусмотрено 7 готовых программ и еще 3 настраиваемых режима в приложении. Пользователь может выбрать конкретный участок спины, в пределах которого головки будут двигаться вперед и назад для более интенсивного массажа. За нагрев отвечает графеновый элемент площадью 10 000 квадратных миллиметров. Его можно использовать отдельно или одновременно с массажем. При этом для базового управления смартфон не нужен. На корпусе есть физическая кнопка. Подушку можно использовать не только для спины. Ее разрешается применять для массажа икр или как поясничную опору в кресле. В режиме ожидания массажные головки убираются внутрь корпуса, чтобы не создавать давление на спину. Краудфандинг Midgea Smart Waist and Back Massage стартует в Китае 12 октября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. И в завершение выпуска. В 2026 году на госуслугах заработает красная кнопка для защиты от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, такую кнопку дорабатывают. К этому сервису подключаются банки и операторы связи, добавил он. Как пояснил вице-премьер, сервис поможет жертвам уловок мошенников. Григоренко добавил, что злоумышленник просто не сможет перевести денежные средства от имени пользователя или сменить пароли. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третье – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. И судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фии. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. На Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется не чумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабаюртовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из-за стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику в выиске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замеры уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений прямой линии. Я напомню, что в 2025 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Заур Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 153 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86%. К уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Заур Имранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан при службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекавов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, напомню, что Телекавов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекавов курировал вопросы образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула, и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, которое может быть связано со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Телекавова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года.
0: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Мурада Лугуева на должность заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующий документ опубликован на сайте Республиканского кабинета министров. Мы, в свою очередь, напомним, что до назначения на пост замглавы ведомства Мурад Лугуев руководил управлением фармацией государственных закупок. Жители домов по адресу Перова 10, 12, 14 и 16 в Махачкале накануне перекрыли дорогу по проспекту Акушинского в районе Северной автостанции. Причина – несанкционированная акция, отсутствие действий со стороны властей по укреплению фундамента домов по указанным адресам. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в апреле 2026 года в результате обильных ливней и хаотичной застройки речка Тарнаирка, которая протекает по дну оврага в сепараторном поселке, подтопила частные дома и фундаменты нескольких многоквартирных домов. Около сотни людей временно поселили на турбазах, позже они съехались в арендованное жилье, которое оплачивала администрация Махачкалы. Мы напомним о том, что специальная комиссия с участием Минстроя России приняла решение об укреплении фундамента домов. В начале июня в мэрии Махачкалы прошла встреча с жителями пострадавших домов. Со стороны властей на встрече присутствовали первый заместитель главы города Нариман Батырбиев и другие сотрудники мэрии Махачкалы. В Дагестане запустили выпуск ковров на фабрике стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Дагестане стартовало производство ковров на новой фабрике. Компания DEX, как уточнили в РБК, в Министерстве промышленности и торговли республики, фабрика разместилась на территории индустриального парка «Уйтаж». В настоящее время уже запущено производство, одновременно с этим ведется строительство современного складского помещения. Электроснабжение во всех населенных пунктах Дагестана, которое было прервано из-за аварии, восстановлено, об этом сообщает МЧС России. Без света, я напомню, что оставались 28 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях республики, в том числе 7 сел Дербенского района, 5 Хивского района и 3 населенных пункта в Кайкенском, Табасранском и Хасаюртовских районах. Аграрии Дагестана приступили к севу зимовых зерновых культур под урожай 2027 года. Площадь сева составила 92 тысячи гектар. В прошлом году, я напомню, что зимовыми были засеяно 80 тысяч гектар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минсельхоз Дагестана. Ну и в селе Ашагасталь, это Сулейманстальский район Дагестана, сгорел там навес с 280 тюками сена, об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в республике произошло 3 пожара, в том числе 2 техногенных и 1 горение мусора. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Кайкенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адиль-Атар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС-14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспаринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти 2/3 россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией.
1: У этого сюжета много поворотов. 17 августа продажи билетов на концерт стартовали. Анонс у себя на сайте разместила даже «Газпром-арена». Спустя 7 дней она от шоу открестилась. После этого площадка и организатор неделю пререкались в телеграм-каналах. В конце концов, Say Agency заявили, что отмены, переезда или переноса концерта не будет. Только эти обстоятельства считались бы основаниями для возврата денег за все категории билетов – и обычные, и акционные. Наконец, 30 сентября организатор признал – концерты состояться в запланированной даты не смогут. Но сразу же появился намек на сиквел. О статусе проекта и дальнейших планах сообщат позднее. Так или иначе, с 12 октября начнется возврат средств. Почему не раньше? Попытался объяснить адвокат коллегии и советник Ярослав Тищенко.
2: В теории никто не ограничивает лиц обратиться с возвратом в любое удобное время после информации о том, что концерт отменяется. Но им предстоит вернуть достаточно большую сумму денег. И, возможно, для того, чтобы все это делать более системно, они говорят, что вот 12 октября. Может быть, у них просто нет сейчас денег на то, чтобы во внесудебном порядке вернуть.
1: Исключать такую вероятность не стоит, признают собеседники Коммерсант ФМ. В Say Agency ведь заявляли, что уже отправили Kanye West аванс, а по оценкам источников разных СМИ, он мог превысить миллиард рублей, и отдавать эту сумму рэпер не обязан. Как бы там ни было, рассчитаться придется и с клиентами, но организатор уже анонсировал, что у этой процедуры будут правила и условия. По закону их всего два. Стоимость билета нужно вернуть полностью, а заявление с требованием сделать это агентство должен отправить сам покупатель. Ничего иного изобретать нельзя, говорит юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.
3: Деньги должны быть выплачены в течение 10 дней. С момента подачи заявления, при течение 10 дней, если начинает оператора говорит, что будут частями выдавать, группами, кварталами и сезонами, то это будет все за счет организатора. Соответственно, через полгода, если вы получите деньги, то вам должны будут выплатить вашу сумму плюс штрафные санкции. По закону защиты прав потребителей 3% годовых за каждый день просрочки, либо по ставке рефинансирования.
1: Тем временем полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку организатора. Основанием для этого, по данным Коммерсанта, послужило обращение депутата местного ЗАГС-собрания. А подозревают компанию в мошенничестве в особо крупном размере. Собранные материалы должны передать в Москву, где центральный аппарат МВД решит, возбуждать уголовное дело или нет. Какие основания для этого нужны, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Мененкова.
4: Необходимо установить, действительно ли организаторы рассчитывали провести концерт, либо уже на момент продажи билетов понимали, что сделать это невозможно. Поэтому следствию необходимо будет проверить договоренности с артистом, с площадкой, проверить переписку, рекламные заявления, движение денежных средств.
1: В Say Agency признавались, что вышли в анонс без подписанного договора с площадкой, но зато с письмом от «Газпром-арены», где был согласован старт продаж. Фото документа даже публиковали в телеграм-канале, но потом удалили. И это портит положение компании, считает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
5: Да, я понимаю, что каких-то предположений, что площадка конкретно в их случае откажется, ну, не было. Но, безусловно, отсутствие договора – это существенное противоречие. Это, по сути, играет на версию того, что все-таки был умысел завладеть деньгами. Я всегда говорю, есть договор, нет проблем.
1: Источники РБК заявляли, что организатор допустил ошибку, не договорившись о шоу заранее с властями Петербурга. Какие еще согласования нужны и где они вообще прописаны? Наверное, мы никогда не узнаем.
6: Пит Хексет приехал на базу корпуса морских пехотинцев в Куантико, штат Вирджиния, и начал свое выступление с объявления о кадровых чистках. Правительство сократит каждого пятого адмирала и генерала путем увольнения или упразднив должности, которые они занимали, пишет Wall Street Journal. Министр подчеркнул, что стремится к тому, чтобы Пентагон стал неумолимым, бескомпромиссным и непреклонным, и герои этой миссии должны быть соответствующие. В вооруженных силах нет больше, цитата, толстяков, чуваков с бородой, отморозков, фанатиков, слабаков и радикалов. Идеологическим клоунам конец. Им на смену пришли патриотичные ковбои с проверенным уровнем тестостерона, поставил точку Пит Хексет. Кроме того, он объявил о полудюжине новых инициатив, в их числе создание боевого командования по беспилотникам, открытие новой военной базы, за место размещения которой могут побороться губернаторы разных штатов, а также запуск проекта «Меридиан». Он будет направлен на изучение будущих военных действий. Руководить им пригласили Илона Маска и еще одного миллионера, бывшего конгрессмена Ньюта Гингрича. Он запомнился предложением сбросить дюжину термоядерных бомб, чтобы создать новый пролив, альтернативный Армузу. Политика отмечает, что все эти нововведения противоречат прежней концепции того же Хексета. Раньше он проводил кампанию по сокращению бюрократии в армии, отмене правил, которые снижают боевую эффективность вооруженных сил и раздувают их громоздкость, не говоря уже о том, что новые проекты потребуют дополнительного финансирования. CBS News отмечает, что Вашингтон затеял реорганизацию армии в то время, когда страна находится в состоянии войны с Ираном, планирует нарастить свое присутствие в Европе и выполняет миссии в Карибском бассейне. Кроме того, именно сейчас Штаты объявили об окончательном выводе войск из Ирака спустя больше 20 лет присутствия в стране. Иракские войска отпраздновали это, проходя парадом по улицам Багдада и священного для шиитов города Наджиф. Рейтер пишет, что Иран, укрепивший в последнее время свое влияние в Ираке, рассматривает вывод американских войск как триумф своей оси сопротивления. Тегеран преисполнен решимости вытеснить штатовские войска со всего Ближнего Востока.
7: Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» в 1886 году. Через 140 лет повесть стала лидером продаж в Бразилии. Настоящий эффект бабочки. Творцом неожиданного успеха Толстого стал футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа. Он считает, что популярность рецензии на смерть Ивана Ильича связана с изменением формата рассказа. Раньше Густаво публиковал небольшие комментарии, а теперь записывает длинные видео, в которых рассказывает об эмоциях от книг. «Людям это понравилось», — рассказал «Коммерсант ФМ» бразильский ученый из Рио-де-Жанейро Маурисио Санторо.
8: Густаво Скарпа очень любит читать. Он выкладывает свежие рецензии на книги и дает рекомендации фанатам. Почти всегда он советует своих любимых писателей. Несколько дней назад он посоветовал подписчикам повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». После этого книга стала бестселлером. Сотни тысяч людей заинтересовались творчеством Толстого. Причем это не только фанаты Густаво. Многие делали репосты его ролика друзьям, знакомым. И это не первый раз, когда Густаво запускает подобный тренд. Но именно сейчас его ролик стал суперпопулярным в сети.
7: В бразильском Google книгу Толстого теперь ищут на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом 25 года. Интерес к русской классике в Бразилии был всегда, говорит гид по Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
9: Русскую литературу в Бразилии действительно изучают и знают. Вот, например, няня наша недавно прочитала «Белые ночи». Мы объясняли, что это действительно такое природное явление. Она спрашивала, правда ли в России все такие грустные и печальные, как в этой книге. В Бразилии, в частности, есть такое понятие, как саудаджи. Печаль моя светла, какая-то вот такая ностальгическая светлая грусть. Именно поэтому, возможно, русская литература им тут заходит. В Латинской Америке, в принципе, очень популярен русский постпанк сейчас с вот этими всеми депрессивными клипами на фоне снежных хрущевок. Русская экзотическая снежная саудаджи. Литература примерно так же работает.
7: В преддверии выборов рецензию Густаво превратили в политическое оружие, продолжает Алексей Чечеткин. В комментариях к репостам видеоролика открылся портал ВАТ.
9: Он сделал для просвещения бразильцев больше, чем 20 министров. Но на носу выборы, поэтому сейчас любое событие, любая новость политизируется здесь. Не сказать, что футболисты главные просветители бразильского народа, но, безусловно, они главные катализаторы и примеры для мальчишек из трущоб, из фавел, как можно вырваться из этой нищеты.
7: Рецензия Густаво больше, чем просто отзыв о книге, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
10: В Бразилии футбол – это культ, это религия. Они верят тому, что говорят их кумиры. Единожды солгавший, кто тебе поверит.
7: Российские издатели и писатели обязательно изучат бразильский кейс Толстого, уверен Дмитрий Сендеров.
10: Блогеры, инфлюенсеры играют в нашей стране большую роль в распространении книг. Если у тебя сегодня нет подписчиков в крупнейших соцсетях, или если ты не признан классик, то в вариантов выйти на какие-то серьезные продажи у тебя нет абсолютно. У тебя может быть суперпродукт, суперинтересная книга, но если ты не занимаешься ее продвижением, если ты не привлекаешь лидеров мнений, то, к сожалению, ты будешь ее читать сам.
7: Густаво Скарпа говорил, что до 2018 года перечитывал только Библию, а пристрастился к литературе под влиянием одного из одноклубников. Так он прочитал Достоевского, Кафку и Гюго. Правда, с Шекспиром взаимной любви почему-то не случилось, признался Густаво позднее.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. В нескольких районах Дагестана восстановили движение, прерванное из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Я напомню, что движение перекрывали в Дахадаевском, Ахтынском, Кайтакском, Тляротинском и Чародинских районах. По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен сейчас проезд автотранспорта по временной схеме. Ну а сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В России в этом году насчитывается более 1 000 000 учителей, из них школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Изначально по указу Президиума Верховного Совета День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эту дату утвердил указ о праздничных и памятных датах, а с 1994 года праздновать День учителя в России стали только 5 октября. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин проводит встречу с 10 финалистами республиканской кадровой программы «Команда Дагестана». Участники – специалисты направления транспорта, строительства и ЖКХ. Во встрече также приняли участие председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, Валентин Клок и также временно исполняющий обязанности министр строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Я напомню, что в числе наблюдателей один из прежних участников программы Эдуард Абдулхаликов, назначенный советником главы Дагестана. Я напомню, что подать заявку можно до 31 декабря включительно. Ну а в 2029 году в нашей стране максимальная выплата по больничному листу составит 9 500 рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России. Кстати, это на 37% больше текущего значения. Я напомню, что в следующем году предельная сумма достигнет 7900 рублей, еще спустя год 8600 рублей. Ну а майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы. При этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретариата Общественной палаты Владислав Гриб. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. Ну а более трети всех вакансий для педагогов в России открыто в Центральном федеральном округе. Всего 1% в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба платформы headhunter.ru. Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через полгода после заключения. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса, но особенно важно это для тех, кто планирует сдавать по этому предмету ЕГЭ. Учебные пособия уже есть, они разработаны даже для учащихся первых-четвертых классов, причем содержание предмета на этих этапах включает основы программирования, заявил преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов. По его мнению, изучение основ программирования с 5 класса позволит школьникам углубить понимание предмета, а также станет важным этапом в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, на информатике можно уделить внимание освоению технологий искусственного интеллекта, к которым уже сегодня дети активно обращаются для обучения, считает специалист. И в завершении выпуска стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж» и дал зеленый свет на производство проекта, о котором впервые заговорили в мае 26 года, пишет Variety. Звезда стритрейсерской франшизы Вин Дизель выступит исполнительным продюсером сериала, пока неизвестно, появится ли он в нем в качестве актера. «За последние 10 лет мы осознали, что фанаты хотят больше «Форсажа», хотят узнать больше о культовых персонажах и их историях. Все это время мы желали дождаться подходящего момента, чтобы зайти на территорию телевидения», — рассказал актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что причины произошедшего в Махачкале на проспекте Акушинского накануне перекрытия станут предметом отдельного разбирательства. Так он отреагировал на перекрытие дороги жильцами дома на улице Перова, смытого во время мартовских паводков. Также премьер-министр сообщил, что комплексный план по ликвидации последствий ЧС включены мероприятия по капремонту улицы Перова, а также прилегающей территории. Тем, кто остался без крова полностью, помощь окажут через фонды. Я напомню, что недовольные жильцы дома на улице Перова накануне в Махачкале перекрыли движение по Акушинского от Северной автостанции в сторону троллейбусного кольца. Спустя время дорогу разблокировали. Ну и социальное такси для маломобильных людей будет запущено в Махачкале. Об этом сообщает благотворительный фонд «Инсан», который реализует данный проект. Отмечается, что такси будет помогать гражданам с инвалидностью, пожилым людям и другим нуждающимся и при поддержке добираться до медицинских или социальных учреждений. Я напомню, что презентация социального такси прошла 30 сентября во дворе Джума-мечети в Махачкале. 16-й арбитражный апелляционный суд признал незаконным разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в Махачкале, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Проверка выявила грубые нарушения при выдаче разрешительных документов. В частности, застройщик не обеспечил техническую возможность присоединения объекта к городским сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Прокуратура обратилась в арбитражный суд Дагестана с иском о признании незаконным документов, на основании которых велось строительство. Ну и в Хасавюрте сегодня ожидается перебой в подаче воды, об этом сообщает единый оператор. Накануне на насосной станции «Сулак» произошла аварийная ситуация, на месте работает бригада горводоканала. Завершить восстановительные работы планируется сегодня к 17:00. Но и Махачкала включена в предварительный маршрут просветительского проекта «Поезд Победы». Согласно графику, работа подвижного состава в столице Дагестана запланирована на 13 и 14 октября, об этом сообщают в администрации города. Жители и гости Махачкалы смогут познакомиться с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Она размещена в вагонах поезда и рассказывает о событиях военных лет через судьбы и воспоминания людей.
4: Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах. Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через госуслуги, а на портале МОС.ру выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь для самых предусмотрительных добавили функцию подготовки брачного договора. Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. И желающих перестраховаться будет немало, полагает партнер бюро «Логичный» юридические решения Ольга Елагина.
5: Растет число консультаций, именно когда приходят люди перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было, и обращались преимущественно иностранцы из европейских государств и вступали в брак с гражданами России. Последние 5 лет тенденция осознанно и разумно к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда, занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит, При разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала.
4: Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь. Оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков. Там контракт одобряют не более трети. Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод. Судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тысяч рублей и может тянуться годами, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гайнеш Таян.
6: На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутри корпоративная договоренность, что каждый партнер оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров. И никто не знает, как сработает человеческий фактор, если, например, его партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна. Она начнет вмешиваться в управление бизнесом, дробить долю, что может быть сокрушительно для бизнеса.
4: При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе. Ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная. Суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают. Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова.
7: Нововведение положительно, поскольку само государство говорит, что брачный договор – это вообще нормально. Для этих видов финансовой гигиены, как страховка, завещание, поскольку через госуслуги приходит шаблон, время, чтобы разбираться в ситуации, сокращается, в том числе и нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий. Но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты и необходимые особые условия вносить, конечно, сервис не решит вопроса. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, когда просто проверяют условия на закон, а нужно идти к специализированному специалисту, к юристу, адвокату.
4: По данным университета управления ТИСБИ, за прошлый год в России оформили рекордные 255 тысяч брачных договоров. Это в два раза больше, чем в 2024. И интерес к таким сделкам будет только расти, считают эксперты.
1: Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LekiTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%.
8: Должность царя искусственного интеллекта была вакантной с марта. Тогда венчурный инвестор Дэвид Сакс покинул госслужбу. До этого он курировал государственные проекты в сфере ИИ и криптовалют. У Джея Клейтона тоже есть финансовый бэкграунд. Во время первого срока Трампа он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам. На этот пост его рекомендовал зять президента Джаред Кушнер. Пока не ясно, перестанет ли Клейтон быть главой национальной разведки, если получит новый пост. Как отмечает Axios, Трамп неоднократно заявлял о желании создать новое федеральное агентство «Силы искусственного интеллекта». Если его директором назначат царя ИИ, то вряд ли эту должность можно будет совмещать с другими. В любом случае, очевидно, что государство намерено всерьез вмешаться в индустрию, заключает Access. Сейчас безопасность передовых моделей – одна из самых обсуждаемых тем. По этому поводу на прошлой неделе даже созывали заседание Совбеза ООН. На нем главы OpenAI и Anthropic заявили, что приостанавливают развитие технологий, так как они угрожают мировому сообществу. Тональность встречи с Трампом была несколько иной. С одной стороны, президент подписал соглашение с ведущими разработчиками. Как пишет New York Times, его суть проста – компании могут сами контролировать друг друга. С другой стороны, Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли документ иметь обязательную юридическую силу, и при этом напомнил про технологическую гонку с Китаем, отметив, что Америка не собирается упускать свое преимущество. За столом рядом с президентом сидели Илон Маск и Дженсен Хуанг. Они согласились с Трампом. Глава NVIDIA добавил, что его компания не станет замедлять развитие технологий. Кроме того, было объявлено, что во всех документах Белого дома ИИ теперь будут называть суперинтеллектом. По словам Трампа, технология слишком умна, чтобы использовать термин «искусственный». Также администрация президента анонсировала создание единого портала госуслуг. Он будет работать на базе и моделей Gemini и Grok, рассказал CNBC руководитель проекта. По его словам, в США сейчас 29 тысяч сайтов различных ведомств, и американцам трудно в них разобраться. Правда, большинство функций портала заработает лишь в следующем году.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
1: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории и устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, а до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Ну и судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фии. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11 километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Лавр.

по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется ничего. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабаюртовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику в иске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замеры уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений прямой линии. Я напомню, что в 2025 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Заур Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 100%.

0: у 53 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86% к уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Зор Имранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан в пресс-службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекавов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, напомню, что Телекавов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекавов курировал вопросы образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, которое может быть связано со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Телекавова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев, об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года.
1: Новости страны и мира. О главном. Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщения о якобы готовящихся ограничениях распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установленной суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним – 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
0: Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим, с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведется с 2019 года. Признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистра образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузов в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, об этом сообщает Миноборнауки. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Американскую базу в Великобритании пытались атаковать люди, которые уже были под следствием. Так Дональд Трамп прокомментировал инцидент у военного аэродрома Фэрфорд. Это единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики из США. В соседней деревне британская полиция накануне задержала 5 мужчин. Их подозревают в подготовке теракта. По словам американского президента, они хотели нанести большой ущерб. Сейчас силовики проверяют возможный испанский след. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Фэрфорд – один из самых известных военных аэродромов в мире. Именно там базировались бомбардировщики, которые били по Ираку в 91-м, по Белграду в 99-м и снова по Ираку, но уже в 2003-м. Иран не стал исключением. Уже в марте объект поставили на боевое дежурство. Поэтому неудивительно, что жители соседних деревень были начеку. Первый звонок в полицию поступил около часа ночи. Как пишет Independent, местный фермер сообщил о 3 фургонах, которые двигались в сторону авиабазы. Ими управляли люди в масках. Другой местный житель рассказал о мужчинах, которые бродили неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В итоге их задержали в 3 километрах от аэродрома. Судя по фотографиям, с подозреваемых сняли верхнюю одежду, а на место были вызваны саперы. Все это говорит о том, что силовики искали именно взрывчатку, считают эксперты, опрошенные Independent. Тогда же в деревне объявили эвакуацию. Примерно 85 семей. А вокруг авиабазы выставили оцепление. Аналогичные меры безопасности ввели рядом с другими американскими военными объектами. При этом полицейское усиление в районе действует уже 1.5 месяца. Возникла конкретная угроза со стороны иранцев, пишет Рейтер со ссылкой на местных чиновников. Причастность Исламской Республики к инциденту – основная версия, сообщил агентству один из источников в британских спецслужбах. Известно, что к процессу подключилось Управление по борьбе с терроризмом. Его представители заявили о тесном сотрудничестве с международными партнерами. По информации источников BBC, никто из силовиков не получал разведданных по задержанным мужчинам. И это расходится со словами Трампа о том, что подозреваемые были под следствием.
0: Эта тема абсолютно оголена. Так, в Кремле прокомментировали новое предложение Дональда Трампа начать трехсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружением. Между тем, в Москве признают, что против такого формата возражает и сам Пекин. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что впереди эскалация гонки вооружений. Холодная война 2.0. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
4: Белый дом сообщил, что Дональд Трамп предложил, или вернее сказать, поддержал идею трехсторонних переговоров по глобальному разоружению между США, Россией и Китаем. Общий смысл такой. Необходимо создать новый механизм контроля, дабы не допустить печальных последствий для человечества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что переговоры нужно было возобновлять еще вчера. С точки зрения договорно-правовой базы, далее цитата, эта тема абсолютно оголена. Конец цитаты. Однако при всем при этом Москве в курсе мнения по этому поводу китайских партнеров. В переводе с дипломатического на общедоступный язык это значит, что никаких переговоров не будет. Идея не нова. Трамп предлагал это и раньше. И каждый раз результат один и тот же – нулевой. Почему Пекин против? Потому что его ядерный арсенал значительно уступает американскому. И российскому тоже. Если ввести механизм контроля, значит согласиться на превосходство двух других участников. Москва со своей стороны не раз замечала, что раз формат многосторонний, значит нужно приглашать и других представителей ядерного клуба, в том числе Великобританию и Францию. Фактически это означает, что обуздать гонку вооружений решительно не получается. Зачем Трамп предлагает переговоры? Наверное, чтобы не выглядеть президентом-милитаристом, а наоборот, миротворцем, который сумел спасти мир от грядущей катастрофы. Если же партнеры отказываются, ничего не поделаешь. Придется тогда строить принципиально новые системы вооружений. И никаких помех для этого более не существует. Мировая архитектура безопасности, что создавалось в годы холодной войны, разрушена окончательно. Соответственно, России и Китаю предстоит на все на это отвечать. Гонка вооружений, как известно, дело недешевое. В этой связи, в частности, нужно напомнить о Гренландии. С одной стороны, вроде бы красочное шоу, а с другой – заявка на экспансию в такой важный в будущей перспективе регион, как Арктика. Американская военная группировка там будет кардинально усилена. Американцы также намерены серьезно модернизировать свой арсенал ракет, носителей и иных смертоносных систем. Это то же самое противостояние великих держав, только не в горячей фазе. Смысл такой – чья экономика сильнее, тот и справится с новыми вызовами, тот и победитель. А кто-то рискует и надорваться. Как бы то ни было, этот бой идет теперь без правил.
2: Реклама на Диалог ФМ.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с РТ депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, пояснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета «Ру». Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать составлять 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%, об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации Дюрюпинар в Турции, подтвердило, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. Я твердо верю, что формация Дюрюпинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега, заявил Джонс. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: На Дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска ожидается понижение уровня воды ниже опасной отметки. Об этом сообщили в МЧС по Дагестану. Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с нарушением судоходства, ухудшением экологической системы и активизацией береговых процессов и эрозии. Среди основных рисков чрезвычайной ситуации при низких уровнях воды проблемы с навигацией. Новый состав Народного собрания Дагестана в работе должен ориентироваться на реальные перемены в жизни людей, об этом сообщил Федор Щукин. Реальные перемены в жизни людей – главный критерий нашей работы. За каждым вашим решением, нашим решением, судьбы людей, будущее городов и будущее сел, отметил Щукин. По его словам, доверие, оказанное жителям Дагестана депутатам, нужно оправдать не словами, а конкретной работой. Состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва был сформирован из 3 политических партий, как и предыдущий состав. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России», их 69. Итоги выборов на первой сессии обновленного парламента подвел председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров. 13 участников специальной военной операции вошли в состав парламента Дагестана. Об этом на первой после выборов сессии Народного собрания республики сообщил Заур Искандеров. Он рассказал, что в республике создана правовая база для поддержки участников СВО и их семей, но предстоит еще большая работа по ее совершенствованию. В продолжение темы Заур Искандеров предложил внедрить искусственный интеллект в работу парламента Дагестана. Эта инициатива прозвучала в программном выступлении Искандерова как кандидата в председатели Народного собрания Дагестана. Он предложил депутатам совместно с профильными органами исполнительной власти проанализировать, какие направления деятельности можно перевести в цифровой формат. Разработать и утвердить госпрограмму развития Махачкалы предложил Заур Искандеров. Эта инициатива была озвучена им во время выступления перед парламентом республики в качестве кандидата и председателя Народного собрания. Он отметил, что важно охватить все сферы жизни столицы, чтобы она обновлялась комплексно. Среди других направлений работы, на которых депутатам нового созыва предстоит сосредоточить внимание, это республиканский бюджет, а также создавать условия для бизнеса. Телекабов был назначен вице-премьером Дагестана еще в декабре 2020 года. Перед этим он занимал руководящие должности в различных органах власти в республике, в том числе был первым заместителем министра культуры региона. Заур Искандеров избран председателем Народного собрания Дагестана. По результатам тайного голосования из 83 выданных бюллетеней один признан недействительным. Заур Искандеров избран на должность спикера парламента 8-го созыва. Магомед Джафаров единогласно также избран первым заместителем председателя Народного собрания Дагестана. Другими заместителями спикера парламента также единогласно избраны Елена Павличенко, Марат Саидов, Камил Давдиев. Первые трое являются членами фракции «Единая Россия», последний возглавляет фракцию «Справедливая Россия». Но еще к перестановкам. Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора Дагестана. Народное собрание республики наделило Сулеймана Керимова полномочиями сенатора. Решение принято единогласно. Ну и Магомед Черкеев назначен временно исполняющим обязанности вице-премьера Дагестана. Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Ранее Черкеев работал заместителем директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Он окончил университет имени Пирогова, имеет большой в федеральной системе опыт здравоохранения. Ну и комиссия при Северокавказском управлении Росрыболовства одобрила выпуск в Дагестане более 1,5 миллиона экземпляров мальков сазана, об этом сообщили ведомстве. Речь идет об излишках, которые остались после выполнения государственного задания. Выпуски проведут в рамках компенсационных мероприятий. Заседание провел временно исполняющий руководитель управления Курбан Курбанов. Все 10 членов комиссии проголосовали «за» единогласно. Мальков выращивали по госзаданию, Мехтепский завод подтвердил готовность рыбы к выпуску.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе.
2: Кремль скептически оценили возможность сделки с Америкой по формуле «смягчение санкций в обмен на освобождение политических заключенных». Как известно, подобный формат США практикуют в отношениях с Минском. Ранее журнал «Атлантик» сообщил, что спецпосланник по Беларуси, 79-летний юрист Джо Коул, предложил Дональду Трампу распространить соответствующий опыт и на Россию. Трампу нужны белорусские удобрения и российский дизель. В этой связи тестируются разные варианты, как это можно заполучить. При этом необходимо как-то избежать обвинений в предательстве Украины и в сговоре с Москвой. К слову, Владимир Зеленский обещал подобным сделкам всячески препятствовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом. Далее цитата. «В такой постановке, собственно, она, сделка, и не могла обсуждаться. Потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет. Конец цитаты. Контакты спецслужб двух стран по так называемым обменам продолжаются. Однако, как можно понять, к снятию санкций и к украинскому урегулированию это отношение не имеет. Между тем, отвлечемся ненадолго от американского миротворчества. И обратим внимание на отношения России и Европы, которые продолжают накаляться. Москва направила руководству НАТО предупреждение, что готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попытки блокады Калининграда. Марк Рютте назвал подобные заявления безответственной риторикой. Призвал прекратить ядерный шантаж. Также генсек отметил, что Российская Федерация не в состоянии победить НАТО. Так что поводов для беспокойства на сегодня практически нет. Все эти заявления – элементы так называемой информационной войны. Одновременно господин Рютте усомнился в перспективах мирного урегулированием. При этом он по-прежнему верит в Трампа. По его словам, лидеру Америки вполне под силу довести задуманное до логического завершения. Можно рискнуть несколько перефразировать тезис опытного политика Марка Рютте. Время реального мирного урегулирования еще не пришло. Почему? Да потому что военная составляющая еще себя не исчерпала. Что касается указанных выше разных обменов, то они вполне возможны. Это важно в том числе и для улучшения отношений России и Америки, без украинского контекста. Что же касается снятия санкций, на этот счет есть также большие сомнения. Это нужно рассматривать в том же самом мирном контексте, время для которого еще не пришло.
1: Точка зрения.
0: Уголовное дело о халатности возбуждено по факту ненадлежащего содержания школы в селе Аксай, это Хасавюртовский район Дагестана. В социальных сетях сообщалось, что около 800 детей обучается в школе села Аксай. 200-летнее здание образовательного учреждения находится в удручающем состоянии. Из-за многочисленных щелей дуют сквозняки, стены и потолок приходится подпирать. Спортивного и актового зала нет, воды в здании также нет. Неоднократное обращение родителей, его уполномоченные органы результатов не принесли. Следствие устанавливает причины и условия, способствующие нарушению прав несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Федор Щукин провел заседание Республиканской призывной комиссии оперативного штаба. С 10 октября начнутся отправки на срочную службу призывников 96-2008 годов рождения. Военкомат готов, составы комиссии обновлены врачами и медперсоналом. Также обсудили создание территориального подразделения БАРС для противодействия беспилотниками. Подразделение будет защищать промышленные и энергетические объекты. Его формирование завершается. Главная задача – обеспечение безопасности дагестанцев и защита интересов нашей Родины. В Общественной палате Дагестана прошел круглый стол, посвященный готовности республики к осенне-зимнему периоду и модернизации инфраструктуры. Участники констатировали неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения, высокий износ сетей и непрозрачность отчетности приводят к массовым отключениям электроэнергии и многомиллиардным потерям ресурсов. Особое внимание уделили проблеме припиток в отчетах о готовности объектов к зиме. За формальными актами сдачи зачастую скрывается неготовность оборудования к реальным нагрузкам. Глава Дагестана Федор Щукин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения республики с Международным днем пожилых людей. В своем обращении Щукин подчеркнул важность признания заслуг старшего поколения, отметив их весомый вклад в становление и развитие государства. Особенно ценно, что люди почтенного возраста и сегодня продолжают работать, участвовать в общественной жизни, вносить большой вклад в поддержку военнослужащих на передовой, помогать своим селам и городам. Их опыт, знания и жизненная мудрость по-прежнему востребованы и служат республике, а также всей стране. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград и почетных званий выдающимся представителям образования, ветеринарии и культуры Республики Дагестан. За заслуги в области образования почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю Сангарской средней школы Лакского района Патимат Айгуновой, а также учителю Куркенской школы Сулейманстальского района Гюзель Меджидовой, а также заместителю директора номер 3 города Махачкалы Зумре Цаметовой. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Дорога к Всероссийскому детскому центру «Дагестан» от федеральной трассы «Кавказ» в Дербентском районе будет достроена к 30 декабря 2027 года. Об этом сообщили в Минтрансе Республики. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Об изменении условий по семейной ипотеке Минфин объявил 24 сентября. Теперь проценты по кредиту будут зависеть от количества детей и региона проживания. В столичном для семей с одним ребенком текущая ставка в 6% увеличится в 2 раза. С каждым следующим ребенком она будет снижаться на 2 процентных пункта, вплоть до 4% для семей с 5 и более детьми. Похожим образом будет определяться и максимальная сумма кредита. Она будет варьироваться от 12 до 18 миллионов рублей. В некоторых СМИ писали об ажиотаже на рынке недвижимости из-за объявления Минфина. Спрос действительно растет, но эксперты рассказали Коммерсант ФМ, это началось гораздо раньше. Еще за неделю до анонса новых условий количество ипотечных сделок увеличилось на 30%, говорит главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
4: Все ожидали, что 1 октября что-то произойдет, поэтому увеличение числа сделок, оно росло на протяжении всего сентября, не стало исключением и последняя неделя. Предварительно последняя неделя примерно плюс 50% по числу просмотров даст и плюс 30% дала третья неделя сентября по числу ипотечных оформлений. Это вот если сравнивать с цифрами за август.
3: Сохранить текущую ставку в 6% реально. Как сообщили РБК в Минфине, сделать это можно, увеличив размер первоначального взноса. Есть и другой вариант – рефинансирование. В таком случае оформить ипотеку можно по более высокой ставке, а затем в течение года погасить либо 50% стоимости недвижимости, либо 50% самого кредита. Подробнее о том, как это работает, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
5: В первую очередь это условия внесения первоначального взноса 50%. Также есть возможность, например, выйти на сделку с одним ребенком и имея 20% первого взноса. В течение года первоначальный взнос увеличить до 50% и путем рефинансирования снизить ставку на 6%. Ну и такой, наверное, самый понятный способ – это увеличение количества детей, если в семье происходит, поэтапно меняется сама ставка.
3: Текущая ставка 6% сохранится и на строительство частного дома или покупку земли с последующим возведением жилья. Регион проживания и количество детей влиять на нее не будут. Но даже возможность сохранить комфортные условия кредитования спрос не подстегнет из-за высоких цен на недвижимость, считает директор головного офиса компании «Бест Недвижимость» Шамиль Кочекаев.
6: Семье нужно квартиру, ну, по меньшей мере, двухкомнатную. Даже в эконом-классе это от 15 миллионов рублей. Соответственно, 7,5 миллионов нужно внести первоначальный взнос. В комфорт-классе двухкомнатная квартира 51 метр, ценник начинается сейчас от 20 миллионов. Трехкомнатная квартира где-то от 25 и выше. Но сами посчитайте, сколько это будет первоначальный взнос, 50%. Честно говоря, я не представляю, на нынешних условиях какая семья с детьми может себе вот такие условия позволить. Не думаю, что каким-то образом взбодрит рынок. Безусловно, какие-то люди пойдут на эту авантюру, и они будут набирать первоначальный взнос, вот ума не приложу.
3: Ноябрь и декабрь, как правило, становятся рекордсменами по количеству квартирных сделок. Впрочем, в этом году эксперты на это не рассчитывают. По их прогнозам, из-за корректировки условий льготной ипотеки спрос упадет на 25-30%.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Унсыкульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Зажигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан, достигая до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. Но в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Мурада Лугуева на должность заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующий документ опубликован на сайте Республиканского кабинета министров. Мы, в свою очередь, напомним, что до назначения на пост замглавы ведомства Мурад Лугуев руководил управлением формации государственных закупок. Жители домов по адресу Перова 10, 12, 14 и 16 в Махачкале накануне переклили дорогу по проспекту Акушинского в районе Северной автостанции. Причина – несанкционированная акция, отсутствие действий со стороны властей по укреплению фундамента домов по указанным адресам. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в апреле 2026 года в результате обильных ливней и хаотичной застройки речка Тарнаирка, которая протекает по дну оврага в сепараторном поселке, подтопила частные дома и фундаменты нескольких многоквартирных многоквартирных домов. Около сотни людей временно поселили на турбазах, позже они съехались в арендованное жилье, которое оплачивала администрация Махачкалы. Мы напомним о том, что также, что специальная комиссия с участием Минстроя России приняла решение об укреплении фундамента домов. В начале июня в мэрии Махачкалы прошла встреча с жителями пострадавших домов. Со стороны властей на встрече присутствовали первый заместитель главы города Нариман Батырбиев и другие сотрудники мэрии Махачкалы. В Дагестане запустили выпуск ковров на фабрике стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Дагестане стартовало производство ковров на новой фабрике. Компания DEX, как уточнили в РБК, в Министерстве промышленности и торговли республики, фабрика разместилась на территории индустриального парка «Уйташ». В настоящее время уже запущено производство, одновременно с этим ведется строительство современного складского помещения. Электроснабжение во всех населенных пунктах Дагестана, которое было прервано из-за аварии, восстановлено. Об этом сообщает МЧС России. Без света, я напомню, что оставались 28 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях республики. В том числе 7 сел Дербенского района, 5 Хивского района и 3 населенных пункта в Кайкенском, Табасранском и Хасаюртовских районах. Аграрии Дагестана приступили к севу зимовых зерновых культур под урожай 2027 года. Площадь сева составила 92 тысячи гектар. В прошлом году, я напомню, что зимовыми были засеяно 80 тысяч гектар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минсельхоз Дагестана. Но и в селе Ашагасталь, это Сулейманстальский район Дагестана, сгорел там навес с 280 тюками сена, об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в республике произошло 3 пожара, в том числе 2 техногенных и 1 горение мусора. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте в Каспийских, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Кайкенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адильатар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС-14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти 2/3 россиян стесняется задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией.
4: У этого сюжета много поворотов. 17 августа продажи билетов на концерт стартовали. Анонс у себя на сайте разместила даже «Газпром-арена». Спустя 7 дней она от шоу открестилась. После этого площадка и организатор неделю пререкались в телеграм-каналах. В конце концов, и Agency заявили, что отмены, переезда или переноса концерта не будет. Только эти обстоятельства считались бы основаниями для возврата денег за все категории билетов – и обычные, и акционные. Наконец, 30 сентября организатор признал, концерты состояться в запланированной даты не смогут, но сразу же появился намек на сиквел. О статусе проекта и дальнейших планах сообщат позднее. Так или иначе, с 12 октября начнется возврат средств. Почему не раньше? Попытался объяснить адвокат коллегии и советник Ярослав Тищенко.
5: В теории никто не ограничивает лиц обратиться с возвратом в любое удобное время после информации о том, что концерт отменяется. Но им предстоит вернуть достаточно большую сумму денег. И, возможно, для того, чтобы все это делать более системно, они говорят, что вот 12 октября. Может быть, у них просто нет сейчас денег на то, чтобы было в несудебном порядке вернуть.
4: Исключать такую вероятность не стоит, признают собеседники Коммерсант ФМ. В Say Agency ведь заявляли, что уже отправили Kanye West'у аванс, а по оценкам источников разных СМИ, он мог превысить 1 000 000 000 рублей, и отдавать эту сумму рэпер не обязан. Как бы там ни было, рассчитаться придется и с клиентами, но организатор уже анонсировал, что у этой процедуры будут правила и условия. По закону их всего 2. Стоимость билета нужно вернуть полностью, а заявление с требованием сделать это агентство должен отправить сам покупатель. Ничего иного изобретать нельзя, говорит юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.
6: Деньги должны быть выплачены в течение 10 дней. С момента подачи заявления, по истечении 10 дней, если начинает оператор говорить, что будут частями выдавать, группами, кварталами и сезонами, то это будет все за счет организатора. Соответственно, через полгода, если вы получите деньги, то вам должны будут выплатить вашу сумму плюс штрафные санкции. По закону защиты прав потребителей 3% годовых за каждый день просрочки, либо по ставке рефинансирования.
4: Тем временем полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку организатора. Основанием для этого, по данным Коммерсанта, послужило обращение депутата местного ЗАГС-собрания, а подозревают компанию в мошенничестве в особо крупном размере. Собранные материалы должны передать в Москву, где центральный аппарат МВД решит, возбуждать уголовное дело или нет. Какие основания для этого нужны, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Мененкова.
7: Необходимо установить, действительно ли организаторы рассчитывали провести концерт, либо уже на момент продажи билетов понимали, что сделать это невозможно. Поэтому следствию необходимо будет проверить договоренности с артистом, с площадкой, проверить переписку, рекламные заявления, движение денежных средств.
4: В Say Agency признавались, что вышли в анонс без подписанного договора с площадкой, но зато с письмом от «Газпром-арены», где был согласован старт продаж. Фото документа даже публиковали в телеграм-канале, но потом удалили. И это портит положение компании, считает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
8: Да, я понимаю, что каких-то предположений, что площадка конкретно в их случае откажется, ну, не было. Но, безусловно, отсутствие договора – это существенное противоречие. Это, по сути, играет на версию того, что все-таки был умысел завладеть деньгами. Я всегда говорю, есть договор – нет проблем.
4: Источники РБК заявляли, что организатор допустил ошибку, не договорившись о шоу заранее с властями Петербурга. Какие еще согласования нужны и где они вообще прописаны? Наверное, мы никогда не узнаем.
9: Пит Хексет приехал на базу корпуса морских пехотинцев в Куантико, штат Вирджиния, и начал свое выступление с объявления о кадровых чистках. Правительство сократит каждого 5-го адмирала и генерала путем увольнения или упразднив должности, которые они занимали, пишет Wall Street Journal. Министр подчеркнул, что стремится к тому, чтобы Пентагон стал неумолимым, бескомпромиссным и непреклонным, и герои этой миссии должны быть соответствующие. В вооруженных силах нет больше, цитата, толстяков, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов. Идеологическим клоунам конец. Им на смену пришли патриотичные ковбои с проверенным уровнем тестостерона, поставил точку Пит Хексет. Кроме того, он объявил о полудюжине новых инициатив, в их числе создание боевого командования по беспилотникам, открытие новой военной базы, за место размещения которой могут побороться губернаторы разных штатов, а также запуск проекта «Меридиан». Он будет направлен на изучение будущих военных действий. Руководить им пригласили Илона Маска и еще одного миллионера, бывшего конгрессмена Ньюта Гингрича. Он запомнился предложением сбросить дюжину термоядерных бомб, чтобы создать новый пролив, альтернативный Армузу. Политика отмечает, что все эти нововведения противоречат прежней концепции того же Хексета. Раньше он проводил кампанию по сокращению бюрократии в армии, отмене правил, которые снижают боевую эффективность вооруженных сил и раздувают их громоздкость. Не говоря уже о том, что новые проекты потребуют дополнительного финансирования. финансирования. CBS News отмечает, что Вашингтон затеял реорганизацию армии в то время, когда страна находится в состоянии войны с Ираном, планирует нарастить свое присутствие в Европе и выполняет миссии в Карибском бассейне. Кроме того, именно сейчас Штаты объявили об окончательном выводе войск из Ирака спустя больше 20 лет присутствия в стране. Иракские войска отпраздновали это, проходя парадом по улицам Багдада и священного для шиитов города Наджиф. Рейтер пишет, что Иран, укрепивший в последнее время свое влияние в Ираке, рассматривает вывод американских войск как триумф своей оси сопротивления. Тегеран преисполнен решимости вытеснить штатовские войска со всего Ближнего Востока.
10: Лев Толстой написал «Смерть Ивана Ильича» в 1886 году. Через 140 лет повесть стала лидером продаж в Бразилии. Настоящий эффект бабочки. Творцом неожиданного успеха Толстого стал футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа. Он считает, что популярность рецензии на смерть Ивана Ильича связана с изменением формата рассказа. Раньше Густаво публиковал небольшие комментарии, а теперь записывает длинные видео, в которых рассказывает об эмоциях от книг. «Людям это понравилось», — рассказал «Коммерсант ФМ» бразильский ученый из Рио-де-Жанейро Маурисио Санторо.
11: «Густаво Скарпа очень любит читать. Он выкладывает свежие рецензии на книги и дает рекомендации фанатам. Почти всегда он советует своих любимых писателей. Несколько дней назад он посоветовал подписчикам повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». После этого книга стала бестселлером. Сотни тысяч людей заинтересовались творчеством Толстого. Причем это не только фанаты Густаво. Многие делали репосты его ролика друзьям, знакомым. И это не первый раз, когда Густаво запускает подобный тренд. Но именно сейчас его ролик стал суперпопулярным в сети.
10: В бразильском Google книгу Толстого теперь ищут на 70% чаще по сравнению с аналогичным периодом 25 года. Интерес к русской классике в Бразилии был всегда, говорит гид по Рио-де-Жанейро Алексей Чечеткин.
12: Русскую литературу Бразилия действительно изучают, знают. Тут, например, няня наша недавно прочитала «Белые ночи». Мы объясняли, что это действительно такое природное явление. Она спрашивала, правда ли в России все такие грустные и печальные, как в этой книге. В Бразилии, в частности, есть такое понятие, как саудаджи. Печаль моя светла, какая-то вот такая ностальгическая светлая грусть. Именно поэтому, возможно, русская литература им тут заходит. В Латинской Америке, в принципе, очень популярен русский постпанк сейчас с вот этими всеми депрессивными клипами на фоне снежных хрущевок. Русская экзотическая снежная саудаджи. Литература примерно так же работает.
10: В преддверии выборов рецензию Густаво превратили в политическое оружие, продолжает Алексей Чечеткин. В комментариях к репостам видеоролика открылся портал ВАТ.
12: Он сделал для просвещения бразильцев больше, чем 20 министров. Но на носу выборы, поэтому сейчас любое событие, любая новость политизируется здесь. Не сказать, что футболисты главные просветители бразильского народа, но, безусловно, они главные катализаторы и примеры для мальчишек из трущоб, из фавел, как можно вырваться из этой нищеты.
10: Рецензия Густаво больше, чем просто отзыв о книге, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
13: В Бразилии футбол – это культ, это религия. Они верят тому, что говорят их кумиры. Единожды солгавший, кто тебе поверит.
10: Российские издатели и писатели обязательно изучат бразильский кейс Толстого, уверен Дмитрий Сендеров.
13: Блогеры, инфлюенсеры играют в нашей стране большую роль в распространении книг. Если у тебя сегодня нет подписчиков в крупнейших соцсетях, или если ты не признанный классик, то вариантов выйти на какие-то серьезные продажи у тебя нет абсолютно. У тебя может быть суперпродукт, суперинтересная книга, но если ты не занимаешься ее продвижением, если ты не привлекаешь лидеров мнений, то, к сожалению, ты будешь ее читать сам.
10: Густаво Скарпа говорил, что до 2018 года перечитывал только Библию, а пристрастился к литературе под влиянием одного из одноклубников. Так он прочитал Достоевского, Кафку и Гюго. Правда, с Шекспиром взаимной любви почему-то не случилось, признался Густаво позднее.
0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. тикуни и курага. Вкусно, Союз!
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили

Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории и устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, а до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. И судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фии. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется ничумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабайортовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости.

0: недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику в иске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замеры уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений прямой линии. Я напомню, что в 2025 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Заур Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 153 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86%. К уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Заур Имранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан при службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекабов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, напомню, что Телекабов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекабов курировал вопросы образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, который может быть связан со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Теликавова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили структуру парламента 8-го созыва. Парламент состоит из 11 комитетов. К 10 комитетов, существовавших в предыдущем созыве, добавился новый по контролю, противодействию коррупции и регламенту. Я напомню, что в новый состав парламента, как мы ранее сообщали, вошли 3 политические партии. Впрочем, те же, что и в предыдущем созыве. Большинство депутатских мандатов досталось «Единой России». Житель Дакуспаринского района Дагестана предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. Я напомню, что по версии следствия, в 2024 году мужчина разместил на личной странице в одном из мессенджеров видеоматериал, который содержит публичные призывы к экстремизму. Доступ к публикации имел неограниченный круг пользователей. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы. Экс-начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Каспийска арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. В мае 2019 года он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 3 многоквартирных домов. В зданиях, построенных компанией «Ардак» на проспекте Акуличева, не было предусмотрено газоснабжение, они не являются пригодными для проживания. Советский суд Махачкалы отправил подозреваемого под стражу на 18 суток до 17 октября включительно. Министерство науки и высшего образования России более чем на четверть сократило перечень олимпиад школьников, которые давались победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Вместо 83 олимпиад в списке остались 60. По словам советника президента России Елены Ямпольской, эта мера поможет устранить возникший в этом году перекос в ходе приемной кампании. Ну а в Новом Хушете в Махачкале пройдут плановые ремонтные и восстановительные работы на объектах водопроводного хозяйства. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан. В связи с этим будет временно приостановлена насосная станция второго подъема на водопроводных очистных сооружениях в поселке Новый Хушет. На период проведения ремонтных мероприятий возможно снижение давления, перебои, также полное временное прекращение подачи холодной воды. В зону возможных отключений попадают потребители, проживающие на территории Ленинского района Махачкалы. Ну и прокуратура города Буйнакска добилась расторжения незаконного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство установило, что в 2025 году постановлением главы села Нижнее Казанище без проведения торгов гражданину в аренду сроком на 5 лет был предоставлен земельный участок площадью 15 гектаров. 15 сел в Шамильском районе Дагестана остались без света из-за аварии на линии электропередач. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Аварийное отключение электроснабжения было зафиксировано сегодня утром в восстановительных работах. Сейчас задействованы 3 человека и 1 единица техники. К другим новостям. Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд и соцзащиты Российской Федерации. Материнский капитал на второго ребенка составит 1 миллион 29 тысяч рублей, если он ранее не был оформлен на первенца. В 2026 году размер маткапитала на первенца составляет 728 тысяч рублей, на второго 963 тысячи рублей. Я напомню, что единовременное пособие при рождении ребенка со следующего года составит 30 тысяч рублей. Ну и 2 октября с 9 утра до 17.00 в Хасаюртовском районе будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 2206 километре Петраковск. Причина — проведения ремонтных работ на железной дороге. Объезд будет организован под железным мостом на 2206 километре через село Покровское и село Муцау. С 1 по 3 октября в отдельных районах Дагестана ожидаются сильные осадки, повышение уровня воды в реках, сход селей малого объема. Региональная МЧС напоминает о мерах безопасности. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться в стороне от линии электропередач. Ну и по поручению временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Федора Щукина, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов представил Дагестан на официальной церемонии инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Марата Камболова. Торжественное мероприятие состоялось в Цхинвале. Ну и спортсмен из Дагестана Гусейн Лабзанов стал победителем всероссийских соревнований по горному бегу «Вверх бегом на Олимп». Турнир прошел в Кисловодске в возрастной категории от 60 до 64 лет. Дагестанец преодолел дистанцию 4 километра 300 метров за 35 минут и 6 секунд. Этот результат принес ему первое место.
1: В среду утром Boeing 737 Max авиакомпании Fly Dubai, следовавший по маршруту Дубай-Тель-Авив, внезапно передал тревожный сигнал. Сначала об аварийной ситуации, а затем о захвате. Позже борт резко снизился на 4 километра, также резко сменил курс в сторону Саудовской Аравии и временно пропал с радаров. Тогда же официальный Тель-Авив поднял в воздух истребители, на время закрыл воздушное пространство и созвал экстренное совещание. Но в итоге лайнер благополучно приземлился в саудовском Табуке. Позднее стало известно, что второй пилот во время подлета к Израилю тяжело ранил капитана борта и попытался устроить крушение. Но его удалось обезвредить, рассказал один из пассажиров рейса СМИ.
2: Девочка захотела в туалет, попросила маму провести ее. Они проходили возле кабины и увидели кабину открытой. Заглянули и увидели, что нету никого за рулем. И начали кричать. Парень, который сидел недалеко, побежал куда? Еще с одним. Толкнули сильно дверь, забежали туда и увидели, что один летчик другого ударил ножом прямо сзади в шею. Тот летчик потерял сознание, руль он отпустил, и самолет сразу пикировал резко вниз. Парень, который прибежал на крик, пассажир схватил руль и выровнял. На борту всего было 4 летчика, хотя обычно летят по двое.
1: По последним данным, вторым пилотом был гражданин Омана. После приземления его задержали и допросили, в том числе по факту наличия у него второго гражданства, поскольку обычно на рейсах в и из Израиля могут работать только пилоты из дружественных Тель-Авиву стран. Оман в их число не входит. И сам пилот работал в Fly Dubai меньше года. Генуправление гражданской авиации ОАЭ, между тем, призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте и дождаться итогов расследования. При этом вопросов остается много. Например, как пассажирам удалось в пике и резкой перегрузке добраться до кабины пилотов, если и сам самолет получил повреждения, продолжает авиаинструктор Андрей Красноперов.
3: Чтобы Boeing 737 оторвало кусок хвоста, это нужна такая перегрузка, что, пардон, я не представляю. То есть он потерял 5000 метров в крутом пике. Скорее всего, тот правый летчик, который решил себя действовать как камикадзе, сделал все, чтобы направить самолет к земле. На этих самолетах вообще перегрузка 2 единицы считается предпосылкой к летному происшествию. У самолета сзади вот этот киль – это руль направления. И на нем еще лопасть есть, которая она поворачивается влево-вправо. Этот кусок этой лопасти был оторван. Скорее всего, они пытались куда-то вывести самолет из такого положения, что отдали правую или левую ногу таким максимальным напором, что скоростной поток оторвал этот кусок.
1: Прихватили штурвал резервные летчики. На фоне слухов об их национальности Fly Dubai объявила, что не может может раскрыть эти данные. Но в подобной ситуации любой пилот взял бы штурвал на себя, продолжает Андрей Красноперов.
3: Надо, конечно, знать нюансы самолета. Но я предполагаю, что те люди, которые сидели в самолете, имели навыки управления этим самолетом и без труда садили его. В принципе, держать скорость по приборам, это может любой пилот, если он пилот, у него это в крови. Если приспичит, естественно, будешь стараться. Так что, я думаю, любой пилот, который летал, делал бы то же самое. Пилот, у нас, в принципе, учишься всем управлять от простого к сложному.
1: Инцидент наверняка повлияет на ужесточение мер авиабезопасности, рассуждает летчик-испытатель и заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
4: Обязательно проанализируют и разошлют по авиакомпаниям. Росавиация всегда так работает. И обязательно будет проведена учеба, выводы сделаны, мероприятия. Обязательно будут даны указания увеличить контроль, проверить экипажи на слетанность, на сработанность. Нас учили прежде всего ответственности. И самый основной человек в этой ситуации – это пассажир. Ну вот у нас врачебно-летная комиссия самая жесткая. Проверка идет, ну мало того, что раз в год, со всякими анкетами, с психологом работа.
1: Пострадавший капитан «Боинг» находится в больнице. Его состояние неизвестно. На борту лайнера было 174 пассажира. К вечеру среды их доставили в Израиль на эвакуационном борту «Флай Дубай». Израильские самолеты Саудовская Аравия пускать отказалась.
5: План Тегерана предполагает, что Иран возобновит доступ к Ормузу, а Вашингтон снимет экономическую блокаду с Исламской Республики. Условия должны быть выполнены поэтапно в течение недели, пишет Financial Times. После этого стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что документ через посредников уже передали штатам. Рейтер уточняет, что новый план опирается на июньский меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает временное исключение для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива. Однако до сих пор переговоры никуда не продвинулись. Иранцы считают, что выходить из тупика нужно небольшими шагами, и первый из них – восстановление судоходства. Это означает, что Трамп должен согласиться на еще одно временное решение после того, как предыдущая летняя договоренность сорвалась, поясняет агентство. Главная задача переговорщиков – не просто наметить пункты сделки, но и сделать так, чтобы каждая уступка была прочно закреплена такими условиями, которым будут доверять обе стороны. Причем действовать нужно быстро, отмечает Аль-Джазира. Иран хочет, чтобы американцы вернулись к меморандуму до промежуточных выборов, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. То есть времени всего 6 недель до начала ноября. Выступая на Генассамблее ООН, иранский президент также заявил, что не уступит в вопросах ядерной программы, противоракетной обороны и контроля над Ормузским проливом. CNN отмечает, что на этой трибуне прозвучали две речи, которые не похожи на поиск согласия. Так Пезешкиан пытается донести до Трампа мысль, что Исламская Республика не будет поступаться своими интересами, а Трамп на той же Генассамблее сказал, что обдумывает возможность уничтожения Ирана и изгнания его в ад. Это заявление, по признанию Пезешкиана, заставило его перед вылетом в Нью-Йорк переписать уже готовую речь. Вашингтон-Пост напоминает, что Конгресс США пытается запретить президенту самостоятельно принимать решения о военных действиях против Ирана без согласования с Палатой представителей, но Сенат снова отклонил эту резолюцию. Острая фаза конфликта сейчас сосредоточена в Саудовской Аравии. Там верховный муфтий призвал солдат быть готовыми пожертвовать своими жизнями в борьбе с хуситами. Их поддерживает Иран.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Простым языком об экономике в программе
8: «Кошелек».
9: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
7: Экономика должна быть экономной.
9: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
7: Закрома Родины.
9: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
7: Кошелек.
10: Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбираясь в ситуации в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 Кавказ. Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке уложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Впервые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее.
8: В последние дни в СМИ появилась информация под условным названием «Что-то такое готовится». То, о чем мы пока до конца не знаем. Известно, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев ведет в США переговоры с различными американскими чиновниками по широкому кругу вопросов. В центре внимания, естественно, Украина, но не только. Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп крайне обеспокоен ситуацией в экономике. Его корневой электорат, простые фермеры, недовольны ростом цен на самое для них необходимое – дизельное топливо и удобрения. В последнем случае 47-й президент Соединенных Штатов сам создал проблему, поссорившись с Канадой. И вроде бы договорились уже с Александром Лукашенко заключить так называемое «калийное соглашение». Однако гладко все это выглядит лишь в теории. За неимением времени не будем кардинально погружаться в подробности. В общем и целом главе Белого дома нужна помощь Кремля. Суть предполагаемой большой сделки такова. РФ дает миру дизель, как крупнейший игрок на этом рынке, возобновляет экспорт. Второе. Поскольку ЕС не пропускает подсанкционные белорусские удобрения, соответствующий коридор плюс транспортные скидки предоставляет Россия. Наконец, третье. Москва отпускает некую группу политических заключенных, ну, как считается, на Западе, по примеру Беларуси. Это тоже логично, поскольку Америка пусть не полностью, но снимает с себя обвинения в циничном прагматичном подходе. В ответ Трамп ослабляет или даже снимает санкции против Российской Федерации. Можно так предположить, что через СМИ все эти сенсации выносятся на суд мировой общественности. Теперь главный вопрос: насколько все это реально? Ответ очевиден: нет, нереально. Можно, конечно, предположить, что Трамп разыгрывает большой спектакль с целью, скажем, убедить избирателя, что помощь уже в пути, и попросить авансом поддержать республиканскую партию на выборах. Или же все-таки попробовать добиться реального прогресса в мирном процессе по Украине. Сейчас больше кажется, что Трампу грозит грандиозный провал на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Логичней попытаться выиграть войну с Ираном или договориться с ним о мире, что также маловероятно. Впрочем, вернемся к началу. Все сказанное выше – лишь версии и откровения источников. То, что происходит на самом деле, неизвестно. Возможно, все это туман с целью запутать друзей и врагов, сбить всех с толку, сделать нестандартный ход и выйти победителем. Можно и в такое поверить. Почему бы и нет? Хотя, наверное, можно рискнуть утверждать, что дела Трампа обстоят не самым лучшим образом.
11: Свой электрокар в гараже позволяет сэкономить деньги, особенно если заряжаться по ночам и не платить транспортный налог. Столичные власти ввели такие льготы до 30-го года, подмосковные – до 28-го. Проблемы с бензином этим летом вызвали в Москве рекордный спрос на электрокары и гибридные автомобили. На новые – плюс 22%, с пробегом почти на треть, посчитали аналитики Авито Авто. Но инфраструктура растет медленнее, чем автопарк, а процесс согласования может занимать до 9 месяцев, говорит гендиректор компании «Простая энергия» Роман Чепиков.
12: Мы ощущаем повышенный спрос. Все зависит от того, какая позиция управляющей компании, проведено было ОСС, собрание собственников, так называемое, или нет. Плюс еще есть такое понимание, как специальные технические условия. Одно дело протянуть кабельную линию несколько метров, а другое дело сотен метров. Средняя стоимость установки зарядной станции под ключ от 250 тысяч рублей до 850 тысяч рублей в Москве. Что касается во дворе либо в подземном паркинге, понятное дело, во дворе муниципальная земля, там сложнее все. Но надо отдать долг. Город помогает. Вот посмотрите, сколько зарядных станций в Москве.
11: Московский регион по числу зарядных станций занимает четверть российского рынка – 2500 точек. Дептранс обещает в ближайшие месяцы установить еще 500, а к 2030-му в городе якобы будет 30 тысяч ЭЗС. Это пока сухая статистика. А вот в ЖК их будет, видимо, меньше, хотя и до этого их строительство носило рекомендательный характер. На подземных парковках по новым нормам МЧС теперь разрешены только медленные зарядные станции, а на этаже не должно быть больше 10 электрокаров. А еще девелоперы обязаны строить пожарные секции. А это еще плюс 50% к стоимости машиноместа. Средняя цена паркинга в московских новостройках уже составляет 5,5 миллионов рублей. А вот в своем доме все намного проще, отмечает управляющий директор оператора сети «Пункт Е» Константин Алябьев.
13: Не надо ни с кем ничего согласовывать. Можно ставить не только в закрытом личном гараже, но и под открытым небом. Надо, чтобы их ставил грамотный электрик. Зарядная станция – это как 10 чайников. 50 тысяч рублей примерно, в зависимости от опций. Установка зависит от размера дома и точки подключения, от 50 до 150 тысяч рублей. Мы видим всплеск клиентов. Два раза выросли загрузка из этого зарядных станций. Идет рост и потенциальных инвесторов. Максимальный чек – это 100 миллионов рублей инвестиций. Но это уже сети регионального масштаба.
11: Несмотря на всплеск как со стороны частных клиентов, так и инвесторов, проблем с оборудованием нет, уверяют собеседники «Коммерсант ФМ». Срок окупаемости инвестиций от 3 лет. Но Москва – самый непростой регион для установки частных станций. Нужны не только согласование, но и гарантированный трафик, отмечает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.
14: Тот, кто решил поставить зарядную станцию, должен заплатить в Москве за тот квадратный метр, арендовать площадь, сделать проект, согласовать его. Ему должны указать, куда кабель надо тянуть. И дальше получается очень интересная вещь. Чтобы получить нормальный тариф, он должен обеспечить эту точку определенным количеством потребителей, сколько-то киловатт-часов он должен потратить. Если он не выбирает эту мощность, тариф у него меняется, и он становится дорогим. Люди готовы идти на этот риск, готовы инвестировать, но им нужно устраивать какие-то льготные каникулы. Государство должно, с одной стороны, хотеть развивать электромобили, а с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру. Сейчас хорошее время.
11: Идеальное место для установки ЭЗС с точки зрения окупаемости – торговый центр. В среднем зарядка авто занимает 40-60 минут на быстрой станции. Это время водитель должен где-то провести. Но в Москве трафик падает и в ТЦ, поэтому инвесторы смотрят на регионы. Перспективными, как утверждают собеседники «Коммерсант ФМ», пока считаются Краснодарский край и Тюмень.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. В нескольких районах Дагестана восстановили движение, прерванное из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Я напомню, что движение перекрывали в Дахадаевском, Ахтынском, Кайтакском, Тляротинском и Чародинских районах. По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен сейчас проезд автотранспорта по временной схеме. Ну а сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В России в этом году насчитывается более 1 000 000 учителей, из них школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Изначально по указу Президиума Верховного Совета День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эту дату утвердил указ о праздничных и памятных датах, а с 1994 года праздновать День учителя в России стали только 5 октября. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин проводит встречу с 10 финалистами республиканской кадровой программы «Команда Дагестана». Участники – специалисты направления транспорта, строительства и ЖКХ. Во встрече также приняли участие председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, Валентин Клок и также временно исполняющий обязанности министр строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Я напомню, что в числе наблюдателей один из прежних участников программы Эдуард Абдулхаликов, назначенный советником главы Дагестана. Я напомню, что подать заявку можно до 31 декабря включительно. Но в 2029 году в нашей стране максимальная выплата по больничному листу составит 9 500 рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России. Кстати, это на 37% больше текущего значения. Я напомню, что в следующем году предельная сумма достигнет 7900 рублей, еще спустя год 8600 рублей. Ну а майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы. При этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретариата Общественной палаты Владислав Гриб. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. Ну а более трети всех вакансий для педагогов в России открыто в Центральном федеральном округе. Всего 1% в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба платформы headhunter.ru. Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блацова и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги «Динамовцы» из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над «Самарой» со счетом 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4, 6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В Национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5, а голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеистов «Сибирь». У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома по булитам 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры выступали один мяч в новороссийской «Черноморочке». И во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена, в основном как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За прошедший год в России закрылось почти 8% предприятий общественного питания. По состоянию на июль этого года в стране функционировало более 223 тысяч заведений общепита. Снижение стало самым значительным с 2022 года, пишет «Коммерсант». Среди основных причин – увеличение налогового бремени, уменьшение покупательской способности населения и усиление конкуренции со стороны продуктовых магазинов. Особенно заметно сократилось количество пекарен. По данным InfoLine, в июле этого года их насчитывалось 15,5 тысяч, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Следом идут точки фастфуда. Их число уменьшилось почти на 12% и составило 33 тысячи. Также на 10,5% сократилось количество кофеен на вынос – до 19 тысяч. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в заведениях фастфуда – на 7%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. И если взглянуть на этот праздник через призму бизнеса и экономики, окажется, что труд педагога – это долгосрочный капитал. Исследования показывают, каждый дополнительный год обучения в среднем повышает производительность труда и зарплаты, а значит и налоговые поступления. Для компании это тоже важно. Кадры с сильной базовой подготовкой быстрее осваивают новые технологии и меньше ошибаются на старте. В корпоративном мире это давно поняли. Крупные компании вкладываются в обучение сотрудников, создают свои академии,

0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение, а с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска: на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация. Актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете – дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты. При этом вы можете ничего не есть. Также следует поступать и с алкоголем. Не стоит сообщать всем, почему вам нельзя пить.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Ввод системы в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, то нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас». Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. «До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика, поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой, потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: станет 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Унсыкульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Зажигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. Но в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 2026 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями, продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
0: Закрома Родины.
1: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Супбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Миноборнауки России сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет ТАСС. В соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60, сказала она. Ямпольская отметила, что сокращение количества олимпиад было запланированным шагом, направленным на оптимизацию процесса отбора абитуриентов. Она подчеркнула, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ. В ближайшие несколько лет приоритетом россиян в работе будет заработная плата. Одной из главных причин такой ситуации является изменение в налоговом законодательстве. Об этом рассказала генеральный директор агентства по подбору персонала Татьяна Далекова. Согласно итогам опроса издания, сегодня хорошую зарплату ценят 43% россиян. Дружный коллектив оказался важнее всего для 37% респондентов, а приемлемая нагрузка нужна 36%. Поменялось налоговое законодательство. Компании стали платить больше налогов, плюс изменилась покупательная способность людей.

расположен радиант. Благодаря близости к небесному экватору поток виден в обоих полушариях. Специального оборудования для наблюдения не нужно. Достаточно выбрать темное место вдали от огней, дать глазам 20-30 минут привыкнуть к темноте и встать так, чтобы Луна оставалась за спиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и

0: некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.
4: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
5: Притчи народов мира.
6: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения». «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель. «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин. «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель. После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
7: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний. Не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас: состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте поймете, что действительно не хватает в вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека, а как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далио сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определении возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляю себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте одну дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан занял 79-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА Новости, рейтинговый балл Дагестана по итогам прошлого года составил 36,5. В аналогичном рейтинге за 2024 год республика занимала 78-е место. Я напомню, что в новом рейтинге 6 из 7 регионов Северокавказского федерального округа, кроме Северной Осетии, попали в десятку аутсайдеров. В южной части Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства. В зоне отключения электроснабжения остаются 15 населенных пунктов, которые расположены на территории двух муниципальных образований. По информации МЧС Дагестана, сбой в подаче электроэнергии зафиксированы в 8 населенных пунктах Кайтакского района и в 7 Курахского района. По информации экстренных служб, полное восстановление электроснабжения планируется сегодня к вечеру. Ну и в Дагестане около 23 тысяч педагогов получает досрочную пенсию, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России. Как отметили в пресс-службе отделения, с начала 2026 года льготная пенсия была назначена еще 70 педагогическим работникам. Для выхода на заслуженный отдых в текущем году необходимо соблюдение трех условий. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил педагогов Дагестана с Днем Учителя. Он напомнил, что сегодня в республике работают 1376 образовательных организаций. В них обучается 486 тысяч детей. Образовательный процесс обеспечивает свыше 43 тысяч педагогов. Глава кабинета министров в республике подчеркнул, что развитие системы образования в Дагестане будет продолжено. Ну и к новостям спорта. 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Каньон» пройдет с 7 по 12 октября на территории Сулакского каньона. Об этом сообщили информагентству пресс-службе Минспорта Дагестана. В соревновании примут участие более 250 лучников из 22 стран. Помимо российских спортсменов на турнир приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Турции и Пакистана. Организаторы отмечают, что турнир направлен на укрепление межэтнических и международных связей. Ну и Минцифры России обсуждают с операторами связи возможность взимать плату за международный трафик в сетях 5G сверх лимита 50 гигабайт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на несколько источников. Уточняется, что ранее в министерстве заявили о возможном запуске такой системы в этом месяце. Однако операторы связи пока не располагают техническим решением для реализации этой идеи. Источник издания на телекоммуникационном рынке отметил, что вопрос платы за трафик остается на повестке. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией. Пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4-6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала 6-ю победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. – В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. И если взглянуть на этот праздник через призму бизнеса и экономики, окажется, что труд педагога – это долгосрочный капитал. Исследования показывают, каждый дополнительный год обучения в среднем повышает производительность труда и зарплаты, а значит и налоговые поступления. Для компании это тоже важно. Кадры с сильной базовой подготовкой быстрее осваивают новые технологии и меньше ошибаются на старте. В корпоративном мире это давно поняли. Крупные компании вкладываются в обучение сотрудников, создают свои академии и партнерства с вузами. По сути, они делают то же, что и школа, формируют навыки только под конкретные задачи. Так что День учителя – это не только про благодарность, но и про фундамент экономики знания, которые сегодня дают в классе, завтра становятся инновациями и прибылью.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
10: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок,

0: проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через полгода после заключения. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета.ру. Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей.

0: И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 000, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Разные мысли.
2: Каждый человек попадает в тупик как минимум в одной сфере своей жизни. Только у 10% кризисов есть внешние причины. Внутренние тупики, переживания людей о том, что они могли бы или должны были достичь, составляют 90% от всех случаев. С ними можно справиться с помощью эмоциональных, ментальных и поведенческих инструментов. Часто причина застревания на середине пути – снижение эффективности прежних способов деятельности. Чтобы справиться со скучным средним промежутком, следует разбить длительный процесс на маленькие фрагменты. Старые методы работы заменить на новые и искать пути, ведущие вперед быстрее. Мы часто сдаемся всего за пару шагов до финиша. Проявляйте настойчивость на пути к целям и будьте терпеливы. С опытом качество идей, как правило, улучшается, способности развиваются, а условия для реализации проектов улучшаются. Проверяйте оригинальность своей идеи. Не преуменьшайте проблему и не думайте о ней, как о чем-то далеком. Когда вы тревожитесь или волнуетесь перед важным событием, от результатов которого зависит ваш успех, возьмите паузу, замедлитесь и тщательно подготовьтесь. Снизить тревогу помогает техника принятия худшего исхода. Представьте неудачу в деталях и подумайте, что вы будете делать, как расскажете близким и друзьям, как изменится ваша жизнь глобально. Чтобы снизить вероятность затягивания периода топтания на одном месте, можно провести аудит точек уязвимости, объединить несколько неоригинальных идей или обратиться к общественному мнению. Вводите новые поведенческие привычки. Ищите способы улучшить то, что сейчас не работает. Составляйте микрорасписание. Задавайте себе широкие и узкие вопросы с определенными интервалами. Придерживаясь микропланирования с жесткими временными рамками, например, выделяя на написание текста 15 минут, вы заставляете замолчать голоса сомнений в своей голове и меньше устаете.
1: Разные мысли.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
3: Притчи народов мира.
4: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
3: Притчи народов мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, постит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите «какие мысли в своей голове я хочу культивировать?» И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. 2. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. 3. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение, а с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция Quest позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое районных и городских судов, еще двое мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случаи заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модели. Бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама.
3: «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается».
2: Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку».
4: «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
5: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!»
2: Сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак. «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 5 октября 1908 года Болгария провозгласила независимость. Для бизнеса это не просто политическая новость, а сигнал. Меняется регуляторная среда. Появляются новые таможенные и налоговые правила. Открываются ниши. История показывает, что самые активные игроки в такие периоды – те, кто быстро адаптируется, перестраивают логистику, изучают новые требования и первым заходит в свободный сегмент. Независимость – это окно возможностей, но и повышенный риск. Пока институты формируются, правила могут меняться стремительно. Бизнес-урок. Когда рынок перезагружается, выигрывает не самый крупный, а самый гибкий. Так что следите не только за трендами, но и за политическими переменами. Именно там часто прячутся новые точки роста.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Национальный автомобильный союз предложил убрать с городских улиц таблички, разрешающие парковку только определенным лицам. По данным НАС, действующие правила дорожного движения не предусматривают служебных стоянок и не содержат соответствующих знаков. Легально существуют лишь отдельные таблички у знака «Парковка», «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» и некоторые другие. Все остальное, надписи вроде «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра», противоречит законодательству. Ответственности для водителей за парковку на таких местах нет, а эвакуация автомобиля будет незаконной, подчеркивают в Национальном автомобильном союзе. В России необходимо ежегодно проводить для жителей всех возрастов всеобщий ИИ-диктант. С такой инициативой главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился ректор Российского технического университета Станислав Кудж, передает RT со ссылкой на копию документа. Автор инициативы подчеркнул, что умение пользоваться ИИ – это сегодня важнейший элемент цифровой грамотности. В том числе россияне должны уметь оценивать факты, проверять ошибки, понимать, когда на ответы искусственного интеллекта полагаться нельзя, отметил ректор. Он подчеркнул, что речь идет не о просветительских мероприятиях по возможностям нейросетей, а именно о навыках критической оценки выдаваемых ответов. Он пояснил, что пользователи должны уметь распознавать вымышленные исследования, отличать настоящие нормативные акты от поддельных, а также выявлять признаки дипфейков. Это позволит избежать ситуации, когда ответы нейросетей вводят людей в заблуждение, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска под Тулой прошли съемки масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийной картины Сергея Урсулика «Война и мир», сообщили РИА Новости на телеканале «Россия». Съемки Бородинского сражения проходили на нескольких локациях в Заокском районе, чтобы фоны соответствовали времени, 200 гектаров поля засеяли ячменем. Для исторической точности реконструкции битвы художники изготовили более 700 костюмов для разных родов войск. Роль великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, главнокомандующего русской армией, руководившего Бородинским сражением в 1812 году, исполнил Александр Балуев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За прошедший год в России закрылось почти 8% предприятий общественного питания. По состоянию на июль этого года в стране функционировало более 223 тысяч заведений общепита. Снижение стало самым значительным с 2022 года, пишет «Коммерсант». Среди основных причин – увеличение налогового бремени, уменьшение покупательской способности населения и усиление конкуренции со стороны продуктовых магазинов. Особенно заметно сократилось количество пекарен. По данным InfoLine, в июле этого года их насчитывалось 15,5 тысяч, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Следом идут точки фастфуда. Их число уменьшилось почти на 12% и составило 33 тысячи. Также на 10,5% сократилось количество кофеен на вынос – до 19 тысяч. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в заведениях фастфуда – на 7%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления госавтоинспекции обнаружили видеозапись, на которой автомобиль ВАЗ-21-101 движется по тротуару в Дербенте. Личность водителя установлена. Им оказался 22-летний житель Дербентского района, ранее лишенный права управления транспортными средствами. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КУАП РФ. По решению Дербентского городского мирового суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности за движение по тротуару, нарушение требований обязательного страхования и управление транспортным средством с нанесенными на стекла пленочными покрытиями. Публикация видео в социальных сетях не освобождает от ответственности. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг интернет-пространства и устанавливают нарушителей по размещенным в сети материалам. 28 сентября по 4 октября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и получили ранения различной степени тяжести 36 человек, среди которых четверо детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть. Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Если вы остались довольны сервисом, лучшей благодарностью по-прежнему являются чаевые. Их процент зависит от страны, в которой вы находитесь. В России вежливо будет оставить примерно 7% от суммы счета. Если у вас крупная купюра, то абсолютно нормально будет попросить вашего официанта разменять ее.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Мы очень быстро сдаемся. Уже после первой неудачи мы возвращаемся домой. В первый раз, когда мы пробуем диету и соскакиваем с нее, мы обвиняем в этом генетику. Многие из нас так быстро впадают в разочарование и ставят на этом крест. Большинство людей, как только начинают испытывать стресс и малейшее сопротивление, просто-напросто отказываются от своих желаний. Они сдаются, и на этом все кончено. У меня стресс, поэтому я не хочу продолжать это. Но нужно понимать, что стресс необходим. Семена должны иметь грязь, которая будет положена поверх них, для роста и развития. Грязь формирует характер. Грязь дает нам толчок для движения. Грязь заставляет нас выходить из своей зоны комфорта. И когда мы подвергаемся такому стрессу, это учит нас выдерживать его и, несмотря ни на что, продолжать свое движение. Когда ты чувствуешь, что сдаешься, не делай этого. Когда ты думаешь о том, чтобы сдаться, не делай этого. Когда кажется, что ты не справишься, продолжай идти. Когда люди говорят тебе, что ты не можешь, когда они говорят тебе, что ты ни на что не способен, не верим. Ты должен быть безжалостным. Все не смогут достичь твоего следующего уровня, потому что все не будут готовы пожертвовать тем, что требуется для создания величия. Это твое путешествие. Борьба – это часть путешествия. Потери – это часть путешествия. Неудачи – тоже часть твоего путешествия. Иногда тебе приходится пройти через самое худшее, чтобы стать лучшим. Иногда ты должен потерять все, чтобы получить все. Пусть это тебя не обескураживает. Пусть это тебя одобряет. Проделай свой путь к успеху. Продвигайся вперед. А что такое неудача? Неудача – это лишь доказательство, что ты пробовал, но у тебя не получилось с первого раза. Не бывает роста без боли. Долина может быть уродлива, но вершина прекрасна. Так что никогда не переставай карабкаться к ней. Потому что все получается только в том случае, если ты продолжаешь трудиться. Единственный путь к прогрессу – это если ты продолжаешь двигаться вперед. Таким образом, ты возвышаешься над всем или всеми, кто стоит у тебя на пути и пытается помешать тебе стать великим.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM». Ищешь особый подход? Слушай радио «Диалог». Радио «Диалог». Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
2: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
3: Оскар, привет.
2: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений – основатель компании «Сплат». Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
3: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали «Сплат». Сейчас «Сплат» известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как «Биомио», «Биомед». И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
2: Что еще делаешь, кроме работы?
3: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
2: Какая у тебя сейчас мечта главная?
3: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта да. вот быть в таком состоянии...
2: Чтобы это продолжалось вечно.
3: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится...
2: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
3: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
2: цели. А ты сейчас не находишься
3: цели.
2: В таком состоянии? Почему это мечта?
3: Ну, не всегда, потому что мы люди... Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
2: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
3: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
2: Не хочешь, чтобы колокольчик.
3: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
2: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
3: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь
2: да,
3: спокойно
2: это
3: говорить,
2: уже, типа, международная
3: что это
2: компания.
3: У тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
2: Ну, 30 это уже неплохо.
3: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять да. других лидеров.
2: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
3: Да. И... Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
2: Прям здесь и сейчас.
3: Конечно.
2: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
3: угу.
2: и у меня есть слот.
3: Ну вот, видишь, уже не зря собрались. А,
2: вот, давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
3: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
3: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
2: Mm-hmm. Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
3: Да.
2: 22 года вы уже строите.
3: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
2: Да.
3: Вот, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
2: Да.
3: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
2: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
3: Слушай, меня вставляют большие цели.
2: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
3: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум 1 миллиард человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую да. бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там, во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
2: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
3: Угу.
2: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
3: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
2: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
3: Mm-hmm.
2: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
3: Угу.
2: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
3: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
2: Да.
3: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через все на
2: свете. Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
3: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
2: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
3: Это делает вчерашние проблемы вообще неактуальными. Ты начинаешь сталкиваться совершенно с другими драконами, понимаешь?
2: И ты задаешь другие вопросы.
3: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И, знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
2: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... Помнить, чем ты занимался в детстве,
3: угу,
2: когда у тебя просто было полностью свободное время.
3: Угу.
2: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался в 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет?
3: Я, кстати, помню.
2: Чем ты занимался?
3: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
2: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый, и я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярный.
3: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
2: У тебя какие следующие действия?
3: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть там юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
2: Кстати, есть статистика победителей лотерей. и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
3: Да, вот это проблема.
2: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
3: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
2: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
3: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан занял 79-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2025 года. Согласно исследованию РИА Новости, рейтинговый балл Дагестана по итогам прошлого года составил 36,5. В аналогичном рейтинге за 2024 год республика занимала 78-е место. Я напомню, что в новом рейтинге 6 из 7 регионов Северокавказского федерального округа, кроме Северной Осетии, попали в десятку аутсайдеров. В южной части Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства. В зоне отключения электроснабжения остаются 15 населенных пунктов, которые расположены на территории двух муниципальных образований. По информации МЧС Дагестана, сбой в подаче электроэнергии зафиксированы в 8 населенных пунктах Кайтакского района и в 7 Курахского района. По информации экстренных служб, полное восстановление электроснабжения планируется сегодня к вечеру. Ну и в Дагестане около 23 тысяч педагогов получает досрочную пенсию, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России. Как отметили в пресс-службе отделения, с начала 2026 года льготная пенсия была назначена еще 70 педагогическим работникам. Для выхода на заслуженный отдых в текущем году необходимо соблюдение трех условий. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил педагогов Дагестана с Днем Учителя. Он напомнил, что сегодня в республике работают 1376 образовательных организаций. В них обучается 486 тысяч детей. Образовательный процесс обеспечивает свыше 43 тысяч педагогов. Глава кабинета министров в республике подчеркнул, что развитие системы образования в Дагестане будет продолжено. Ну и к новостям спорта. 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Каньон» пройдет с 7 по 12 октября на территории Сулакского каньона. Об этом сообщили информагентству пресс-службе Минспорта Дагестана. В соревновании примут участие более 250 лучников из 22 стран. Помимо российских спортсменов на турнир приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Турции и Пакистана. Организаторы отмечают, что турнир направлен на укрепление межэтнических и международных связей. Ну и Минцифры России обсуждают с операторами связи возможность взимать плату за международный трафик в сетях 5G сверх лимита 50 гигабайт. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на несколько источников. Уточняется, что ранее в министерстве заявили о возможном запуске такой системы в этом месяце. Однако операторы связи пока не располагают техническим решением для реализации этой идеи. Источник издания на телекоммуникационном рынке отметил, что вопрос платы за трафик остается на повестке. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей. Компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блатцева и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги «Динамовцы» из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над «Самарой» со счетом 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4, 6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5. А голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеистов «Сибирь». У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома «Побулитам» 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры уступали один мяч в новороссийские «Черноморочки». И во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
2: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM». Реклама на «Диалог FM».
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение. А с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция «Квест» позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Миноборнауки России сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет ТАСС. В соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть и теперь их 60, сказала она. Ямпольская отметила, что сокращение количества олимпиад было запланированным шагом, направленным на оптимизацию процесса отбора абитуриентов. Она подчеркнула, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ. В ближайшие несколько лет приоритетом россиян в работе будет заработная плата. Одной из главных причин такой ситуации является изменение в налоговом законодательстве. Об этом рассказала генеральный директор агентства по подбору персонала Татьяна Далекова. Согласно итогам опроса издания, сегодня хорошую зарплату ценят 43% россиян. Дружный коллектив оказался важнее всего для 37% респондентов, а приемлемая нагрузка нужна 36%. Поменялось налоговое законодательство. Компании стали платить больше налогов, плюс изменилась покупательная способность людей. Им опять стало не хватать денег. Поэтому на первый план снова вышли зарплата и доход, объяснила специалист. И в завершении выпуска: каждый октябрь Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея, и на небе разгорается метеорный поток Ориониды. Их активность начинает расти со 2 октября, а пик придется на ночь с 21 на 22, когда можно будет увидеть около 20 вспышек в час, рассказал эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров. Название потока связано с созвездием Ориона, где находится его радиант, точка из которой, как кажется, вылетают метеоры. Найти ее несложно. Сначала в юго-восточной части неба отыскивают пояс Ориона, три яркие звезды в ряд, затем ведут линию вверх и влево к оранжевой звезде Бетельгейзе, а чуть выше нее и расположен радиант. Благодаря близости к небесному экватору поток виден в обоих полушариях. Специального оборудования для наблюдения не нужно. Достаточно выбрать темное место вдали от огней, дать глазам 20-30 минут привыкнуть к темноте и встать так, чтобы Луна оставалась за спиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления госавтоинспекции обнаружили видеозапись, на которой автомобиль ВАЗ-21101 движется по тротуару в Дербенте. Личность водителя установлена. Им оказался 22-летний житель Дербентского района, ранее лишенный права управления транспортными средствами. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КУАП РФ. По решению Дербентского городского мирового суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности за движение по тротуару, нарушение требований обязательного страхования и управление транспортным средством с нанесенными на стекла пленочными покрытиями. Публикация видео в социальных сетях не освобождает от ответственности. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг интернет-пространства и устанавливают нарушителей по размещенным в сети материалам. 28 сентября по 4 октября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и получили ранения различной степени тяжести 36 человек, среди которых четверо детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода «Кикуни» – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
4: натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики, экономии на масштабе.
10: Экономии на масштабе.
9: Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно, вот, да. Вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, да. Консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
10: Закупочная цена не очень сильно.
9: Не очень сильно.
10: Не очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
9: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
10: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
9: Тогда где, вот в каких статьях расходов может быть экономика?
10: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис, то есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там.
9: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
10: Нет,
9: это
10: я говорю,
9: не
10: про еду сейчас.
9: Именно
10: да,
9: про еду, которую...
10: По кофе у нас свое,
9: не
10: да.
9: Кофе, да, именно вот...
10: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
9: довольно много. Доходит,
10: да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
9: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить там, не знаю, по процентов 4-5 там?
10: Раза в 1.5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
9: Давай про конкуренцию, потому что мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть, все равно есть, вот я вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах три точки стоят. Вы, кофикс и какая-то бариста кофе, там что-то, ну, то есть да. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
10: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами, и помимо количества кофеин, люди начинают повторять, то есть как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти три вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
9: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и если у тебя такое, не знаю, понятия, там, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые, вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
10: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим. У нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет, и, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Угу. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 000 000 пользователей зарегистрированных. Это приличная цифра. Из них 25-30% – это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там, больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там, по нашим там, 2-3 чашки в день. Ну, понятно, что таких там единицы процентов. Но нормальный клиент – это который гость. Мы называем гостя клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеин, и понятно, что... Но супер лояльно это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов.
9: Интересно.
10: Это фишка, начали повторять ее люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще.
9: То есть ноль. Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке, правильно?
10: Точно. И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
9: да, это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
10: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 000 000 стаканов в месяц.
9: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
10: нет,
9: как это?
10: То у нас есть...
9: Половина будет брендирована...
10: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотипы. Наш присутствует частично. А 30% – это добавляем логотип партнера.
9: Интересно.
10: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
9: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея. Да, то есть да, понятно, да, что да. Стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
10: Еще 2 000 000 стаканов интересный научиться формат. Продавать в месяц, поэтому
9: да,
10: здесь
9: да, не согласен, все это могут. Согласен, согласен.
10: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот самая лучшая реклама была – ставишь кофейню, это реклама, ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с полтора, там, два года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров. И открыто начали делать, создали маркетинговый комитет. Вот, начали. Первая реклама у нас была, ну, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
9: Все пришли за бесплатным
10: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все. Но...
9: А вы что, рассчитывали, что вам придет за чизкейком еще купить 10 стаканов
10: бесплатный
9: кофе?
10: Бесплатный с покупкой имеется.
9: А, с покупкой
10: кофе бесплатный. Покупкой, да. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой, мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люси Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот на понедельник мы запустили с Мари Краймбри. Да, это тоже...
9: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка какой-то кофе, приготовленный
10: специально. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток, мы его рекламируем, она рекламирует у себя, она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
9: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
10: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню, он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компанией, если что-то сделаешь не так.
9: Ну все. Да, то есть он проводит время условно вот за прилавком.
10: Да, не тот продукт. Не тот. То есть если ты от своего бариста там, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
9: Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда – один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
10: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
9: Да, это наша боль.
10: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
9: Очень... А какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
10: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
9: Это ИП 11 месяцев?
10: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права. Но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже. Которым мы, там, не знаю, с некоторыми по 7 лет. У нас первый там вот One Box перекрашенный. Да, это 7 лет уже существует кофейни. Каждые 11 месяцев мы переподписываем. И никаких там... проблем, тьфу-тьфу-тьфу, не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все, вообще неинтересно людям, потому что кофейн было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
9: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренду. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
10: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
9: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
10: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
9: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
10: Да, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы должны
9: быть рядом.
10: Плюс
9: доверие уже к сильному бренду, имеет значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему потребления, да, от ряда других стран.
10: Как раз может опережать. У нас огромное количество спешилти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада, часть скандинавских стран. Мы, это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень
9: то есть,
10: хорошо.
9: Давай по-другому скажем. То есть есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно? Которая свою модель франчайзинга тиражирует за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, дринки-то они там открывают в Дубае,
10: да,
9: там,
10: да,
9: я читал, открыли и так далее.
10: Точку, да.
9: Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть у вас вообще
10: есть
9: про это?
10: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом. Потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
9: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, например, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?
10: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить, там сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
9: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
10: Может
9: или
10: быть.
9: Или это меняется больше культура именно отношения к кофе?
10: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
9: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
10: Спасибо.
9: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
10: Я надеюсь. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
11: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое районных и городских судов, еще двое мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случаи заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модель, бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
12: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
11: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
13: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
0: Цифра дня.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 5 октября 1502 года Христофор Колумб во время своего четвертого плавания достиг побережья Коста-Рики. Он назвал эти земли Коста-Рика – «богатый берег». Тогда золота оказалось не так уж много, но с точки зрения бизнеса эта история – отличный пример того, как восприятие ресурсов и долгосрочная стратегия создает ценность. Колумб дал побережью имя «Богатый берег», потому что местные жители носили золотые украшения и охотно обменивали их на безделушки. Для эпохи великих географических открытий это был главный сигнал. Здесь есть ценный ресурс, а значит, есть и экономическая перспектива. Но в реальности Коста-Рика не стала золотой жилой для испанцев. Месторождений оказалось мало, а сложный рельеф и болезни тормозили освоение. Экономика региона долго оставалась скромной, и только спустя столетия богатство раскрылось в другом виде. Сегодня Коста-Рика – это пример, как ценность территории формируют не столько ископаемые, сколько человеческий капитал, экология и предсказуемые правила для бизнеса. Но в реальности Коста-Рика не стала золотой жилой. Для испанцев месторождений оказалось мало, а сложный рельеф и болезни тормозили освоение. Экономика региона долго оставалась скромной, и только спустя столетия богатство раскрылось в другом виде. Сегодня Коста-Рика – это пример, как ценность территории формируют не столько ископаемые, сколько человеческий капитал, экология и предсказуемые правила для бизнеса.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска: на сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором.

0: А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам, поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Ввод системы в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, то нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Азбербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов Азбербаше на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудников. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятие в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья, они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией, пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец, второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах «Большого шлема» она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала шестую победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось 1000 лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За прошедший год в России закрылось почти 8% предприятий общественного питания. По состоянию на июль этого года в стране функционировало более 223 тысяч заведений общепита. Снижение стало самым значительным с 2022 года, пишет «Коммерсант». Среди основных причин – увеличение налогового бремени, уменьшение покупательской способности населения и усиление конкуренции со стороны продуктовых магазинов. Особенно заметно сократилось количество пекарен. По данным InfoLine, в июле этого года их насчитывалось 15,5 тысяч, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Следом идут точки фастфуда. Их число уменьшилось почти на 12% и составило 33 тысячи. Также на 10,5% сократилось количество кофеен на вынос до 19 тысяч. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в заведениях фастфуда – на 7%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья.

транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезном.

0: Свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления госавтоинспекции обнаружили видеозапись, на которой автомобиль ВАЗ-21101 движется по тротуару в Дербенте. Личность водителя установлена. Им оказался 22-летний житель Дербентского района, ранее лишенный права управления транспортными средствами. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КУАП РФ. По решению Дербентского городского мирового суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности за движение по тротуару, нарушение требований обязательного страхования и управление транспортным средством с нанесенными на стекла пленочными покрытиями. Публикация видео в социальных сетях не освобождает от ответственности. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мониторинг интернет-пространства и устанавливают нарушителей по размещенным в сети материалам. 28 сентября по 4 октября 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и получили ранения различной степени тяжести 36 человек, среди которых четверо детей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция призывает к строгому соблюдению правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи, отличаясь суеверностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Дорожные новости.
1: Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Людям с суммарными платежами по кредитам больше половины дохода будет проблематично получить автокредит. Обновленные правила заработали с 1 октября. Банки будут выдавать такие кредиты еще реже, чем раньше. По правилам, разрешенную долю таких займов банкам снизили с 25 до 20%. Таких клиентов Центральный банк считает рискованными. Если они перестанут платить по кредитам, у коммерческих банков могут возникнуть проблемы с резервами. Запуск проверки полиса ОСАГО по камерам опять перенесли. Ввод системы в строй отложили как минимум до второго квартала следующего года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Центральный банк и страховые компании давно выступают за ее введение. Утверждается, что технически все готово, но против выступает госинспекция. В руководстве ГИБДД опасаются большого количества ошибочных штрафов и новых проблем для водителей. Электросамокатчиков хотят приравнять к водителям. С такой идеей выступил Следственный комитет. Если изменения примут, то нарушителям на самокатах можно будет выписывать наказание. И административное, и уголовное. Сейчас на самокатах часто катаются даже подростки, а права на управление самокатом предлагают выдавать с 16 лет. Это должно повысить контроль над их использованием и сделать российские дороги и тротуары безопаснее. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1.5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация – это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно, зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, и значительных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Агульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хасаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хасаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Также, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на Диалог ФМ.
4: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Амирова, и сегодня в рамках программы «Голос добра» хочется рассказать вам о том, как наши земляки с физическими ограничениями через спорт одерживают победы на спортивном поприще и как спорт помогает им социализироваться. Обо всем этом и не только поговорим с директором Махачкалинской спортивно-адаптивной школы Арслановым Булатом Джавадовичем. Здравствуйте.
5: День добрый, ассаламу алейкум. Очень приятно за приглашение. Рад всех видеть, надеюсь, и рады всех слышать.
4: А, Булат, расскажите про школу, которой руководите, когда и как в Махачкале появилась спортивно-адаптивная школа.
5: Да, официальное создание нашей спортивно-адаптивной школы, оно, конечно, зафиксировано в 2007 году, но в начале 2000-х она существовала еще как физкультурный спортивный клуб, да, там были энтузиасты, которые, сплотившись, занимались, выступали на определенных соревнованиях, и вот так, как говорится, объединившись в спортивный клуб, они решили уже потом, когда мэр администрации города узнала, она поддержала, и в 2007 официально открыли спортивно-адаптивную школу. И вот следующий год у нас такой юбилейный, 20 лет будет нашей спортивной школе. Я думаю, на данное мероприятие мы пригласим обязательно и вашу радиостанцию. Мы хотим уже так
4: обязательно
5: более масштабно
4: проанонсируем это мероприятие с удовольствием. Да. Наверное, за те 19 лет, которые вы существуете, уже есть успехи, которыми гордитесь, спортсмены, о которых хочется рассказать.
5: Да, конечно, потому что наша школа, она богата и спортсменами, она единственная муниципальная школа в Дагестане, это, и плюс в этом году она приобрела статус паралимпийского и сударолимпийского резерва, наша спортивная школа, уже название у нас поменялось совсем буквально вот
4: на днях, мы еще не в курсе были.
5: На днях, да, поменялось, и нетрудно, конечно, отметить, у нас очень такой хороший тренерский состав, и спортсмены очень хорошие. У нас участники паралимпийских игр есть спортсмены. Вообще наша школа, она такая вот, как первопроходец. Даже вот если взять Мусута Аймазова, паралимпийский чемпион, он уже начинал в нашей спортивной школе. Расула теннисиста, если взять, он тоже начинал с нашей спортивной школы. Да. И трудно будет сейчас наших действующих чемпионов тоже не отметить. Это Шахманов Саид, призер паралимпийских игр, Амар Мусаев, победитель международного турнира среди лин по теннису, Ансаряв Мусаев, да, в прошлом году у нас победитель тоже чемпионата мира по армрестлингу. Это у нас международные результаты, которые есть у нас и по дзюдо есть. Международные результаты Магомедов Зульфия и Магомедов Ильяс. Они призеры чемпионата Европы по дзюдо. И, конечно же, трудно не отметить, что за 2025 год наша спортивная школа завоевала 21 золотую медаль на чемпионатах России, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. Для такого маленького, как говорится, города очень хороший результат. Вообще, если в целом брать совокупность нашей спортивной школы, она показывает очень хорошие результаты в целом по стране.
4: А какие для этого у вас созданы условия?
5: У нас созданы условия, ну, стараемся, конечно, и обеспечить инвентарем, и чтобы и пандусы были соответствовали. И, к сожалению, да, мы базируемся сегодня в муниципальных, в республиканских, в частных залах. Да? Uh-huh. Если вот уже в дальнейшем зайти в этот вопрос, если затронуть, хотелось бы, чтобы, конечно, были бы созданы более намного комфортнее условия.
4: То да, есть, чтоб... получается, моментами не благодаря, а вопреки, но результаты вы показываете. Это как да. Локомотив показывает вашу деятельность и раскрывает своими достижениями, раскрывает, что все на самом деле в пользу и не зря происходит.
5: Совершенно верно, да. Это показывает, что вот даже в маленьких залах, которые, можно сказать, грубо говоря, такие не совсем инвентарем обеспечены, ну, выходят чемпионы оттуда, да. Потому что люди показывают, упорство показывают, доказывают, что они могут быть чемпионами. И это, честно говоря, очень душа радуется за это.
4: То есть к вам приходят будущие спортсмены вот именно сделать вот этот нужный старт?
5: Да.
4: И для этого, в принципе, все условия есть.
5: Да, конечно, все условия есть. Я вот заодно вот такую информацию дам. Если же у нас вообще все тренировочный процесс, который у нас происходит в школе, он абсолютно бесплатный. Угу. То есть любой желающий, он может прийти в нашу спортивную школу. Допустим, если это у вас ребенок, допустим, с ограниченными возможностями, или, как говорится, без ограниченных возможностей, допустим, если он не самостоятельный, допустим, родители могут с ним прийти, выбрать направление. У нас по 4 видам спорта полностью 12 дисциплин. Я могу их перечислить.
4: Да, это
5: армрестлинг, вольная борьба, дзюдо, самбо, легкая атлетика, настольный теннис, тхэквондо пумсэ, пулевая стрельба, регби на колясках, парабадминтон, шахматы и футбол. И одно из этих направлений родитель может выбрать. Плюс, когда обычно вот даже когда приходят, мы смотрим на ребенка. Родитель иногда хочет, допустим, чтобы он занимался дзюдо, но физиологически иногда из-за причин бывает, потому что по медицинским
4: параметрам... То есть вы учитываете физические возможности?
5: Мы учитываем, мы предлагаем, может быть, ему не стоит сегодня на дзюдо, может быть, лучше ему армрестлингом заняться или же каким-то другим видом спорта, теннисом, настольным. Допустим, там же многие факторы влияют, там или кисти могут быть слабые, еще то. Какой-то другой фактор может присутствовать, поэтому мы рекомендуем настоятельно смотрим, проходит он полностью. Если же уже он самостоятельный спортсмен, он может прийти сам, записаться. И еще раз повторюсь, тренировки абсолютно бесплатные.
4: А с какого возраста к вам можно ходить? И до какого?
5: Дети желательно, конечно, с 8-9 лет уже, потому что когда совсем маленький, чуть сложновато бывает. Вообще вот адаптивный спорт, он чуть намного отличается от обычного спорта, потому что там важен индивидуальный подход. Каждому спортсмену обязательно нужен индивидуальный подход. Все спортсмены очень разные. Я понимаю, когда и, можно сказать, и про здоровых то же самое, да? Но здесь вообще индивидуальный подход, потому что каждому нужно подойти, каждому нужно отдельно. Если для здорового, допустим, тренеру хватает показать на 30 человек один прием, и они, в принципе, могут схватить и разобрать. Здесь нужно индивидуально каждому этот прием показывать, объяснять, показывать, еще раз индивидуально подходить к этому, да. Из-за этого есть вот такие чуть особенности и разности, конечно, в адаптивных видах спорта, по сравнению, конечно.
4: Ну, наверное, при первой встрече какой-то пакет медицинских заключений должен быть с собой.
5: Обязательно, да. Справка должна от медицинского осмотра, что разрешено заниматься спортом. Без этой справки мы не принимаем и не можем. И, я думаю, и родители должны тоже понять, если этой справки нет, мы не можем принять.
4: И здесь, опять-таки, все тоже индивидуально. В зависимости от того, какой диагноз, то и, соответственно, несмотря на желание будущего спортсмена, вы даете ему рекомендации.
5: Да.
4: По состоянию здоровья.
5: По состоянию здоровья мы даем ему рекомендации, стоит ли ему этим видом спорта или же другим видом спорта заниматься.
4: А когда вы говорите о этих направлениях, наверное, территориально они находятся в самых разных точках Махачкалы, да?
5: Да, я хотел бы еще раз, вот как раз-таки этот не успел сказать, наша спортивно-адаптивная школа базируется на административной части, на Воптиво 55L. Прошу слушателей запомнить этот адрес. У нас также есть сайт, можно спокойно в Яндексе набрать, пока уже спортивно-адаптивная школа города Махачкала, она выдаст и адрес, и номер телефона, могут в любое время созвониться, прийти, и уже мы проконсультируем полностью. И уже в зависимости от района проживания, в зависимости, где находится тренировки, мы уже определим, какой же лучше. Мы, как, еще раз повторюсь, хотелось бы, чтобы у нас была отдельная своя база, но пока мы базируемся на вот муниципальных или республиканских залах, или в частных.
4: То есть ваши тренеры, они базируются в разных,
5: в разных частях города,
4: в зависимости от того, где живет обратившийся, вы ему и предлагаете варианты.
5: Совершенно верно, да.
4: А есть такое, что, допустим, на редукторном какой-то список спортивных дисциплин, на Кушинского другой?
5: Ну вот я же говорю, у нас весь полностью вот этот комплекс наших спортивных тренировок, он согласно расписанию тренировочного занятия вместе с тренерами проходит, и они уже когда приходят, допустим, спортсмен, да, он ознакомливается, да, где какие тренировки, как, по какому времени они проходят, и уже мы подбираем, как ему будет удобно. На сегодняшний день у нас работает 18 тренеров высшей категории. И я думаю, что-то мы подберем все равно. Не оставим, как говорится, в стороне ни одного спортсмена.
4: А что-то хотите о тренерах рассказать, о их заслугах? кого-то выделить, кого-то отметить?
5: У нас все тренера, вот я хочу отметить, конечно, у нас есть тренер, который участник Паралимпийских игр, это, допустим, Ахмед Амарович, ему как раз на днях 6-летие исполнилось, мы хотели его поздравить. Ну, чуть-чуть
4: вот сейчас, пользуясь случаем.
5: Да, я же говорю, пользуясь случаем, поздравляю Ахмеда Амаровича, 60 лет, как-никак раз в году бывает. Поэтому этот участник, он, между прочим, он пятым стал в Советском Союзе призером Паралимпийских игр, когда был еще спортсменом. И у нас вообще такая большая преемственность есть. Я очень рад этому, между прочим, когда спортсмен потихоньку переходит в качестве тренера.
4: То есть у вас проблем с тренерским составом нет?
5: Проблем нет.
4: Спортсмены становятся потихоньку тренерами, наставниками.
5: Это очень хорошо, я хочу сказать, потому что человек не всегда может где-то... А вот здесь он уже как у себя дома имеется. Он, получается, ведет как спортсмен, потом переходит в категорию тренеров. Мы находим, конечно, возможности, чтобы удовлетворить такие потребности.
4: И иногда на самом деле он до конца как спортсмен, может быть, не проявился, а как тренер раскрылся. Да. То есть он точно знает, как не надо делать.
5: Есть такой момент, да, что он-то лучше понимает, как надо и как не надо тоже сделать, да, чтобы передать свой опыт. Может быть, где-то какие-то свои недоработки, которые он уже понял, чтобы в дальнейшем будущие спортсмены уже этого не допустили.
4: Во всех ваших филиалах работа проводится по какому-то единому графику или везде все индивидуально?
5: Скорее всего, я, наверное, скажу по единому графику, потому что у тренеров бывает свой график определенный. Когда они посещают тренировочный процесс, они индивидуально, конечно, можно тоже подобрать, да, там можно на встречу как-то пойти, дополнительное время какое-то выделить, но в основном все идет по запланированному, по распределенному графику.
4: Как часто ваши спортсмены, их наставники выезжают на соревнования, и кто помогает им в этом? Кто участвует?
5: Ежегодно наши спортсмены выезжают и на международные турниры. Вот сейчас готовятся наши спортсмены выехать на турнир, на чемпионат мира по армрестлингу, который будет участвовать наша команда по самбо, выехала на чемпионат России. Также, по-моему, она выехала и на международный турнир по самбо, сейчас собирается. Помимо этого, в конце ноября у нас будет международный чемпионат мира по настольному теннису Лин, куда наши тоже спортсмены хотят выехать. Ежегодно, я же говорю, мы завоевываем где-то порядка от 20 до 30 медалей золотой пробы на чемпионатах России. Поэтому у нас процесс он только нарастает, только улучшается. Поэтому ждем с нетерпением еще новых спортсменов, которые хотят. Мы хотим, кстати, в этом году и привлечь участников СВО побольше к нашей спортивной школе, чтобы кто как раз не знает, мы их очень тоже с нетерпением ждем, чтобы человек не оставался со своей проблемой в стороне. Мы готовы работать. Мы, кстати, проводили турнир недавно по пулевой стрельбе, приглашали участников СВО, которые получили увечья. Очень понравилось. В октябре планируем провести турнир по армрестлингу. Это такая, знаете, это такая первая ступенька. Вот если взять вообще в спортивном мире, это первая ступенька, это школьный вот такой турнир, это первая ступенька. Дальше уже идет там чемпионат Дагестана, чемпионат России и так далее, там международные турниры. Вот эта первая ступенька очень важна. Настолько, как себя человек почувствует, как себя поймет, если он эту первую ступеньку почувствует очень хорошо, то, я думаю, дальнейший его успех только будет.
4: А как часто вообще спортивно-адаптивная школа Махачкалы проводит вот такие соревнования?
5: Практически ежемесячно. Ежемесячно, потому что 12 видов спорта мы пытаемся охватить практически все. К сожалению, не можем все виды спорта, но пытаемся все виды спорта охватить. И ежемесячно проводим соревнования.
4: Это внутригородские, бывают еще какие-то более масштабные, да?
5: Да, это внутригородские. Это у нас муниципальная спортивная школа. Это, скорее всего, внутри. Ну, мы привлекаем и из других, пытаемся, сейчас хотим привлечь и из других регионов. И вот запланированные мероприятия, вот сейчас сидим, мы обсуждаем. 20-летие спортивной школы.
4: Хотим. То есть такой, за год уже готовитесь?
5: Да, на следующий год готовимся. Там, допустим, хотим я такой хороший турнир по дзюдо провести, может быть, еще настольный теннис или армрестлинг провести с привлечением уже и других регионов. И в планах было вообще создать вообще ассоциацию спортивных школ адаптивных, чтобы угу. такая ассоциация действовала. Чтобы,
4: всероссийскую?
5: Всероссийскую, да. Угу. Чтобы был обмен опытом тренерским.
4: Ну, пока не перехватили вашу инициативу, ускоряйтесь. Вы хотите, чтобы она базировалась именно здесь, в Махачкале? Ассоциация.
5: Ну, хотим, чтобы ассоциация базировалась юридически здесь. Ну, конечно же, все, чтобы пока в режиме онлайн проходило, допустим, да. Но если нужно, вот тренер, обмен тренерским опытом, чтобы, допустим, посмотреть, в какой школе какие чемпионы, да, допустим, чтобы можно было найти общее время и провести открытую тренировку, чтобы люди могли делиться своим опытом.
4: А какие еще задачи вы видите у этой ассоциации, кроме как мероприятия для обучения тренеров?
5: Ведь
4: что
5: много
4: еще?
5: Много же еще бывает юридических вопросов. Когда, допустим, вот, мы сейчас недавно, совсем вот, года два назад перешли на дополнительную подготовку образования, да, до образования школы пришло. Много юридических вопросов, которые, к сожалению, они остаются в тени, но очень много юридических вопросов. И когда школы взаимодействуют между собой, именно адаптивные, да, потому что у нас в регионе, вот, в общем, две спортшколы, да, одна из республиканская адаптивная, есть вот наша муниципальная спортивная школа, да, а когда они в России, это уже взаимодействие чуть по-другому идет. Есть множество юридических вопросов, которые тоже требуют взаимодействия между собой. Не только в спортивной части, но и в юридической части тоже.
4: Ну и плюс это такое совместное обучение, обмен опытом между собой. И время от времени видеться, общаться и находиться в каком-то общем чате, я думаю, было бы полезно. Наверное, не все так безоблачно, Булат. С какими трудностями сталкиваетесь и кто помогает вам решать проблемы?
5: Конечно, бывают и трудности, но благодаря Всевышнему, наверное, как-то мы справляемся с этими трудностями, и администрация города очень хорошо нам помогает. Но иногда бывают такие моменты, когда вот люди даже со стороны помогают. Я вот долгое время мы не озвучивали, но уже, наверное, хотелось бы одну такую помощь даже озвучить. Человек не со стороны, глава нашей республики. Один раз к нему обратились, и человек со всей души нам помог. У нас нужна была помощь по пулевой стрельбе. Человек безвозмездно оказал очень такую хорошую помощь. Человек, наверное, сейчас уже не глава республики, но очень хочу выразить огромную благодарность за эту помощь, которую он тогда оказал.
4: Добрые дела нельзя не озвучивать.
5: Да, добрые дела нельзя не озвучивать. И огромная благодарность Сергею Алимовичу за помощь. Хочу также отметить, вот если уже говорить о добрых делах, да, на сегодняшний день, вот глава города, да, ну трудно вообще не сказать, как этот человек относится сегодня к адаптивному спорту. Этот человек настолько отзывчив, настолько с добрым сердцем, с доброй душой. Я, к сожалению, за мой период вот, нахождения директора я не встречал еще такого мэра, который настолько отзывчив, столько он принял адаптивников. И колясочков, и по-разному принял. И...
4: Но вы же тоже горожане, вы же тоже часть общества.
5: Да, я же говорю, мы же муниципальная спортивная школа.
4: Махачкалинцы.
5: Да, и этот человек еще не отказал ни разу никому. Я вот просто, у меня вот такая вот, знаете, вот я смотрю и думаю, вот, ну, слов нету благодарности Джамбулату Шапиевичу. Этот человек реально не отказал еще никому, всем помог, никого еще, так сказать, не оставил в этом вопросе. И знаете, там такое вот взаимодействие, наш вот курирующий зам, если меня Раджабова, этот человек тоже с очень большим сердцем относится, и наш начальник управления, к которому мы относимся, управление спорта туризма, Мурат Мизагаджиев, вот просто если взять вот всю эту команду, да, и работа идет слаженно. То есть тебя на всех направлениях тебя слышат. Если у тебя есть какие-то трудности, какие-то и проблемы, тебя слышат. И начальник управления слышит, и курирующий зам тебя слышит, и мэр города, который очень просто, вот, я не знаю, никого не оставил вообще ни с какой проблемой, всем пошел навстречу.
4: Ну, наверное, происходит взаимодействие и с другими внешними организациями, с какими-то центрами. Как это происходит и как вообще у вас налажены коммуникации?
5: Ну, в основном, я еще раз повторюсь, мы находимся под управлением спорта и туризма города Махачкалы. Да, мы
4: плотно взаимодействуем. То есть комитет, да, по спорту, туризму.
5: Ну, он раньше назывался комитет, сейчас называется управление по спорту.
4: Управление, да?
5: Да, управление по спорту,
4: я
5: туризму.
4: Я не успеваю за вашими переименованиями.
5: Управлением называется, мы с ним в основном взаимодействуем, управление, они нас курируют, а... Конечно же, и со спортивной федерацией, с федерацией спорта слепых, с федерацией глухих, ПОДА федерация, со всеми федерациями выстроены отношения, плюс с Министерством спорта Российской Федерации, Центр спортивной подготовки. Полностью выстроены отношения.
4: А Министерство спорта Дагестана?
5: Только хотел сказать, и с Министерством спорта Дагестана тоже очень плотные, хорошие отношения выстроены у нас, поэтому полное взаимодействие идет со всеми ведомствами, как говорится, и мы не в стороне, и они не в стороне, то есть мы работаем все в одном направлении, работаем на одной общей задаче.
4: Ну, наверное, и медицина тоже рядом, с ними как?
5: С ними у нас, которые вот есть заключенные договора, где наши спортсмены могут проходить бесплатное обследование медицинское.
4: В основном это государственные центры?
5: Да, государственный центр. Сейчас у меня вылетело, к сожалению, название, но я думаю, сейчас я вспомню, скажу это. Боюсь просто ошибиться, не то название сказать, этот центр. Но я думаю, если наши спортсмены подойдут, мы им точно скажем, где они могут пройти бесплатное обследование.
4: А вы, Булат Джавадович, как давно сами в этой сфере?
5: С 19 года я
4: То есть с момента создания?
5: Нет, момент создания спортшкола 2007 официально.
4: А, все верно, да, с 19 года.
5: А с 2019 года я нахожусь в качестве директора спортивно-адаптивной школы.
4: А как попали в эту сферу и почему вам так откликается эта тема?
5: Попал я в эту сферу, мне это была сфера интересна, да, допустим, эта сфера была интересна, и ранее я работал в

0: инновационного внедрить? Как вы видите вообще вектор развития спортивно-адаптивной школы?
1: Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы появился специализированный интернат. Чтобы у нас в республике был специализированный интернат школы, спортивный интернат школы, да, это олимпийского, паралимпийского резерва, да, чтобы спортсмен не думал ни о чем. Вот он пришел в эту школу, поступил в эту школу, получил образование, чтобы он получал в ней образование, чтобы он получал в ней воспитание, чтобы он получал в ней спортивные навыки, чтобы он мог защищать спортивные, и, конечно же, чтобы он вот эти три основных фактора, плюс воспитание, образование и спортивное, чтобы его сопровождали полностью. Вот просто вот он пришел, это как интернат, то есть он там учится, спит и тренируется полностью, чтобы он был обеспечен.
0: Это с какого-то определенного возраста и до какого-то периода, да?
1: Да, это, конечно же, с периода вот со школы, допустим, как начинать, и можно уже, если он там, как и уже университетские, да, допустим, нужно проработать все эти вопросы. Вообще создание этого интерната было бы неплохо, если его обсудить на республиканском уровне и вывести. Или же создание спортивной
0: базы,
1: которая на берегу моря, который у нас очень теплый регион, и мы бы смогли принимать всех.
0: Круглогодично.
1: Конечно, мы бы смогли принимать очень много людей с ограниченными возможностями по всей стране, потому что у нас теплый регион, и создать такую базу на берегу моря, это было бы вообще шикарно, я думаю, такой этот...
0: А вам не сложно? У вас очень широкий диапазон получается подопечных, то есть это школьный возраст, и это потом до бесконечности.
1: Да, мы же никому не отказываем. Вот все, кто приходит, мы стараемся никому не отказать. Взрослый, ребенок, мы хотим всех привлечь, мы еще не было такого, хотя у нас вот есть ограничения определенные, да, допустим, тренер может тренировать там в группе, там, группы не могут быть по 30, по 40 человек, да, но вот у него есть оплата, допустим, там за 10 человек, но пришло вот к нему 15, и мы, понятно, он может сказать, вот я, у меня только оплата за 10-рых, да, грубо говоря, по тарификации, по штатке, да. Ну, берем в резерв, допустим, группу все равно. И никто еще не отказал из тренеров тоже. Потому что, ну, чужих тоже не бывает.
0: Ни все детей, свои.
1: Все свои. Но это же чей-то родственник, тоже чей-то близкий. Там у нас нету реально чужих людей здесь, и все свои, мы ко всем очень добрые,
0: да, и тепло относимся. Вы продолжаете, вот озвучили клич участникам СВО.
1: Конечно, мы их с нетерпением ждем. Если кто-то, допустим, не слышал, что есть такая спортивная школа, мы очень ждем их. Разные виды спорта. Я, кстати, выделил для них отдельные виды спорта, которые им будет более интересны. Это пулевая стрельба, где можно пострелять, прийти в тир, пострелять. Это армрестлинг, где они могут руками поставиться. В следующем году мы пауэрлифтинг хотим еще внедрить в спортивную школу, потому что тоже такое активно развивающее. Еще одно, настольный теннис тоже, да, тоже очень актуально будет для участников СВО. И вот сейчас мы как раз проводили совещание внутришкольное, после него думаем еще внедрить регби на коляске для своих, для участников СВО. Хотим тоже. Тоже активный вид спорта и очень развивающийся вид спорта. Когда-то наша школа была чемпионом России по регби на колясках.
0: Именно по этому направлению.
1: Да, да. Лет 5 назад мы были чемпионом, потом были сложности со спортивными залами. Чуть-чуть мы вышли из колеи, сейчас мы хотим обратно в эту колею попасть.
0: Ну и наверное, инвентарь не дешевый.
1: Инвентарь все у нас есть. На сегодняшний день инвентарь есть, а только нужно желание. Мы договорились сейчас с залом, там просто залом очень тяжело для регби на колясках. Специализированный зал нужен с ровным покрытием, как паркетное такое ровное покрытие. К сожалению, вот залами чуть-чуть бывает сложно.
0: Ну да, и входная зона, соответствующие,
1: конечно,
0: условия.
1: Конечно, да, там же колясочники, да, чтобы все соответствовало,
0: для
1: и пандусы,
0: спортсменов.
1: И все, да. Вот с этим моментом, ну и залом мы сейчас тоже определились, поэтому мы ждем своих.
0: А новые веяния, какие-то тренды, инклюзивность, цифровизация, что-то вас вдохновляет?
1: Конечно. Ну, сегодня трудно не отметить искусственный интеллект или же киберспорт, да, который присутствует. Очень сейчас, кстати, наши спортсмены не по адаптивному, конечно, киберспорту, но вообще по киберспорту очень часто проходят турниры, да. И создание платформы тоже в следующем году у нас стоит по созданию платформы для киберспорта, да. Это очень востребованное направление. Это вообще направление, знаете, для чего больше нужно? Для того, что вот приходит ребенок,

0: к сожалению, есть кисти слабые. И ни один вид спорта его не вдохновляет, да. Ну, ведь я понимаю, конечно, чуть-чуть сложновато. Там, и не каждый родитель хочет, чтобы ребенок долго сидел за компьютером. Но если он будет там с пользой проводить это время, и так, как говорится, они сидят, дети, за компьютером, но если, конечно, не совсем много времени, но с пользой определенные там есть турниры, которые проходят по киберспорту, конечно, хотелось бы...
1: Пусть уж с пользой, да?
0: Да, лучше с пользой, чтобы они могли использовать. Тем более это направление такое развивающееся, киберспорт. Думаю, мы его в следующем году тоже включим в нашу спортивную уже паралимпийскую Тбилисского резерва школу.
1: Миссия спортивно-адаптивной школы Махачкалы, в чем вы ее видите? Как бы вы ее описали?
0: Вы знаете, вот миссия же не только вот воспитать спортсмена, вот, чтобы он стал чемпионом. Основная задача вот наша такая большая, это вот чтобы он социализировался, адаптировался. Вот когда человек приходит, адаптивник, да, спортивный зал, у него появляется другой круг общения. Он чувствует уже, что он нужен, что он важен этому городу. Когда он выигрывает, он тем более это ощущает, да, когда он выигрывает какие-то турниры. Их круг общения полностью меняется, они друг с другом встречаются. И вот эта социализация и адаптация в обществе.
1: Другой эмоциональный фон.
0: Конечно. Наша вообще большая задача, чтобы люди не оставались вот так запертыми в квартире, запертыми в доме, чтобы они чувствовали, что они нужны, что они могут прийти сюда потренироваться. Ведь когда они тренируются, они вообще забывают про свои там какие-то увечья и так далее, они чувствуют себя вообще открытыми и свободными людьми, да. Поэтому большая задача не сколько воспитать человека, да, как спортсмена, а сколько, чтобы он социализировался и адаптировался к нашим условиям жизни.
1: Сила духа, мужество и безграничная воля к победе. Именно эти качества объединяют тех, кто обучается сегодня в спортивно-адаптивной школе Махачкалы. Громкие победы на турнирах, медали всероссийских соревнований, новые рекорды и имена, которые вписаны в историю спорта. Как удается раскрыть таланты особенных спортсменов, об этом в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекте «Голос добра» мы говорили с директором Махачкалинской спортивно-адаптивной школы Арслановым Булатом Джавадовичем. Спасибо вам большое за это интервью.
0: Вам спасибо большое, что предоставили возможность рассказать о деятельности нашей спортивной школы адаптивной паралимпийского Тбилисского резерва. Я надеюсь, что даже если наше интервью услышит хоть один человек и придет к нам, это дорогого стоит, большого стоит, что мы не просто так это провели интервью, и хоть один человек к нам придет после этого интервью. Я надеюсь на это. Очень, честно говоря, рад бываю, когда люди слышат, приходят, тренируются, завоевывают призовые места. Вообще, очень рад бываю, когда мы в школах, у нас есть специализированную школу в городе, я так чуть продолжу, затяну, наверное, это интервью.
1: Ничего.
0: У нас есть специализированная школа, и когда мы среди школ проводим эти турниры, и когда вот мы там какие-то подарки раздаем детям, обязательно у нас ни один турнир не обходится без подарков, потому что не порадовать детей мы не можем. И когда мы просто видим эти горящие глаза, когда им вручаешь этот подарок, там, будь то это там даже телефон, и ребенок говорит, ну вот, я, говорит, сегодня позвоню своей маме, впервые, говорит, там, и так далее, это просто столько эмоций от этого получаешь. И я же говорю, еще раз повторюсь, Лаптиво 55L, мы всех желающих ждем, кто хочет привести ребенка, кто хочет сам прийти потренироваться.
1: Конечная 22-го маршрута, да?
0: Да, конечная 22-го маршрута, на первом этаже расположена, сразу можно эту вывеску увидеть.
1: Это первая береговая линия.
0: Да, мы сейчас как раз вывеску будем менять, уже паралимпийского будет школа резерва, совсем буквально там в течение месяца мы вывеску поменяем, но я думаю, нас будет несложно найти.
1: Я желаю вам дальнейших успехов. Пусть все задуманное исполнится. Ждем вас еще на нашей программе. В студии работала Эмисия Мирова. Всем здоровья и до новых эфиров.
0: Спасибо.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщения о якобы готовящихся ограничениях распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установленных суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Экстренно захотелось мне поделиться с вами своими мыслями. Надеюсь, что они окажутся для вас полезны. Мое сегодняшнее обращение будет о том, что стоит изучать, чтобы жизнь начала меняться в лучшую сторону. Есть масса книг на тему саморазвития и так далее, да и вообще в современном мире уже переизбыток информации, из которой приходится выбрасывать все лишнее и извлекать что-то полезное. Прочитав много книг, лично для себя я определил два направления, изучая которые в жизни действительно начинаются перемены в лучшую сторону. Направление номер один – это изучать, как устроен мозг и какие процессы там происходят. Сразу предупреждаю, если вы не хотите избавиться от многих иллюзий в жизни, например, о том, что такое счастье, что такое любовь, то лучше не начинать изучать данную тему. Но вообще, выходит так, что человек всю жизнь пользуется мозгом, но ничего или почти ничего не знает о нем. Но я все-таки рекомендую вам, друзья, изучать мозг хотя бы на базовом уровне, чтобы иметь хотя бы небольшое понимание о том, какие процессы там происходят. А это нужно для того, чтобы уметь эффективно им пользоваться и выводить свою жизнь на новый, более высокий уровень. Этого я вам и желаю, поэтому рекомендую изучать данное направление. Я повторюсь, что мозгом мы пользуемся всю жизнь, поэтому знания о нем будут актуальны на протяжении всей жизни. Второе направление, которое нужно изучать, это то, как устроено ваше тело и организм в целом. Если не знать, как устроено ваше тело, то довольно легко можно ему навредить и ухудшить состояние здоровья. Скажем, неправильное питание сделает ваш организм уязвимым для микробов, неудобная обувь приведет к нарушениям опорно-двигательной системы, постоянные стрессы могут вызвать проблемы с нервной системой. Незнание собственной биологии может привести также к существенным финансовым потерям. Того, кто не обладает знаниями, легко обмануть. Например, можно убедить прибегнуть к чудодейственной диете или купить средства от всех болезней, и человек будет платить деньги за разрушение собственного здоровья. Знание – сила, друзья. Поэтому изучайте, как устроен организм человека, применяйте эти знания на практике и будьте здоровы. Я вам рассказал про два направления, знания о которых пригодятся вам на протяжении всей жизни. Если вы будете изучать данные направления и, что самое главное, применять знания на практике, то качество вашей жизни будет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «Базой» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Но в свою очередь напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тело на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кехасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договора. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя и возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечки. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещения. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: притчи народов мира.
1: Набожный человек стоял на коленях в мечети, поглощенный молитвой. А другому верующему бросились в глаза его великолепные, искусно сотканные туфли с загнутыми носами. Он уже представил себе, как было бы прекрасно, если бы у него тоже были такие туфли. Шаг от мысли к делу часто бывает гораздо короче, чем обычно думают. Он подошел сзади к молящемуся и прошептал ему на ухо: «Ты же знаешь, что молитва не достигает слуха Господа, если ты молишься в туфлях». Верующий прервал свою молитву и также тихо прошептал в ответ: «Если моя молитва и не будет услышана, то мне, по крайней мере, останутся мои туфли».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
0: Цифра дня.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, объяснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета «Ру». Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли, нацеленные на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%, об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации «Дюрюпинар» в Турции, подтвердило, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. Я твердо верю, что формация «Дюрюпинар» представляет собой погребенные останки Ноева ковчега, заявил Джонс. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не заставляйте людей снимать маски. Если маска собеседника вас нервирует, пересильте себя и тоже наденьте свою. Возможно, человек переживает бронхит, а может быть, он навещает пожилого родственника на следующей неделе. Может быть, он просто чувствует, что плохо выглядит. Это, проще говоря, не ваше дело. Проявите такт.
0: Диалог.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.
3: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
3: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие, но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником 2 президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с 24 Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретное желание, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет. Есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли о большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть 2 вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности. То есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Азбербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов Азбербаше на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудников. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятие в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый детский смартфон. Стартап Freckle представил компактный смартфон, ориентированный на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гаджет позиционируется как промежуточный вариант между стандартным мобильником и умными часами. С ним ребенок остается на связи, но не получает доступа к вредным цифровым развлечениям. Freckle работает под управлением операционной системы Clay OS. Она заметно ограничивает возможности смартфона. В ней нет магазина приложений, а также клиентов социальных сетей и сервисов потокового видео. Вместо этого разработчики сосредоточились на функциях, которые могут пригодиться ребенку вне дома. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предусмотрено навигационное приложение, а с находящимися рядом владельцами Freckle можно связаться в режиме рации. Поддерживается функция бесконтактной оплаты, например, за перекус или поездку в общественном транспорте. Камера тоже получила необычный сценарий использования. Ребенок может сфотографировать заинтересовавший его предмет, а встроенный ИИ попробует объяснить, что попало в кадр. Виртуальному помощнику также можно задавать обычные вопросы об окружающем мире. Отдельная функция «Квест» позволяет родителям придумывать небольшие задания для прогулок. Например, ребенка можно попросить найти на улице несколько цветов и сфотографировать их. Собственные задания предлагает и сама Freckle. Смартфон выполнен в небольшом квадратном корпусе. По словам компании, конструкция рассчитана на активное использование. Отдельно для Freckle выпускается чехол со шнурком. Для использования мобильной связи требуется отдельная платная подписка. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Фейсбука Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: Не, ну видишь, я знаю, у меня инсайт пришел, потому что... В чем отличие тебя от других, которые вот падают? У них все сообщество внутри индустрии, да? Вот рэпер, да, он вот знает все только в рэпе, у него нет другого сообщества. А если ты, например, закончил физтех, а потом стал рэпером, да, у тебя вот есть рэп-сообщество и есть физтех-сообщество, да? И у тебя получается очень сильное преимущество. То же самое у тебя в Томске. Совсем другие люди, они не связаны с тем, что ты делаешь. Конечно. Потому что когда ты варишься вот в этой одной, у тебя получается одно и то же. Вот они, рэперы, они все сникерсы запускают, да, ну вот у тебя как бы у них все одно и про одно и то же. И там в основном это плохо кончается.
8: Да.
7: Вот сообщество ключевой фактор. Если у тебя есть разные сообщества, и ты не только в своем мире, еще ну, как бы находишься в другом мире. Где на тебя, может быть, не молятся, и ты не пытаешься только монетизировать свой бренд. А...
8: Нет, конечно, это очень помогает, и разнообразные связи, это вообще, я считаю, что вообще нетворкинг, это просто потрясающая вещь. Я всегда открываюсь для новых людей, ну, я люблю новые знакомства всегда. Мне кажется, это помогает всем потом, в конечном итоге, когда вы друг с другом взаимодействовать. И в планах у меня сейчас есть еще один проект с моими друзьями из Дагестана. У них есть, у меня есть друг Абдул-Азиз, у него есть потрясающее место. Это заведение небольшой, это безалкогольный бар, который ему функционирует. Да, и он, это потрясающее место. Я очень вам советую, если будете в Дагестане. Во-первых, в принципе, в Дагестан. Я вас очень...
7: Ну, это у меня была одна из лучших поездок моей жизни.
8: Ты был в Дагестане?
9: Ну, это что? Махачкала считается?
8: Ну,
9: это столица Дагестана.
8: Да, да, был.
9: Ну, в смысле, что я не путешествовал. Я был
8: не был.
9: Да, да, да.
8: Ну, да, естественно, нужно еще... Но в Махачкале есть тоник-бар. Это одно из лучших мест вообще, где я был. Маленькое заведение, потрясающее. И мы бы хотели... Вот,
9: подожди, а что безалкогольный бар? Есть вопрос.
7: Без алкоголя, происходит? Без женщин.
8: А вот приди туда, и с ума сойдешь. Как
9: круто. Круто.
7: Вот ты набираешь сейчас такой портфель разных деятелей, в которых ты в основном как не операционный, пассивный партнер, как инвестор в основном. Да?
8: Я не лезу в операционку, и я понимаю, что в этом есть определенный риск, но я с этими людьми, с которыми взаимодействую, в принципе, я понимаю, что в бизнесе там доверяй, но проверяй, как бы.
7: А ты идешь через людей.
8: Но я иду через людей. Я инвестирую в людей. Вот я так для себя так говорю. То есть я инвестирую в этих людей. И если, ну, всякое бывает, но я такой, я вот верю сейчас даже в идею «да», но я в этого человека верю в первую очередь.
7: Да, даже если это не сработает, он что-то другое найдет и так далее. Да?
8: Просто это все эти люди, они очень пассионарные, они очень.
7: Но для этого ты должен просто хорошо разбираться в людях.
8: Да, как бы. А и здесь это уже вопрос. Может быть, я и хорошо, может, плохо, но пока меня все устраивает с ними.
7: Какие отборочные критерии? Топ-3. Что у тебя вызывает там?
8: Ну, для меня это человек, который.

0: источает энергию, а не забирает ее. Это ты просто чувствуешь от человека. Для меня это человек с... Это позитивно мыслящий человек вообще в широком смысле, который в случае критической ситуации не ноет, а предлагает решения просто разные. Говорит, можно так, можно так, можно так. А не сидит и, да как же это так произошло, блин? Ну как мы так смогли, блин? Вот мы облажались. Кто же так не делает?
1: И третий – это из Томска человек.
0: Обязательно. Ну или из Дагестана. Нет, и третий момент, наверное, может быть, это не сюда, но у него должны быть какие-то ценности, даже с точки зрения того, что он не должен в моем представлении, в моей вселенной, быть человеком, для которого там классно провести время, это там напиться или там какими-то наркотиками закидаться. И это, понятно, не имеет, возможно, отношения к бизнесу, но для меня это характеризует очень человека.
1: Слушай, это у каждого свои ценности, то есть для кого-то это действительно важно. Мы просто привыкли, что в этом мире это, знаешь, не... Но это не делают базовым критерием, mm-hmm. это как бы такая какая-то еще один из пунктов, но для кого-то это прям принципиально. Может, да. это отражать какие-то внутренние установки, отношения к миру и так далее.
0: Ну, просто все ребята, с которыми я делаю вот, бизнес и инвестирую, участвую, они все либо ходят в походы, либо они яхтинг какой-то, либо они просто увлечены спортом, у них какие-то все время амбициозные mm-hmm. задачи, они очень активные жизненно, то есть они все в этом смысле для меня вот похожи друг с другом, хотя они и не знакомы, но вот в этом они похожи.
2: Честность, трудолюбие.
0: Безусловно, безусловно. Это все важно. И я просто думаю, что человек, который источает энергию и заряжен на какой-то вот успех и решение, там трудолюбие и честность, они, безусловно, так или иначе присутствуют. Но я вспомнил про вот эти три параметра, наверное.
2: Очень
0: вот
2: круто.
1: Оскар, ты запомнил видел. Их?
2: Да, конечно. Но это для меня просто... Таких людей не так уж много, на самом деле, если да. подумать, да, хотя только три критерия, но их не так много, если да. с которых ты встречаешься.
1: Но у тех же людей есть какие-то встречные критерии к тебе, чтобы партнерство случилось.
2: Да.
1: Это еще сужает фильтр.
0: Да.
1: Ты такой, у меня вот это, они такие, а мы еще вот так хотим.
0: Нам еще вот это надо.
1: Да.
2: Не, ну прям, да, это все может быть здравый смысл. Ну, как бы,
1: объединить. Да, блин, да. Слушай, здравый смысл, это, знаешь, опасная вещь, потому что здравый смысл, условно, у каждого свой. Вот прикольно, когда есть какая-то оцифровка. Как ты поймешь, что смысл здравый? Для кого-то в данный момент прыгнуть со второго этажа в бассейн – это здравая идея, да, здравый смысл.
2: Это будет весело.
1: Это будет весело.
2: Или купить тигра.
1: Или купить тигра, да. Потому что здравый смысл у всех разный.
2: Пока он маленький, все классно.
1: А потом мы смотрим новости.
2: Да, Майк Тайсон сказал, в какой-то момент его тигр его ударил лапой, и он понял, что это сильнее удар, чем все его соперники. А ему только типа 8 месяцев. И он понял в этот момент, что, наверное, это не самая супер идея. Да, ну в общем, Коля, у тебя все наоборот.
1: Да, да.
2: Видишь, вы как в анекдоте в двух поездах, оба друг другу показывают, да. Ты из бизнеса перешел в шоу-биз.
1: Да.
2: Все равно ты думаешь, как бизнес, ну, как предпринимать.
1: Я вообще в шоу-биз просто пошел с четким осознанием того, зачем я туда пошел, за трафиком, за медийностью. Вот. Я знаю, как ее монетизировать, я знаю, что это плюс. Это, опять-таки, выход на новый уровень коммуникации с людьми. Это проще, быстрее завязать какой-то контакт, проще с кем-то найти какой-то мостик, проще с людьми связаться. Опять-таки, трафик аудитории, который, если ты понимаешь, что это целевая аудитория, и ей этот продукт подходит, ты просто его сюда же включаешь. Опять-таки, это же франшизный бизнес меня научил. У тебя есть твои обладатели твоих франшиз, ты можешь им выкатить еще один продукт, зная их потребности, зная их боли, и на ту же сетку просто сразу продать. То есть не придумывая, не тратить деньги на поиск новых клиентов.
2: Подожди.
1: Да.
2: Я в полном шоке. Вот мой мозг до сих пор не может воспринять информацию, что тот концерт, который вчера дал, который я увидел своими глазами, что это результат работы 2 лет. Что 2 года назад ты просто сидел как...
1: Лежал,
2: да.
1: Я лежал в депрессии.
2: Ты был просто несостоявшийся предприниматель.
1: Да.
2: Ну вот просто врезался в стенку, все плохо.
1: Меня удалили из чатов Эквиума. Понял? Крайняя степень отчаяния.
2: Хуже только, если ты сам удалился. Сам себя такого.
1: Я недостоин.
2: Я не буду ждать, пока вы меня удалите. Понятно. И вот 2 года, и ты абсолютно новая деятельность, и ты достигаешь такого уровня. Как? Как это возможно вообще?
1: Ну, это загореться, это миссия, это смысл жизни, это вот так вот все. Потому что, собственно, как раз-таки ключ в том, что я лежал без сил, умирал, и вот мы познакомились 2 года назад тоже на регате. Опять-таки про окружение, про окружение. Регаты – активные люди, которые такие, давайте под парусами в Греции будем фигачить неделю. Вот, и меня туда затащили, я такой, ну ладно, поехали, хорошо. Вот, поехал, познакомился там с новыми людьми. Вернулись, начали думать, что делать. Ребята говорят, вот мы занимаемся, приходите, может, будет интересно. Я пришел, какой-то танцевальный зал, подвал. Я такой, зачем я сюда? Мне и так все плохо. Мне нужно думать какую-то бизнес-модель, пытаться искать деньги, как-то вставать себя. Я в танцевальном зале балуюсь, валяюсь по полу. Зачем это? И потом, спустя 5 часов, я выхожу, так я... О, что, 5 часов прошло? Я заряжен силой, энергией. Я общение принес это домой. Там сразу чувствуется, что ты... Ну, типа, жена твоя такая, о, какой-то другой человек вернулся. И вот так вот бам-бам, я такой... Я не видел в этом никакого решения. Я просто такой, а когда тренировка? Когда тренировка? Давайте 5-6 часов еще. Вы не можете? Я сам соберу. Давайте, кто еще может? Создал там свой чатик, приходите. Мы свой чатик создали. Все, давайте ходить. В какой-то момент, блин, давайте сделаем это, покажем людям. Покажем, посмотрим, как это. Облажаемся, облажаемся. Это же правило импровизации. Лажать – это круто. Ошибки, подарки. Ну, посмотрим, что будет. Все, собрали, начали звать людей. Потом мы поняли, вот это наше объединение 3 человек, что мы не можем сделать в целом плохо. Вот так, опять-таки, по ценностям мы это не фильтровали. Но эта поездка как-то сама нас отфильтровала, отбор произошел. Мы поняли, что мы не можем сделать плохо. Мы поняли, что нам нужно забить зал. Поняли, что надо сделать там хороший звук. Хоть как-то это снять, хоть как-то это сфотографировать. Без денег. Это все вот на каких-то контактах. Sold out. Люди говорят, особенно тогда был разгар всех новостных февральских событий. Они говорят, я первый раз в этом месяце 2 часа забыл про телефон, забыла. Я не смотрел, я просто вот здесь. И спасибо вам за это ощущение какой-то счастливой жизни, которая, оказывается, есть, где мы вне контекста просто кайфуем.
2: Круто.
1: И вот я это все прожил, то есть и я такой, я увидел в импровизации спасение для себя, для своей души. Я такой, я буду этим заниматься. Я увидел миссию. Я понял, что я хочу делиться этим с людьми, чтобы вот у людей, возможно, их решит эта проблема также. Они...
2: Ты стал шоуменом, реально.
1: Ну, получается, что так. Вот. И вот и ответ на вопрос, как так за 2 года, что просто мы этим горим. Мы с этим засыпаем, мы с этим просыпаемся, мы придумываем, как сделать. А давайте сделаем там мерч, а давайте сделаем тоже там хороший мерч. Давайте переедем на другую площадку, соберем больше людей. То есть мы людей собирали.
2: А когда ты первые деньги получил, вот такие ощутимые за твой артистический?
1: Я думаю, что в этом году, не в этом, ну, в начале того, да, в середине того года у нас пошли заказы, вот от 500 000 у нас ценник как пошел, мы сразу начали сильнее ощущать деньги. Вот, то есть это уже, ты понимаешь, что за один день можешь дать несколько концертов, вот с таким ценником, ну, не считая там технические райдеры и бытовой и так далее. Ну, то есть, вот Женя понимает, я человек без медийки, это нереальный ценник, вот для меня понимание. То есть, сколько я без медийки занимался юмором, комедией, выше 15 тысяч рублей, 30 ты не можешь пробиться. Даже, то есть, если дорогой ведущий мероприятий, ну, ты можешь там до 200 тысяч дойти, это реальные цифры. 500 000 не медийному артисту практически нереально получается.
2: Да. Ты когда первый 1 000 000 свой получил?
0: Ну, я думаю, в 2021 году.
2: Прям за одно выступление?
0: Да.
2: Как это было?
0: Вот, возьмите. Спасибо.
2: Твои следующие будут.
1: Я купил тигра.
0: Не, я, конечно, я обрадовался, и, ну, было приятно. Но я не помню, чтобы я прям, вот знаешь, что я такой... Вот она! Я как-то потом постфактно такой, о, прикольно. Это же было прям разово. Да, я такой, ничего себе.
2: Я же могу это делать каждый день.
0: Так, почти. Да. Но просто само ощущение, да, это я прям сильно прям чувствую, про что сейчас Коля говорит. Прям понимаю прекрасно это ощущение.
2: А бренд свой вот строишь, ты строишь свой бренд. Вот даже запах продумал. Это там, ты прям думаешь, вот мой мое позиционирование, как ты за рамки не выходишь.
0: У меня есть моя личная структура, то есть что я хочу нести через те или иные бизнесы, через тот или иной подход. Мои «да» и мои «нет». Вот это у меня есть. И у меня есть это прям... Я их постоянно как-то смотрю, напоминаю себе, где-то коррелирую. То есть мои там... Условно, мои «нет». Я не хочу транслировать алкоголь, я не хочу транслировать...
2: Ниже пояса.
0: Ниже пояса.
2: Поэтому ты единственный для меня, возможно, вообще наставник. Потому что у меня все те же самые «нет».
0: Да.
2: А все остальные мне говорят, без этого никак. Ты моя последняя надежда. Если этого лосинка оборвется, все.
1: Ну, Оскар, ты накидываешь, конечно, на Женю ответственность. Вообще...
0: Да нет, нормально. Я готов к этому риску.
2: Вот эти нет.
0: Они приходят постоянно, и они испытывают... у меня много друзей мусульман, как так сложилось, еще с Казахстана, и они... один мой хороший друг, он мне однажды сказал, что дьявол всегда будет пугать тебя бедностью. И это... Так мне понравилась эта фраза, потому что это всегда... Я это об этом вспоминаю, о том, что они потому что говорят тебе, вот эти ставочники, они все время говорят, вот смотри, у нас очень много денег, просто пойди на эту сделку сам с собой, но мы легализовались, это все в белую, это все, ну вот.
2: Это вообще хорошо для людей.
0: Это даже, ты даже добро несешь. Но я же внутри понимаю, что я сам с собой нечестен, и поэтому для меня это уже важно. И понятно, можно там бить кулаком в грудь, там всякое бывает, но в данной точке времени я там где-то снимаюсь в проектах, где они присутствуют, и это невозможно избежать, потому что я часто в спортивных мероприятиях, да. А спорт весь на этом. Но все личные контракты, я с ними очень неприятно разговариваю, чтобы они не приходили больше.
2: А твои «да» какие? Какие твои «да»?
0: Мои «да» это какие-то... Это семейные там, мои ценности, это спорт, это здоровый образ жизни, это, наверное, это современные технологии, конечно. Любовь к животным, это какое-то уважение к старшим, к окружающим.
2: Ну, а что вообще примеры такого в мире, такого позиционирования?
0: Я даже, честно сказать, ты спросил, поставил меня в тупик этим вопросом, потому что у меня нет этой ролевой модели. Мне просто то, как бы я хотел видеть свой путь.
2: Ну, вот конечно, у тебя не может быть ролевой модели, что ты личностный, очень... Ну, ты не можешь стать просто другим. Но, тем не менее, какие-то примеры вдохновляют просто, что это возможно вообще в принципе.
1: Джеймс Леброн. Вдохновляет
2: тебя? Меня, например, вдохновило, когда я первый раз в Америку приехал, 17 лет. Я там увидел очень много успешных людей, предпринимателей, которые добрые, обычные, честные люди. Я понял. А до этого у меня была какая-то иллюзия. Я не знаю, почему, вот так как я вырос, что... предприниматели, это вот, ну, очень такие серьезные, ну, как бы такие злые, какие-то.
0: Жесткие люди.
2: А там
0: как Колян.
2: И там я увидел такое разнообразие, многообразие вообще, какие могут быть предприниматели. Это все, это мне показало, что, ну, это вдохновляет, что это возможно, что я тоже могу стать предпринимателем.
1: Вот у меня, кстати, вот всю мою жизнь, буквально до последнего момента, самый сильный был конфликт и в окружении про творческий человек и предприниматель вообще. Вот я когда был типа в бизнесе, мне все говорили, ну вот же ты же хочешь этим заниматься, иди в творчество. Я говорю, да мне это не мешает, я могу сегодня сидеть в офисе, вечером пойти выступить в стендап-клубе. Да. Они такие, ну нет. Выбери что-то одно. Предприниматель, он жесткий, он типа не та-да-та-та. И я только вот сейчас понял, что это все неправда, это конечно. Неправильно. И вот если про примеры мы там говорили про Канье Веста, ну и много тот же там, вот Кевин Харт, когда ты можешь быть очень смешным комиком и очень успешным предпринимателем, тебе не обязательно быть жестким и каким-то акулой, разгрызающей всех ради денег. Да. Ты можешь балансировать и можешь иметь ценностную базу, как ты говоришь, где есть принципы, там, ставки, алкоголь, наркотики и так далее, если они у тебя есть, и это тебе не помешает делать бизнес. Вот это для меня, наверное, главное открытие там, к 33 годам, вот, к которому я пришел.
2: Кевин Харт много работает, пробует, он учится, да, как Шек О'Нил тоже пошел, когда деньги появились, говорит, мне надо экономическое образование получить. Пошел, получил экономическое образование, чтобы, он говорит, чтобы меня не могли на сделках, мне все равно нужно понимать, я никому, и чтобы я понимал вообще, что такое там, вот это. вот это желание учиться, меняться, что-то еще освоить, какую-то еще навыки какие-то получить.
1: Ну вот ты правильно сказал, в какой-то момент вот у тебя был момент, что ты приехал в Америку, увидел, что так можно, вот ты можешь комбинировать, как хочешь проявляться, как хочешь одновременно, то есть ты, Оскар, тоже пример того, как там преуспевать, это вообще, ну то есть, когда ты рассказываешь про скорость реализации проекта, идей, навыков, скиллов, качеств личностных, там, физических, и все это одновременно, ты думаешь, невозможно это успевать. Ты понимаешь, что вот ты успеваешь.
2: Это возможно успевать и еще отдыхать.
1: Да-да-да. Вот.
2: Одновременно. Мы на Антарктиде сейчас. Да. Прямо сейчас.
1: Да. Проливе Дрейка, господа, мы плывем.
2: Пролив Дрейка, да. Давайте тогда по последний вопрос, потому что у тебя сейчас выступление.
0: Да.
2: Видение будущего.
0: Да.
2: Вот какие у тебя сейчас планы на будущее? Как ты это видишь?
0: Ну, я их связываю с творческим, конечно, развитием. Как только ты думаешь... Ну, я в целом уже профик, то есть я топ. Вот когда ты так думаешь, в творчестве, я не знаю, как в бизнесе, но в творчестве это супер просто провал.
1: Смерть, да.
0: И я себя считаю абсолютно точно начинающим стендап-комиком, который обучается постоянно, выходя на сцену, и мне хочется делать это. И очень много шуток моих коллег я слушаю с удовольствием всегда о том, что одна из моих любимых шуток, что Женя выступил на новом опять языке со стендапом, и он надеется, что хоть на каком-то языке это будет смешно. Я, потому что имею опыт выступления там на испанском, на английском, и мне это очень нравится. И даже, ну, и многими спрашивают, ну, зачем ты это делаешь? Ты что, думаешь стать известным комиком в Испании? Типа, вообще такой нет задачи. Просто когда я работаю с языком, я работаю с текстом, я потом из того, что я повыступал на испанском, я вернулся в русский язык, и у меня появились какие-то такие повороты, которые никогда бы до этого не появились. И то же самое с английским, то же самое. То есть расширение и углубление, вот что я хочу делать, и я получаю неимоверное удовольствие от этого, и стендап – это большой путь, поэтому глубже, дальше, шире, короче, углубляться и крупнеть в этом деле.
2: Да. И твоя состоятельность будет расти, поэтому в любой момент обращайся, любые инвестиции. Я энциклопедия бизнес-модели. Так что, если есть какие-либо вопросы, обязательно. Вау. Оля, твои планы, давай.
1: Короче, глобальный план у нас. У меня есть большой запрос на то, чтобы научиться передавать методику импровизации, обучения детям. Я хочу, чтобы, когда мой ребенок пойдет в первый класс, он пришел и сказал, где записываться на импровизацию.
0: Прикольно.
1: Они говорят, вот-вот, и все, он записался.
2: Знаешь, не все должно происходить в школе. Школа дает русский язык, математику,
1: ну,
2: да?
1: Как бы, давай, ну, типа, это такой образ, да. Это может быть, понятно, возможность дополнительного образования коммерческого и так далее, так далее. Но сам факт, что сеть преподавателей, просто это же нужно обучить преподавателей, да. Сделать регламенты и так далее. То есть, если это франшиза, запустить ее, бизнес-процессы наладить, чтобы это было выгодно, маркетинг и так далее, и так далее. В общем, самая такая большая цель на ближайшее время – это справиться вот с задачей по детскому образованию, чтобы дети начинать заниматься импровизацией, чтобы они эти правила гибкости ума, этих скиллов уже начинали с детства понять, как это работает, чтобы мы там спустя 30 лет могли как-то повлиять на изменение общества, чтобы дети жили в другом мире, по-другому учили взаимодействовать. И такие же люди, как я, что-то еще добавят в этот прекрасный суп улучшений. Но это все, что я могу сделать вот на текущий момент из своих ресурсов, из своих возможностей, чтобы будущее там, моих детей, и я, дай бог, до этого доживу, было более приятно.
2: Я уже вижу уже такое будущее, такой двор где-то в регионах, и там дети типа дерутся, а потом они все подходят и выясняется, они просто театр играют, да? Они импровизируют. Я уже увидел это будущее.
0: Да.
2: Ребята, спасибо большое. Мы потихоньку юмор добавляем в бизнес. Бизнес добавляем в юмор.
0: Да.
2: И тогда и то, и другое становится сильнее. Вот так.
0: Это подкаст «Смешные деньги».
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка. Плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся в здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже если вы увеличите количество наград. Дети стремятся к получению наград, а не знаний. Излишние поощрения убивают интерес. Истинный рост происходит благодаря желанию учиться. 10-я ловушка. Излишняя серьезность. Без юмора трудные и тернистые участки пути переносить нелегко. Пройдите путь мастерства с улыбкой.
0: Личный коуч. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год, с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Огульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хысаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хысаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Так же, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здоровается с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Зачем и почему стоит купить золото прямо сейчас? Топ-причина номер 5. Психология рынка. Никто не может по-настоящему понять рынки и экономику, но вы можете получить представление о том, что это такое, если поймете, что ими движет. Жадность и страх. И самая занимательная часть денежно-кредитной истории – это изучение их побочных продуктов – мании, паники, пузыри и обвалы. Когда вы изучите их, вы быстро узнаете смысл старой поговорки «бык взбирается по лестнице, а медведь выпрыгивает в окно». Это означает, что могут потребоваться годы, чтобы создать пузырь, но только дни или недели, чтобы он лопнул. Это потому, что когда дело доходит до жадности и страха, страхи – это более сильные эмоции. Золото и серебро иногда исключение из этого правила, потому что они могут расти так быстро, как молния в панике. На бычьем рынке золота 70-х годов потребовалось 9 лет, чтобы цена золота поднялась с 35 до 400 долларов. Но как только паника из долларов начала развиваться в безопасное убежище золота, потребовалось всего 33 торговых дня, чтобы цена более чем удвоилась до 850 долларов. Но на самом деле был только очень небольшой процент населения, который паниковал из-за долларов в 70-х годах, но в этот раз Майк Мелони считает, что паниковать будут все. Топ-причина номер 4. Время действительно изменилось. Различия между бычьим рынком драгоценных металлов 70-х годов и великой золотой и серебряной лихорадкой сегодня огромны. В 1970-х годах только две крупные биржи, одна в Лондоне и одна в США, установили цену на золото. Таким образом, только Северная Америка и Западная Европа, около 10% населения мира, могли участвовать в этой великой золотой лихорадке. На этот раз это может делать вся планета. В 1970-х годах число инвесторов в государственных экономиках, таких как Китай или СССР, было равно нулю. Сейчас в каждой из этих стран проживает более 100 миллиардеров. Большая часть остального мира живет в условиях крайней нищеты. Сегодня в мире насчитывается почти 1500 миллиардеров, проживающих более чем в 50 странах. Каждая страна на планете расширила свои валютные поставки примерно в 10 раз с 1970-х годов. Поэтому каждый потенциальный инвестор имеет валюту в 10 раз, и в каждом населении произошло экстраординарное развитие мышления инвесторов. В 70-х годах мы были планетой вкладчиков, но затем, когда страны по всему миру отказались от золота и серебра в качестве денег и приняли фиатную валюту, инфляция бушевала, наказывая вкладчиков и вознаграждая инвесторов и спекулянтов. Затем у нас был технологический пузырь 90-х годов, и все стали биржевыми трейдерами. Затем у нас были глобальные пузыри недвижимости, и каждый стал инвестором в недвижимость или флиппером. В течение более 30 лет экономика была наказана, а инвестирование и спекуляция были награждены. В результате на этот раз существует гораздо больше людей, которые могут инвестировать в золото и серебро. Количество очень трудно подсчитать, но эксперт думает, что это где-то от 10 до 100, но возможно даже в 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Помните, что в государственных экономиках более половины населения мира не было инвесторами, и сегодня Китай находится в гиперпузыре недвижимости, который управляется инвесторами. Таким образом, это в 10 раз больше людей, у каждого из которых в 10 раз больше валюты, и в каждой популяции есть где-то от 10 до 1000 раз больше людей с мышлением инвестора. Это где-то от 1000 до 100 тысяч раз больше валюты, которая когда-нибудь придет в погоне за золотом и серебром на этот раз. Да, в этот раз время совсем другое. Топ-причина номер 3. Золото и серебро должны покупать намного больше. Существует старый миф о том, что в Древнем Риме унция золота могла одеть человека с головы до ног сандалиями и стоги и поясом. И что сегодня человек все еще может одеть себя в туфли, костюм и пояс по цене унции золота. Люди утверждают, что так было всегда. Ничто не может быть дальше от истины. До создания Федеральной резервной системы можно было купить одежду за унцию золота, но к концу бурных 20-х годов из-за инфляции это было невозможно. Затем, к началу Великой депрессии из-за дефляции, вы могли бы снова это сделать, но к 1970 году за унцию золота можно было бы купить только обувь. Затем, всего 10 лет спустя, можно было купить первоклассный костюм, очень хорошие ботинки и отличный ремень, но к 2001 году можно было купить только некачественный костюм, дешевые ботинки и никудышный ремень. Да, Золото всегда чего-то стоило, но оно всегда зигзагами двигалось в диапазоне покупательной способности. Топ причина номер 2. Сложите причины с 10 по 3. Все это происходит одновременно, и это глобально. Таким образом, на человека приходится больше вещей, чем когда-либо в истории, но такое же количество золота, конкурирующих валют и других активов ослабили покупательную способность золота. Сегодня в этих конкурирующих активах хранится в 200 раз больше богатства, чем в золоте. И если только 10% этого богатства придет за золотом, его цена вырастет в 20 раз. И в грядущем кризисе Майк Мелони видит, что это будет намного больше, чем просто 10%. Мир теперь на неизведанной территории. Дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и государственный долг взлетели до смертельного уровня. Акции и облигации недвижимости находятся в пузырях, а пузыри кредитных долгов и деривативов угрожают разрушить мировую экономику.

0: что повысит вероятность социальных бунтов и нарушения продовольственного снабжения. Но в любом диапазоне возможностей существует нечто, называемое колокообразной кривой вероятностью. Это означает, что любая из крайностей, также называемых хвостовыми рисками, очень маловероятно, но что-то посредине очень вероятно произойдет. Эксперт считает, что это будет что-то среднее. Да, он верит, что это будет величайший крах в истории, но у него есть большая надежда. Человек – удивительный вид, у нас есть устойчивость и способность адаптироваться и отскакивать от чего угодно. Да, банки могут обанкротиться, но их место займут новые, более эффективные. Да, мировая денежная система рухнет, но это может быть хорошо. Если бы мы могли сделать мошенничество, воровство и конфликты интересов незаконными для банковского сектора и денежной системы, и если бы мы просто оставили свободный рынок в покое и прекратили манипулировать им и вмешиваться в него, это быстро обеспечило бы нам новую, эффективную, стабильную и честную денежную систему, которая увеличила бы процветание и уровень жизни для всех нас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, ваше величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил: «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света

0: планеты были созданы творцами, которых родила и воспитала мать. Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: Притчи народов мира.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги. Визионер индустрии красоты, человек, который был первопроходцем, вообще говоря, этого нелегкого дела, как заставить всех людей ходить в салоны. Не только женщин, кстати, и мужчин. Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент ассоциации предприятий индустрии красоты Игорь Стоянов у нас в студии. Привет. Ты 30 лет назад открыл салон в Москве, да, насколько я
2: понимаю? Первый, да.
1: Первый. Как ты думаешь, сейчас вот на рынок сложнее выйти с какими-то услугами? Бьюти, там, барбершоп, там, парикмахерская? Или тогда было сложнее?
2: Ну, слушай, как и у любой монеты, есть две стороны. С одной стороны, легче, потому что есть накопленный опыт, знания, готовый потребитель, ну, которого не было в 94-м году еще, это хорошие новости, но плохие. Бренд сделать сложнее, хотя легче сделать свой личный бренд. Для этого есть все предпосылки. Серьезный дефицит кадров, прям серьезнейший, и мы с тобой понимаем, что дальше будет сложнее. Курс поднялся, все наши соседи, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, все вернулись домой. Работать не особо есть кому. Государство поддерживает самозанятых, и классическая схема салонов красоты просто к ядрению фени сломалась. Есть две враждующих стороны. Классические салоны красоты, работающие на трудовых отношениях, и самозанятые, которые едят свободу ложкой, ну и которых пока все пересчитывают, но по классам отличить друг от друга не могут. Поэтому открываться надо. В тяжелые стыковые времена это лучшие возможности. Открывать надо что-то простое, например, до 2-3 миллионов. Это какую-то моностудию, салон красоты простой, парикмахерскую тестировать. Ну, а если у тебя есть деньги, открывай тогда проверенный бренд, ищи свое сообщество, кто тебе близок по идеологии, иди открываться, ну, то, что называется под франшизой, но я бы называл, что франшиза уже это мертвая лошадь, и такое есть понимание у меня как-то пришло, фракталинг, это повторение себе подобного. Чем отличается от франшизы? Во франшизе должны быть жесткие стандарты, государство должно регулировать франчайзинг, кредитовать. Этого у нас нет, поэтому мне показалось, что фракталинг, новое слово, такое может быть. Я открываю себе подобное, со своим характером, но беру лучшее от старших товарищей, кто прошел там 30-летний жизненный путь.
1: Я часто удивляюсь, когда люди берут франшизу. Сейчас столько, ну, давай так, 95, наверное, мошеннических франшиз, это, грубо говоря, когда продают тебе такого, ну...
2: Типа упаковка.
1: Типа упаковка, да. Хотя там внутри, ну, ничего нет, да, пустота. И потом человек все равно окунается в это все сам, ну, и обычно бросает, потому что у него вначале были ожидания, ожидания сложились, потом вот этот вот гидроудар, значит, встреча с реальностью, его раздавливает, расплющивает. И ты сейчас, разворачивая ответ, фактически привел другой способ, который базируется на своих людях, где в основе поддержка и способность вдохновляться, обучаться друг у друга и так далее. Мне кажется, сейчас вот грядет просто бум таких сетей. Это бизнес-сообщество фактически. Ты вообще помнишь, когда ты вот начинал, что тобой двигало, какие эмоции были?
2: Я скажу непопулярную историю, может, ты ее поймешь. Обычно ее скрывают. Страх.
1: Подавляющий или...
2: Вот, да. Давай сейчас или... доберемся. Да. Смотри, в страхе можно подавиться или утонуть, и эта яма мне тоже знакома. Когда у меня был рейдерский захват, я почти 10 лет пребывал в этом страхе. А потом я научился конструктивно с ним работать. И ты понимаешь, это большое мастерство. И сейчас я научился либо от страха отталкиваться, либо на него опираться. Это про конструктивное. Я приведу один пример. Когда мне было страшно, что от меня уйдут мастера, а это один из самых больших страхов в индустрии. Представляешь, ты вложил, и вот у тебя там, я не знаю, выручка там 5 миллионов в месяц, и вдруг тебе подходит мастер и говорит: Игорь, слушай, это в лучшем случае. Спасибо
1: тебе.
2: Вот
1: ты сейчас сказал, Игорь, я же вздрогнул.
2: Да, спасибо тебе. Мы вот...
1: Мы пошли.
2: Мы решили открыть через дорогу. И это прям у меня... Вот до сих пор это меня обдает холодным потом. Я подумал, слушай, что я могу сделать такого, чтобы от меня мастера не уходили?
1: Так.
2: Что они могут делать? Учить либо учиться. Я открыл школу стилистов. Они могут работать в салоне. Я понимал, что мне придется строить сеть, потому что в одну я всех не умещу. И третье, они могут работать на выезде. И мы сделали имидж агентства. К 2000 году персона делала все телевидение России 100%. MTV, Муз-ТВ, ТВ-6, РТР, Вести, Культура, Первый. Мы переодели в 2000-х вот это старое советское телевидение вот в ЯПе. И это было удивительно, потому что мастер получил все возможности в рамках, ну, вот этой первого вот этого треугольника.
1: Когда вот так же, столкнувшись с тем, что мой сотрудник или целый отдел продаж вдруг вставал и говорит: мы пошли, вот ты описал этот холодный пот, дрожь такая. Каждый предприниматель, наверное, кто испытывал это, тот сразу узнал это состояние.
2: Да, не перепутаешь.
1: Да. И однажды мой учитель, когда я ему рассказывал вот про это, он сказал такое: вот представь себе, клетка отпочковалась, а ты протестуешь против того, что клетка делится. Они не отделившиеся, они спродуцированы тобой, потому что это твои ученики, и ты не начинаешь называть своих учеников вдруг подлецами, предателями, а ты говоришь: в добрый путь. И тут же на уровне ассоциация или некий другой уровень они входят теперь в мягкую форму взаимодействия, а ты в этой ассоциации тоже, ну, давай так, основатель или имеешь статус определенный. Через 5 лет после этого разговора практически во всех моих бизнесах был X10. Рост выручки. Вообще все выросло. Потому как фактически я стал применять это. Вот я вот смотрю твою карточку там по описаниям. У тебя тоже там ассоциация и так далее. Мне кажется, ты владеешь этим. Что скажешь?
2: Мы с партнером читали книгу «Титан» про Рокфеллера. И Рокфеллер в свое время, в те смутные нефтяные времена, много дел ассоциаций, объединений. Они очень тяжело живут, потому что там нужна энергия. И, ну, я смотрю, как и ты, и мы выстраиваем. Они в идеале, конечно, должны быть самоподдерживающие. Но нет энергии, ну, нет ассоциации. Рокфеллер делал их искусственными. Наша родилась в 19-м в ковид. Просто вот со звонка я позвонил Нине Литвиновой, коллега, и говорю: Нин, надо объединяться. И мы собрали всех конкурентов, которые были, 7 нас было человек, и мы просто поддерживали вот эти 3,5 месяца, мы были закрыты индустрию. Наша индустрия не регулируется. И в этом есть огромный плюс и минус. Нерегулируемая общественная организация живут сложно. Ими прям, ну, туда надо качать.
1: Бьюти-сфера — это в основном продажа мечты. И вот сейчас, вот в эти непростые времена, такие турбулентные очень, да, вот как обстоят дела с бизнесом именно сейчас?
2: Давай я прям обопрусь на исследования. Мы работаем сейчас с Московским институтом психоанализа. Мы провели исследование вообще, чего хочет сейчас клиент. 5 вещей. Первое. Давай так. Он не хочет ничего профессионального. Он считает, что профессионально и гигиенически мы должны сделать все на 5 баллов. Этого даже нет ни в одном ответе клиента. То есть, это уже само собой. Okay. Но чего он хочет? Он хочет атмосферы. Прям первое стоит. Он хочет прийти в салон, и чтобы там не пахло скандалом и мутными отношениями в коллективе. Первое. Второе. Он хочет бизнеса от сердца. Это про ожидание. Он хочет, чтобы мы его с тобой обняли. Угу. Третье. Он хочет чтобы его мастер и его салон были одинаково известны. Он хочет, чтобы он понимал, ага, Николай, призер чемпионатов, он хочет про него все знать, чтобы мастер был идентифицирован. Четвертое. Слушай, вот это удивительно. Клиент хочет, чтобы работали с его выгоранием. Он прям хочет превзойти ожидания, чтобы ему помыли голову.
1: Слушай, ты прям во внутреннюю красоту пошел, человек.
2: Мы туда ходили и идем, но сейчас клиент требует этого.
1: Я тебя не зря про мечту спросил. Ведь мечта есть сформулированная, а есть, которая существует...
2: Внутренняя. Все,
1: да, внутри, и она вот рвется наружу, но не выходит. И вдруг ты говоришь про атмосферу, да, и вот человек приходит и приоткрывается, или вот это случается. Вот ты сейчас прям вот как будто описываешь.
2: Спасибо тебе за вопрос. В 98-м году, когда появилась первая Persona Lab, я на зеркале писал: «Ты видишь персону с большой буквы». Я тебе скажу, я знаю кучу историй, когда человек садился у зеркала, читал «Ты видишь персону», он видел себя. У него случались сатори просто от того, что он, бедолага, работающий в офисе, к нему прикасались не только руки там чудесной девы, которая умеет стричь, и ласкали его голову на мойке, а это немаловажный фактор, но еще его стрижка могла получить комплимент, и он женился потом. Я помню историю, иду на какое-то мероприятие.
1: На ней женился или вообще?
2: Я сейчас тебе расскажу. Два жлоба меня встречают огромные.
1: А, так все-таки...
2: сейчас близко к челке, да. Но тонкое мастерство. Они говорят: «Вы Игорь?» Я говорю: «Да». «Стоянов, да». Мы по поводу своих жен. У меня пролетела жизнь перед глазами. Они говорят: «Хотели поблагодарить. Мы с Семеном женаты на ваших стилистках. И хотели поблагодарить за фантастическое воспитание девчонок». Ты понимаешь? Ну, потому что я...
1: Раньше были женские школы, а сейчас у тебя...
2: Слушай, они так и есть. Но я, например, мужскую стрижку сделать сложнее, чем женскую. И когда девчонка приходила и говорила мотивированно: «Игорь, я буду работать 24/7, я хочу выйти замуж», я понимал, что она всегда будет выглядеть безупречно, она будет работать... пока не выйдет замуж бесконечно, и она будет такой аккуратной.
1: Так вот в чем секрет-то.
2: Это один из. И я тебе скажу, что моя задача, это, наверное, от мамы, от отца, сделать было в персоне и в салонах не то что по-домашнему, вот все на тонкого, чтобы человек, когда приходил... У меня нет повторяющихся дизайнов. Я считаю, что каждый владелец салона не может делать стандартные франшизные гребаные дизайны. Он должен проявиться через свой интерьер. Он должен вложить туда или свой вкус, или даже свою безвкусицу, которую нельзя стесняться. Пусть она лучше...
1: пусть станет проявлением.
2: Абсолютно, да. И поэтому лучшие франчайзи персона – это пара. Угу. Он умница, она красавица. И вот когда он для нее открывает, но он дает ей спину, страховку, деньги, поддержку, это лучшие наши партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчувнал багасса чахучувгуй кейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчувнал багасса чахучувгуй кейсер. Заккантуву тинявкисри архальса. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «База» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Но в свою очередь напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кехасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договора. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя, возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечки. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещение. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную, жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, сегодня у меня броукаст с Павлом Гительманом. Спасибо тебе, брофист. Мы делаем такие хорошие разговоры с предпринимателем. Ну, благодаря тебе в том числе появился перформанс-маркетинг. Ну, там сразу появились боты, роботы. И все равно, даже когда ты пытаешься дать конкретный результат, очень часто этот результат фейковый.
2: Ну да, то, что ты говоришь, слово появился, ну, скорее термин, да, то есть когда мы в России масштабировали рекламное агентство, нам надо было как-то отличаться от конкурентов, и поэтому, ну, такой термин стали использовать.
1: Ты увидел эту проблему, что в рекламе очень много... Неэффективности.
2: Ну да, ну просто был переход. То есть почему мне там удалось сделать первую кампанию? У меня было 100 попыток, все неудачных, 101-я получилась. И она получилась не потому, что мы какие-то способные, мы попали в нужный момент.
1: 100 попыток у тебя на чем были неудачны?
2: Первые удачи, это я в детстве этими игрушками обменился во дворе, биржу устроил игрушку, потому что не хотелось игрушки, а денег не было.
1: Ну это такие детские.
2: Да, детские.
1: Ты говоришь, что твоя первая успешная кампания, это была 101-я.
2: Ну да, ну самое смешное, я сейчас помню, я хотел... Этот, сладкую вату продавать в парке. Это такие у меня были масштабные
1: хорошая
2: идеи.
1: Хорошая тема.
2: Но мне не получилось даже арендовать помещение. Идея остановилась на этой стадии. Вот. А мы какие-то приложения делали в соцсетях. Например, у меня был такой проект интересный. Он даже был успешный примерно 24 часа. ВКонтакте активно набирал. И там адрес у каждого человека был vkontakte.ru/ и очень длинный ID. Да. ID там 3, 2, 10 цифр. И я такой, так можно же купить домен и домен всем выдавать. И я купил домен vk.my, малазийский. И мы сделали приложение, где ты заходишь, там платишь мне чуть-чуть денежек, а домен второго уровня, ты знаешь, он бесплатный. А, то есть себестоимость ноль, даже если я за доллар продал, я уже богач. И мы запускаем эту историю, она вот так полетела. Я уже ходил, я был миллиардером в душе. Все деньги мира мои должны быть, потому что, представляешь, vk.my/Oscar, это гениально. И через 24 часа после того, как мы запустили это приложение, ВКонтакте запускает бесплатную возможность никнейм создать и сделать vkontakte.ru/Oscar, и продажи остановились.
1: Да.
2: Вот, ну, такие какие-то были истории, вот с которых мы стартовали, но они все были удачны. Но в какой-то момент произошел переломный момент. Интернет стал набирать большие объемы, сам как категория, как медиа, а телевидение, ну, очень большой рынок был, и деньги начали перетекать из рынка телевизионной рекламы в рынок интернет-рекламы. И тут появился вот эти студии, веб-студии, они сайты делали и так далее. Вот. Ну, сайты делать я ленивый, их надо много делать и постоянно, а я понял, что надо рекламу. И
1: креативное агентство.
2: Да, креативное агентство. И вот мы туда попали, в эту ситуацию. Ну, и стали, надеюсь, неплохо работать.
1: Да, ну вот действительно, вот этот перелом, ты вот 100 попыток всяких маленьких, но потом раз, и у тебя там 95 из топ-100 компаний мира покупают через тебя рекламу парня из Сибири, который недавно там домены делал на ВКонтакте. Что это такое? Это ты просто вот... Это была таблетка от боли большой?
2: Я думаю, что это комбинация случайностей. Ну, первые деньги мы заработали на том, что очень простую идею придумали. За счет того, что я делал вот эти приложения ВКонтакте, все неудачные. Угу. Но я был в группе разработчиков игр. Их было 44 человек. Часть из них сегодня в списке мирового Форбса. И вот я среди них был, и в какой-то момент появилась возможность внутри игр ВКонтакте размещать внешние ссылки. Внешние ссылки. И тогда с одним из разработчиков игр мы придумали давать людям монетки в играх за то, что они вступают в группу брендов. Я покупал монетку за 3 рубля, а на рынке она очень легко продавалась за 20 рублей среди рекламодателей. Они с удовольствием готовы были покупать. 20 рублей человек вступил в твою группу.
1: Да.
2: Представляешь, 20 рублей подписчик, это космос.
1: Но он вступал в группу, чтобы получить какую-то монетку.
2: Да. Это так сейчас уже есть целая
1: это
2: индустрия.
1: Это мертвый душ.
2: Ну, мы тогда это не понимали, и на самом деле...
1: Не, ну классная штука. Сейчас появились мини-апы в Телеграме.
2: Да, это вот то же самое.
1: Просто мега тема.
2: Ровно вот такая же ситуация была с этим.
1: Это большая возможность. Ты видишь в этом сейчас возможность?
2: Тот месяц, когда мы это сделали, за первый месяц я заработал $1 миллион. Для меня, как человек, который я до этого 3 месяца, 6 месяцев назад листовки в метро раздавал, потому что у меня были эти попытки делать проекты, но я на них не зарабатывал. Поэтому деньги я зарабатывал в метро листовки раздавая. И тут бах, $1 миллион на счету. Я: что? Как? как это возможно. Да, да. И это вот благодаря той возможности. Сейчас меня...
1: Ну да, там аффилиат, маркетинг, там выставляли офферы, мы платим там $1 за подписчика, или платим $100 за активированную карту, или типа и ты просто смотришь, потом нашел другой способ поставлять эти лиды.
2: Не-не, не было таких, еще не было вот этого маркетинга, аффилиат-маркетинга. Не было этого, сама идея.
1: Ну ты с ними, они платили, они были готовы платить 20 да, рублей, например.
2: 20 рублей вступил в группу, или оформил карту,
1: а
2: или,
1: ты покупал,
2: или скачал браузер Google Chrome, еще что-то.
1: Они какие-то это гениально, потому что внутри этих игр везде есть «заплати», либо вот перейди так по ссылке, вступи в группу и...
2: Там знаешь кайф. Что? То есть, с одной стороны, это внешнее событие, а с другой стороны, там внутреннее. То есть, что мы сделали? Ну, во-первых, мы как-то убедили всех разработчиков, потому что никто не хотел делать рекламу. Да. И я приходил к ним и говорю, подожди, ну, давай у тебя разместим. Он говорит, зачем? У меня деньги хорошо зарабатываю. Они уже и так были богаты, ребята. Я говорю, ну смотри, у тебя сколько процентов людей платят? А в играх платят там 2%. Я говорю, 2% платят, а 98% никогда не заплатят. Давай ты будешь мой оффер, вот эти рекламу, вот на 98% таргетировать. Мы же можем с тобой настроить такую систему. Вот этих 2 не буду трогать, но вот эти 98. Они нужны моим компаниям. И я их просто убеждал, чтобы они на это пошли. И как бы раз там закрутился. То же самое к рекламодателям. Приходили и убеждали их в том, что надо это сделать. Потому что это, с одной стороны, когда возникает инновация, она дает тебе возможности, но она дает очень большой трение с рынком. Когда я помню, у меня была первая встреча, знаешь, кто первый мне заплатил, ну, первая компания, которая заплатила, Рикет Бенкизер, Клеросил. Я как сейчас помню, прихожу на встречу, и они все показывают, такие презентации, это impressions, там слова умные, мне аж страшно было, я ничего эти слова не знал. Я сижу, мне аж страшно, что они там обсуждают, я чувствую, что это какие-то большие серьезные люди обсуждают очень важные дела, я ни хрена из этого не понимаю, но зато у меня есть игры ВКонтакте, из которых можно монетку перетащить. Они что-то рассказывают, я вообще ничего не понимаю. Они говорят, мы, значит, запустили свою группу ВКонтакте, нам нужно, чтобы все они узнали, еще что-то. Я сижу, ничего не понимаю. И потом они говорят, и мы для того, чтобы все узнали о том, что мы группу запустили, мы купили баннер на Mail.ru. Это сейчас смешно. А тогда мир считал, что надо действовать, как в телевидении. Если ты что-то делаешь, например, группу ВКонтакте, надо везде об этом рассказать. А поскольку я человек, наоборот, из интернета, я такой, зачем баннер на Mail.ru, чтобы людей ВКонтакте звать? Я не мог понять это. А для них это казалось, ну, как бы логично, потому что, ну, математика так говорила им об этом. Там была куча таблиц, куча метрик, шаров ось, отношение того к тому. Я сделал, ничего это не понимаю. Я потом говорю, подождите, а сколько стоит у вас человек, который в группу-то вступил? Они такие, у нас там Buying Power, мы корпорации. Я вообще думаю, серьезные люди. И потом я сижу и говорю, подождите, сколько у вас стоит показ рекламы? Они говорят, столько. Я говорю, подождите, хорошо. А клик сколько? Там клик 70 рублей. Я такой, клик 70 рублей. А у меня на следующем слайде участник группы 15. Вот дизайном PowerPoint вот таким.
3: Да.
2: И я такой, а сколько тогда человек, который в группу-то вступил? А там вообще как бы это инновация была, такой вопрос. И все, мы посчитали, говорю, ну, похоже, давайте предположим, что 400 рублей стоит человек, который вступил в группу. Они говорят, ну, наверное. То есть не было идеи даже считать тогда, там, мысли телевизионно. И у меня презентация была из 3 слайдов, на 3-м слайде вот так вот желтой рамочкой, вот такой звездочкой, 15 рублей. Все, больше, вот моя смета. Я включаю, говорю, ну, вот я ничего не говорю, не понимаю, что делать, ну, вот я за 15 рублей могу сделать. И все, они сразу такие, давай. Все остальные начали бежать, стягиваться и покупать. Я просто еле-еле прикольно успевал это разгребать. И вот так появились первые денежки.
1: Да. Кстати, очень часто вот возникают компании, возникают новые форматы, новые потоки людей. И там сразу вот первые, кто реагирует. Вот сейчас миниапы кто делает? Опять самые молодые ребята, которые там опять научились где-то трафик перегонять из тапалки в тапалку куда-то еще, там обратно.
2: Огромная возможность. Если мне сегодня не было бы денег, надо было выбрать, чем заниматься, одна из тем точно была бы миниапки.
1: Миниапки. Что ты бы делал конкретно?
2: Ну, я неплохо разбираюсь в этом рынке, но я бы первое, что сделал, я бы составил просто список топ-100 самых популярных миниапок.
1: Да, в Китае. Да, в Китае они существуют уже 10 лет.
2: Ну, я бы именно в Телеграме я бы смотрел.
1: Именно
2: в Телеграме. Я бы
1: в Телеграме. Во всех странах.
2: Во все, да, просто вот все. Я бы их все скачал, я бы во все зашел, я бы все прокликал, я бы вообще пытался понять, что происходит. Дальше. Я бы смотрел компании, кто их делает, что это за компания, чем они занимаются. Я бы посмотрел, какая у них экономика, на чем они сегодня зарабатывают, какие там есть возможности, рынки и так далее. И среди всего этого бы искал какую-то вещь, за что можно было бы зацепиться, учитывая, что у меня, ну, до чего я могу сам дотянуться. где я могу какую-то возможность создать. Рекламную или продукт какой-то сделать, или еще что-то. Пробовал. Потому что, видишь, у нас с тобой чуть-чуть разные жизни, на самом деле. Да? Ты образованный человек из Германии, знаешь языки, интеллигентный и так далее. А я учился на двойке в Сибири, в кругу гопников, и поэтому мне приходилось зарабатывать деньги просто потому, что надо выжить надо было. Просто потому что нечего было покушать. И надо было хоть как-то, раз. И поэтому у нас с тобой зеркальный в этом смысле жизни. Ну, я рад, что мы
1: пересеклись. Мне кажется, в чем-то похоже очень. У меня фамилия Наман, у тебя фамилия Наман. Вот хотя бы... Ты сегодня утром в лицо получил удар, я получил лицо
2: удар. Кстати, вот что вы знали, вот знаете, кто это сделал.
1: Так что да, это правда. Ну, вот миньяпы большая тема, я согласен. И сейчас опять новая волна, и появится какое-то количество новых компаний, каких-то интересных, да. Я согласен.

0: Первый скачок, ну, чекистский,
1: да,
0: рынок.
1: Он условно, случился, да? По-моему, 2 года назад, да, вот,
0: ну,
1: этот колодки
0: формат. Да, да, да. Он раз, как бы, и, но сейчас качество низкое. И, то есть это вот я называю стадия рынка, черкесский рынок, да, когда да. уже все есть вроде бы, и вроде бы потребности все удовлетворяются, да, и вот после черкесского рынка следующий раунд идет, условно, европейский торговый центр, да, вот какие-то такие торговые центры, которые уже более цивилизованные. В чем разница торгового да. центра от черкесского рынка? Разница только в quality, да, качество. Качество интерьера, качество дизайна, качество продукции.
1: Торговаться не надо.
0: Да, торговаться не нужен, сервис.
1: И сейчас, вот... кстати, черкизовский рынок с точки зрения договоренности инфлюенсеров и рекламодателей.
0: Да, абсолютно.
1: Они там просто там, да. ну, полный рандом. Написал, не ответили, вроде там оплатил, не сделал, там это полный хаос.
0: Поэтому я бы искал какой-то продукт, наверное, в миниапках, связанный mm-hmm. с социальным взаимодействием, потому что Telegram все-таки да, это социальное, да? Может быть, дейтинг, HR. Да. Может быть, HR, может быть, какие-то каталоги,
1: команда, HR,
0: да, типа Headhunter. Вот какие-то такие социальные функции бы решал, а через короткие видео продвигал бы это. И за счет того, что короткие видео бы давали мне относительно дешевый трафик, за счет миниапок я бы смог сделать продукт, уже интегрированный в экосистему, потому что он, ну, там, через API с Telegram может взаимодействовать, какие-то данные подсасывать да. и так далее.
1: Это можно, кстати, делать везде. Везде, там, в Пакистане, в Нигерии, где угодно. Это вот сейчас везде просто большой тренд, согласен. Интересно. А вот в этих шортс что можно сделать?
0: Вот смотри, я вот очень хорошо помню, потому что я воспитан на телевидении. Да, телевидение был единственный источник развлечения в Сибири. И я помню, как, ну, выходили новые телешоу, как выходила новая реклама. И я помню, например, были такие рекламы, которые прям хотелось смотреть. Они были частью какой-то сюжета, да. какой-то идеи. А были, которые тупые. Купи, да. купи, купи.
1: Да.
0: И те, которые создавали историю, вовлекали меня в это, они, ну, создали феномен. Думаю, что по рилсам я бы себе сказал, а что такое Голливуд в рилсах?
1: Угу.
0: Что такое Голливуд? Какие сериалы можно делать, чтобы переход из одного ролика в другой, в третий, чтобы...
1: Единый... А монетизация в чем? Где бизнес?
0: В том, что это самый дешевый доступ к аудитории.
1: Да. Дешевле. Ну, а дальше там инфобиз в основном.
0: Те же вот миниапки, если мы говорим, то есть если сделать какое-то приложение, условно, Headhunter да. в Телеграме. Да. Делаешь потом рилсики, которые, например, рассказывают о карьерных историях того, да. как человек...
1: И направляешь трафик.
0: И направляешь трафик в миниапку, который уже монетизирует, угу. например, так.
1: Не только инфобиз, потому что в основном я вижу инфобиз. Но если так,
0: я думаю, что там у вас вопрос, на кого ты подписан. Вот у меня здесь знакомая в Эмиратах, у нее она построила мебельную фабрику. И она точно так же через рилсы про нее рассказывает. У меня есть товарищ, он на Пхукете мини-город строит на полмиллиарда долларов.
1: Да.
0: И он его, мы с ним как познакомились, у него было 500 подписчиков в запрещенном грамме. И мы с ним пообщались, я как раз говорю, смотри, мне кажется, что, ну, нужно Голливуд свой строить. И он прям пошел туда топить,
1: да,
0: и он стал строить девелопера через медиа. Он снимает фильмы, снимает рилсы, снимает контент и рассказывает, как он строит город. И сегодня уже там десятки тысяч людей наблюдают за тем, как он реализует свою мечту. И все, никто не знает, получится у него там, не получится.
1: Да.
0: Но...
1: Вот мы только что были в Селоникару здесь, в Дубае, и основатель тоже, у него там миллионы-миллионы просмотров. Вот сейчас он сделал приложение, где можно оценить свой номер машины.
0: Сколько он стоит?
1: Да, и просто это вирус. Это вирус, все оценивают, делают сторис, и это все нон-стоп.
0: Ну, ты проверил мой номер, у меня ноль.
1: У тебя самый дешевый номер во всем Дубае. У тебя самая бесполезная комбинация букв и слов.
0: Ну, у меня X хотя бы есть в начале.
1: Хотя X, да, Илон Маск может купить.
0: Может быть, да. Но в этом и сила, понимаешь, когда что-то стоит ноль, продать это подороже, понимаешь? Когда если оно и так стоит миллион долларов, это каждый дурак продаст.
1: Да.
0: А вот мой номер продать подороже, будет интересно.
1: Да. Давай, кто хочет купить. Хорошо, смотри, ниши. Кроме образования уберем в сторону, потому что там все это известно.
0: Ну, пример, недвижимость, заводы, производства любые. Вот, например, у меня банный комплекс здесь построили, один тоже. Они меня пригласили в гости, говорят, сходи, приди к нам. И мне понравилось, я снял про них рилс. Вот, и потом тебе видео покажу, там женщина, она вообще в шоке. Она говорит, я не могу, заявки валятся, валятся, валятся, все, к ним ни хрен попадешь теперь. Вот, банный комплекс. Да что угодно, абсолютно любой бизнес. Любой.
1: Он может действовать через свои собственные шорцы, да. либо еще свои, интегрироваться с
0: в чужие.
1: Да. И то, и другое надо делать. Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помни две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто. Смотрите, чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалиться со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот, нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Азербайджане специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов Азербайджана на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудников. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятие в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы очень часто слышим о выходе из зоны комфорта, но очень немногие понимают, что это за зона такая и почему из нее важно выходить. Большой миф заключается в том, что зона комфорта – это некое состояние или место, в котором вы чувствуете себя физически и эмоционально лучше всего. В действительности, очень часто зона комфорта – это как раз не самое комфортное место на Земле. Очень часто зона комфорта у людей совпадает с местом полного одиночества, нужды, обид, скуки и сожалений. Это довольно некомфортно с точки зрения эмоций и состояния. Так что давайте переназовем зону комфорта в знакомую зону. Комфорт, который мы описываем, не является продуктом физического или эмоционального комфорта. Это наше ощущение привычности эмоций и физического местоположения. Люди ведь не остаются на низкооплачиваемой работе и нездоровом образе жизни, потому что это ощущается комфортно. Они остаются там, потому что это уже известно. Подсознательное ощущение известности ситуации – вот что держит людей. Чувство знания того, что произойдет дальше, а значит и адекватного действия в ответ на произошедшее. Это просто-напросто инстинкт самосохранения, раздутый до огромных размеров. Следуя этой логике, легко понять, что из себя представляет дискомфорт. Дискомфорт – это шаг в неизвестное и незнакомое, с большим риском проигрыша и даже тотального поражения. С самого детства нас предостерегают от проигрыша. Не делай, вдруг не получится. Не будь выскочкой, вдруг не прав. Не проявляй инициативу, могут засмеять. И так далее. Поэтому все, что касается проигрыша, замешательства, разочарования, потенциального позора и неудачи, ассоциируются у нас с действиями, которые нельзя выполнять. Так как все-таки выйти из зоны комфорта? Если вкратце, то перестать зарывать голову в песок и не пытаться избежать трудностей. Вместо того, чтобы спрашивать, а вдруг будет хуже, говорите себе, пойду узнаю, хуже ли это того, что у меня есть. Выход из зоны комфорта – это жизнь в постоянном познании. Сегодня ваш учитель – это тренажерный зал, даже если вы растолстели и вам стыдно туда идти. Завтра вы идете на собеседование, послезавтра вы расстаетесь с ненужным окружением, но все это лишь уроки жизни. Ощущение дискомфорта должно стать вашим нормальным состоянием. Пробуйте так много нового, чтобы вы вообще забыли, каково это – прозябать в известном. Вашей зоной комфорта станет зона дискомфорта, ведь организм адаптируется ко всему. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Остерегайся друга, а не врага.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в гостях Борис Зарьков, один из главных рестораторов России, наверное, уже на текущий момент и мира. Борис, во-первых, еще раз мега благодарность за то, что наконец-то у меня в студии. Очень рад. Так я являюсь самым большим, наверное, среди всех своих знакомых фанатом еды. Особенно приятно поговорить с человеком, который доставляет это удовольствие людям.
2: Спасибо большое за то, что пригласили меня, во-первых. К сожалению, не сразу я откликнулся, пару лет прошло, да, но...
1: Но в любом случае, главное сложилось. В этом году, я знаю вот эту вот знаменитую историю про открытие ресторана «Пуазон», это как раз было примерно-таки 20 лет назад. Вот прошло 20 лет. И сейчас, спустя вот этот вот роудмап, интересный большой путь, можно ли с уверенностью сказать, что вот ресторанное дело — это вот то, что, как можно сказать, предначертано было, чем заниматься в жизни, на 100% вероятностью? Или есть еще какие-то сомнения на текущий момент?
2: Ну, на данный момент я получаю от этого удовольствие. Что будет через там 3-5 лет, я не знаю. У меня до этого были тоже такие потоковые виды деятельности, которые мне доставляли большое удовольствие, но они канули в небытие. Вот сейчас я ресторанами занимаюсь. Что будет через 5 лет, не знаю. Пока прет. Это как Никулин в свое время сказал. Не помню, кого он там цитировал. Счастливый человек — это тот, кто вечером хочет домой, а утром хочет на работу. Так вот, я так и живу сейчас, понимаете? Вот. Я все утром очень сильно хочу на работу и заниматься, а вечером домой. Вот. И моя работа – это вот реализация моих там духовных потребностей. Ну, такое творчество чистой воды. Если, вот. А кто-то при этом, кто-то, может, там, купил на Wildberries, купил в Китае, там, я не знаю, чего угодно, и перепродал на Wildberries, а параллельно у него есть хобби, там, я не знаю, рисование, там, я не знаю, игра в теннис или что-то, какую-то ценность он создает.
1: А обычно, когда вот человек происходит этот переход, то, что он там вначале, там, как правило, все равно люди приходят в какую-то деятельность, в большинстве своем, не беру каких-то исключительных вот уникумов, которые там с рождения движимой идеей сделать человека бессмертным, люди приходят все равно, чтобы деньги заработать, да, как раз из желания купить какую-нибудь там машину, квартиру, какую-то побрякушку, показать всем, как мне понравилась фраза ваша. Предприниматель — это ленивый, травмированный человек, который хочет доказать всем вокруг, что он лучше них, или что-то такое.
2: Лидер.
1: Лидер?
2: Ну, предприниматель — это лидер.
1: А, травмированный лидер.
2: Лидеры, они все травмированные.
1: Да. Ну вот, мне кажется, что как раз...
2: Тревожный.
1: Да, там можно много слов накидать.
2: Это лидер, а лидер — это тревожный, травмированный человек.
1: Да.
2: Да, который доказывает своим субличностям из прошлого или значимым взрослым из прошлого, чаще всего, которые эту травму для него и создали, что он, в принципе, там как бы может.
1: Что-то стоит.
2: И чего-то стоит, да.
1: Короче говоря, этот вот переход из первой стадии зарабатывания денег в стадию «я хочу привнести какую-то ценность», он обычно сопровождается каким-то там кризисом или каким-то вот, ну, по голове стукнули тебе, да, что-то произошло. Либо ты денег достаточное количество заработал, либо какое-то событие произошло. И у тебя наступает этот вот момент поиска, когда ты начинаешь, так, а что я на самом деле хочу сделать? Потому что пока у тебя все равно как бы какой-то фундамент, базис не закрыт, этого не происходит. Но потом происходит этот момент какой-то переломный. Отсюда вопрос, был ли какой-то такой переломный момент, когда вот из желания просто продавать сигареты или, не знаю, делать что-то, что, может быть, не несет такую ценность большую, стало желание создавать как раз вот эту ценность, создавать какие-то креативные, реализовывать свою творческую энергию в чем-то большом и ценном?
2: Ну, вот это как раз и есть. Ресторан — это одно из направлений, но очень творческое.
1: Нет, я имею в виду, был ли какой-то момент вот этот вот переходный из стадии «я просто пришел в предпринимательство для того, чтобы заработать денег», в стадию «я хочу создавать».
2: Ну, вот когда мы «Пуазон» открыли.
1: Это вот был такой переломный момент.
2: Как... Для души, да.
1: Для души?
2: Место для души.
1: А вот мне, кстати, всегда...
2: Вот, кстати, место для души — это самая большая ошибка. Все рестораны для души, они обычно закрываются.
1: Мне кажется, это такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, ресторан ты создаешь для души, как бы он должен быть классный, красивый и так
2: далее. Она для людей.
1: Да, с другой стороны, это он должен быть для людей, и как бы если ты не будешь делать качественно, то математика биться не будет, его все равно придется закрыть.
2: Ну да, здесь просто свое видение, вот это для души, надо соотносить с потребительским запросом. Попадаешь ты в него или нет, вот все. Мы сейчас с одним из барменджеров... Японский ресторан создаем, да, так мы вообще угогатывались там. Название коктейлей GPT-4 придумывает, просто прекрасно вообще. В принципе, конечно, сейчас вот эта тема очень опасная, потому что глобально, что сейчас происходит, там и Midjourney, и другие какие-то программа на искусственном интеллекте создана, я понимаю, что вот эти профессии все... То есть никто никогда не думал, что цифровизация коснется креативных профессий, ну, творческих, и думали, что как бы там невозможно. Оказалось, нет. Он уже прекрасно тексты пишет любые или причесывает. Я там иногда, знаете, как вот пишу куда-то какую-то статью, ему говорю, дай мне вот там информацию по этой вот... Там, поэтому, ну, грубо говоря, там основные 5 там, направлений в этом. Он что-то тебе дает, и я прям пишу: так, теперь приведи это, пожалуйста, для людей там, с более низким IQ в текст, который они поймут, потому что здесь очень сложные технические слова, которые люди потеряют. Он сразу так: раз, тебе, пожалуйста, это. И я даже, знаете, я там на японском сейчас ищу что-то в Гугле, там, потом туда вставляю, говорю: найди мне инфо. Он, правда, на японском сейчас еще не ищет. Но он пока до 21 года почему-то вот что-то там выдает, почему-то сразу говорит, я не знаю, почему там у него идет отсылка к 21 году, и не поэтому.
1: Но он же из старых просто, из архивов ищет, там же есть прошлая версия, она ищет, да, из архивов, ну, новая, да, она из онлайна.
2: Да. Но я к чему говорю, что на самом деле даже сейчас, ну, что будет через 30 лет, сложно представить, и профессии настолько будут меняться. Я понимаю, что копирайтинг, он просто, ну, год-то его не будет. Я, например, точно знаю, общаюсь с людьми, например, у меня там Атони, наш мой товарищ, по видеоконтенту созданию. Он говорит, что сейчас все артисты там в Калифорнии побежали регистрировать свои лица и права на них, потому что, грубо говоря, через год-два, он говорит, кино можно снимать будет без актеров. Просто, говорит, это уже точно. И видеоролики, и все такое, может быть, уже такой уровень, что, в принципе, огромный пласт людей, которые снимали это все, например, рекламу какую-то или что, они просто какие-то будут шаблоны, ты будешь там вставлять, писать информацию, там, мне нужен герой такой-то, та-та-та-та, и они будут этот ролик снимать, там, ты, может, даже будешь покупать права на какие-то лица известных актеров или что-то такое. То есть очень много профессий, какая-нибудь небытие, и вот поэтому вот про вот этот навык самообучения, я считаю, что он сейчас ключевой. А что это такое? Это, в первую очередь, сказать, это перейти через... Ну, вот сейчас GPT-4, ну, что вот, когда этот GPT-4, куда он, как он меня касается, да? А когда ты вот это слышишь, какие-то слова сейчас новые, там такие, кто-то говорит, что там, да, все направление, туда фокус внимания, но, наверное, надо разобраться, как я могу в своей профессии, что-то надо искать, читать, пытаться, пробовать. И вот это и есть формирование новых навыков. Я считаю, что это очень важно сейчас.
1: Сейчас два интересных кейса у меня за последнее время было. Первый, который меня прям супер-мега поразил, ребята, коллеги ваши, которые сейчас делают бизнес в Мидл-Исте, и они там делали сделку с очень большим международным фондом. И им нужно было там презентовать какой-то там бизнес-план с какими-то там расчетами и так далее. И как бы ChatGPT полностью все это расписал. То есть выдал полностью готовое решение, которое было принято фондом. Это раз. Ну вот, а вторая история, тоже сейчас ребята ездили в Стэнфорд летом учиться, и они говорят то, что огромный блок вообще лекций посвящен именно тому, как использовать ChatGPT в бизнесе. И там приводилось огромное количество кейсов того, что типа сейчас вообще в целом компании, неважно, это компании и там общественное, там общепит, это или будет ритейл, или еще что-то, что там чуть ли не самым важным человеком в команде станут дата-сайентисты, которые будут работать со всеми этими нейронками, собирать огромное количество данных и так далее. Причем я видел, что вы тоже акцент на это делаете, что у вас и приложение появилось, и что вы данные все собираете, работаете с ними.
2: Давно.
1: Ну да, но я к тому, что все равно это вот сейчас еще такое дополнительное как бы усиление, по сути, будет создавать. Но по поводу вот творческих профессий, тут спорный момент, потому что копирайтинг, окей, то есть это работа с текстом. Ну вот, например, когда мы возьмем творческие профессии, я не знаю, шеф-повара, ну вот как бы это так тот уровень, который ChatGPT, ну, не сможет как бы заменить.
2: Давайте разберем, что такое шеф-повар.
1: Ну давайте.
2: Значит, шеф-повар — это создание меню.
1: Так.
2: ChatGPT это будет делать через год.
1: Ну...
2: Ты просто будешь записать то, так, напиши мне меню, значит, 70 позиций, средний чек такой-то, такая-то концепция кухни, за основу возьми блюда ресторанов, там, Зума, Рока, Коя, там, я не знаю, еще Нобу и что-нибудь еще, значит, так далее и тому подобное. Я вообще думаю, что следующий этап, это примерно вот это вот. И даже будет, знаете что, это будет не так делаться. Будет какая-нибудь там ChatGPT или какие-то еще проги на искусственном интеллекте берешь, говоришь, так, а теперь вот ты загружаешь туда 3D. Ну, сейчас уже есть такие фантазии, там, Midjourney, да? А будет, ты загружаешь туда 3D-модель своего помещения, сейчас же эти 3D-сканеры.
1: Да-да-да.
2: Загружаешь, говоришь, так, мне нужен, значит, дизайн, вот примерно в концепции вот такой. Выбираешь какие-то шаблоны, примерно это. Mm-hmm. И там даже могут быть какие-то отчисления, например, там, Potato Head какой-нибудь агентству японскому, он туда что-то свои дал, какие-то mm-hmm. вещи. И он тебе, брум, готов. Причем с чертежами, со всем, со всем. И с подрядчиками телефон, кто тебе это все исполнит в этом регионе. Он из Гугла их достанет, там, по какому-нибудь там CCI посмотрит, у кого лучше всего отзывы, и даст тебе рекомендации, и даже тебе сам проведет тендер. Вот, представляете, какое огромное количество людей безработных будет.
1: Ну, пока что сложно представить. Тогда
2: и вот креатив уйдет вот в Data Scientist, людей, которые смогут управлять нейронками. Я тут был на этот, сейчас опять поеду в октябре. Есть такие по миру мероприятия, связанные с сигналами, с тренд-анализом. Uh-huh. Большие, где съезжаются там какие-то молодые, юные дарования с университетов всяких там креативных. И представляют свои прогнозы по, ну, какие-то концепции продуктов делают. Ну, которые сейчас технически невыполнимы, но они теоретически там через 10-20 лет могут туда прийти.
1: То есть, где ограничения только технологии, да?
2: Нет, там вообще нет ограничений. Вот, например, там, ну, условно говоря, то есть, ну, например, там, я помню, ездил 2 года назад, было, по-моему, называется тренд микробицена, когда, или микро, точно что-то не помню, что это такое, это когда у тебя реально ДНК, то есть, люди уже думают о том, о перенаселении Земли, когда... Через 50 лет будут компании, которые ты можешь заказать ДНК-модификацию для того, чтобы дышать под водой. Ну, то есть вот такие вещи там представляют. И вот там, значит, был один такой проект.
1: Я бы себе такую фичу купил.
2: Нет, там, знаете, еще было, мне очень понравилось, знаете, как было. Ну, там миллион, там их ты идешь, это тысячи. Тысячи вот таких вот молодых людей, ты просто идешь, и там они раскрывают там, ну, кто в тренд-анализе разбирается, там вот, там в этом, в драйверах, в тренд-сигналах, там, и там они прям раскладывают там стенд. Так вот ты подходишь, обычный обыватель, думаешь, это ерунда какая-то тут. Но там описание профессиональное, и если ты в этом что-то понимаешь, то интересно почитать. Так вот, рассказываю вообще, как будет ресторан будущего выглядеть, я уже об этом говорил не один раз, вот я там это увидел, говорит, ну, примерно будет следующим образом. Как Харари сказал на Давосском форуме, что появление людей Homo Digital, оно, грубо говоря, неизбежно. Чип в голове появится, потому что подключение к ноосфере дает огромные преимущества в получении, владении, управлении информацией. Да. То есть ты, может быть, там ярый офлайновец и скажешь, я никогда не дам себя подключить куда-то, да, но тогда ты просто будешь на втором месте, потому что человек, который подключен к системе, мгновенно все получает информацию, анализ там, и просто тебе ему даже не надо ничего набирать, он просто примерно думает и все это получает. И, грубо говоря, то есть модификация головного мозга и соединение его с ноосферой, как вот этой диджитал-системой, оно неизбежно. Другой вопрос, что будут там Homo sapiens и будут Homo digital, да, которые там будет разделение, скорее всего. Вот. Но в чем смысл? Что на самом деле, если вот это произойдет, то возможно такой вариант, что мы своему чипу можем давать, будем право на обман наших органов, там, например, осязания или, там, или зрения. То есть он может посылать твоему мозгу сигнал какой угодно.
1: Если ты, условно, ешь булку, думаешь, что стоит.
2: Не, например, вот и как будут выглядеть рестораны, там такая тема была. Значит, ты идешь, например, говоришь, девушка, говоришь, пойдем в ресторан. Ты говоришь, да, пойдем. Вы идете в какой-то ресторан, и где будет креатив, сейчас тебе расскажу. Значит, ты приходишь в этот ресторан, на самом деле там в ресторане нету ничего. Там стоит мебель, я не знаю, там зеленого или серого цвета, все стены одинаковые, но глобально перед входом в ресторан ты представляешь, я хочу, что вот дизайн самый интересный там, там от такой-то компании. И ты заходишь, и там такой дизайн какой-то, а она видит свой дизайн, но мебель расставлена физически, но она выглядит по-другому. То есть вот здесь у тебя сейчас есть деревянная поверхность, а ты вдруг видишь, что она пластиковая, там, не знаю, каменная или какая угодно, и ты, в принципе, так, это мне не нравится, так, полистал, о, я буду сидеть вот в этом интерьере. Дальше. Значит, ты говоришь, так, значит, когда ты вошел, у тебя чип, Bluetooth, или я не знаю, какая-то будущая система его считала, так как она у тебя в чипе заложена, твоя медицинская карта, она понимает, что у тебя там какие-то там витаминов тебе не хватает, там минералов, значит, и ты говоришь там официанту, подходит официант, и говоришь, я хочу стейк. Вообще любое блюдо, которое ты хочешь. Ну, любое, нет пределов. То есть, тебе не надо там какое-то меню смотреть, там все есть. Ты говоришь, я хочу, значит, блюдо, которое приготовил, там, я не знаю, какой-нибудь французский шеф-повар в 1950 каком-нибудь году. Вот. Или там, я не знаю, там, Нома приготовил там салат из ресторана Нома 2023 года, там, из Лондона, там, я не знаю, например. А она что-то еще выбирает. Официант идет, там стоит огромная такая машина с какой-то биомассой и огромными тюбиками со всякими там минералами, витаминами. Тебе, значит, на тарелку эта биомасса вываривается. И в виде какой-то формы, ну, печатается. Тебе приносят, но ты опять же видишь, что это какой-то сочнейший стейк. Ну, ты обманываешь свое зрение, понимаешь? И как бы ты ешь эту биомассу, а тебе кажется, что это самый вкусный стейк в мире. Она ест там свою рыбу, ей кажется, что это самый вкусный сибас в мире. А на самом деле это биомасса с полезными веществами, грубо говоря. И вот креатив будет здесь как раз в умении писать код и соединять искусственный интеллект, различные программы для того, чтобы максимально персонализировать твои впечатления. Вот-вот. Куда мы идем в ресторанном деле. Поэтому, знаешь, твои опасения, что профессия повара никуда не пропадет.
1: Тут вопрос вообще в другом ресторане.
2: Они вообще все куда-то в небытие канут.
1: Останутся только те, кто создают роботов и чинят роботов, да?
2: Ну, примерно да, примерно да.
1: Да, я, главное, буквально, сколько, пару недель назад, мы в Нью-Йорке были, я записывал подкаст с Лешей Колесником «Кухня на районе», и он сейчас делает в Штатах компанию. И вот он рассказывал как раз, уже выйдет к тому моменту, у них еще анонса даже не было, но он рассказывал, что они сейчас новая компания, которая строят в Штатах, она там как раз заключается в том, что у тебя есть как бы еда, но основной акцент на, короче, метаверс, в котором все это происходит. И то есть я слушал еще, думал, так, ну, какая-то задумка интересная, но как это будет реализовано, пока что непонятно. Но вот сейчас так мы размышляем, и в целом подумать, что это уже такие первые предпосылки к тому, что они делают experience с едой вроде бы, но основной фокус в этой еде ставят вообще на какой-то вот этот метаверс, где человек там будет проникаться всем этим, и еще какие-то там штуки будут
2: происходить. Ну, это на самом деле это просто позиционирование. Ну, такая понятно. Фишка дифференциации.
1: Я понимаю, но тем не менее, если так докрутить немножко и представить, что это просто ушло там на несколько лет вперед, то это уже обретает другой немножко облик. Тем не менее, вот сейчас...
2: Вот я тебе честно скажу, да. Извините, тебе, вот то, что я тебе сейчас говорил о том, что меню напишет искусственный интеллект, это 3-5 лет. И вот то, что интерьеры будет делать искусственный интеллект, я думаю, что это 3-5 лет. И это на самом деле, это не шутка, это серьезный момент.
1: Ну, тогда я задам такой вопрос. Вот есть...
2: Владимир, это уже сейчас можно сделать, теоретически.
1: Ну, теоретически, да, пока что вопрос качества и всего, что будет. Понятное дело, что пока что вот сильно креативного человека это не поборет. Наверное, какой-то вот, ну, там, низший уровень какого-то специалиста, да. Но вот если мы берем про такого человека с
2: это
1: высоким
2: возрастом,
1: да, вот и возьмем, мы все-таки перейдем сейчас на реального человека. Вот возьмем Владимира Мухина, который является абсолютно шикарным поваром.
2: Да.
1: И вот он сейчас смотрит на все это и понимает, что есть вот такая вот угроза. Вот он креативный человек с огромным опытом, с огромным насмотренностью и так далее. И вот нас смотрят наверняка ребята, которые, может быть, в дизайне учились последние 10 лет и там создавали работы.
2: Да.
1: Вот какой им совет будет? Что им делать?
2: Учиться работать с нейронками. Создавать свои проги, которые загружают какие-то шаблоны, там, я не знаю. Ну, потому что их все равно придется персонализировать.
1: Ну, звучит не очень оптимистично для того, чем будут заниматься.
2: Ну, вот вы знаете, это надо рассказать таксистам в таксопарках, которые там, знаете, в начале 2000-х все сидели и думали, какие таксопарки. Я помню, меня в Италии из Убера полиция вытащила, положила на капот, типа, Убер запрещен, я пользуюсь преступными какими-то этими. Но он все равно сейчас там.
1: Да, я тоже в
2: Греции было
1: попадал.
2: Тоже, он, нельзя остановить прогресс, эволюцию не остановить. И другой вопрос, как ты умеешь адаптироваться? Сколько у тебя занимает время на принятие? Как быстро ты адаптируешься к изменениям? Вот это важный навык.
1: Это навык?
2: Конечно.
1: Мне кажется, что просто
2: это... У нас все через навыки идет.
1: Но вот эти же штуки, они же закладываются, по сути, годами. То есть кто-то... Понятное дело, что есть у кого-то именно интеллектуальные способности, что кому-то меньше времени нужно, а кому-то больше. Но вот эта адаптация, это же как раз сформировано супер большим количеством лет.
2: Провалов.
1: И провалов в том числе.
2: Адаптация формируется большим количеством провалов.
1: В плане?
2: Ну, в плане. Ну, давай с тобой возьмем. Вот сейчас у нас война, да?
1: Так.
2: Ты помнишь свою первую реакцию, когда она началась?
1: Помню.
2: А ты помнишь первую реакцию, когда что-то бомбили там у нас? Или
1: да, где-то? Да, помню.
2: А сейчас эти новости ты вообще как к ним относишься? Ну, что-то где-то происходит. Это адаптация произошла у тебя. У нас адаптация человека, она основывается только на одном. Что-то случается, и у тебя появляется опыт. Второй раз случается, и у тебя еще меньше реакция на это. Адаптация – это уменьшение реакции. Вот эти пять, там, помнишь, этих этапов?
1: Принятие, там, да, депрессия.
2: Ну, отрицание, да. Гнев, принятие, депрессия. Там.
1: Ну, депрессия, принятие.
2: Да. Вот и на самом деле, грубо говоря, это весь вопрос только в одном, что насколько ты быстро, насколько у тебя сужается вот этот период времени этих всех этапов. Там. Раньше у тебя, например, там уходило там, сутки двое, месяц ты об этом разговаривал, сейчас ты просто минута, что, да, ничего вообще.
1: Было
2: или
1: было.
2: То же самое с потерями денег. Вот я помню, я потерял деньги там первый раз. $200 18 лет. Это же была просто трагедия для меня.
1: Потом спустя несколько... $200 000, да?
2: Нет, я тогда переживал больше, чем если я потерял... После того, как вот сейчас, там если я теряю там какие-то деньги в объеме того, что ты... Ну, какие-то там ошибки делаю финансовые. Я вообще, в принципе, сейчас уже не так сильно переживаю.
1: Про навык. Я вот, кстати, тоже слышал, была фраза, что там, не помню, вопрос был какой, да, какие-то три основных качества, да, которые там было, там, вовлеченность, по-моему, было.
2: Качество кого?
1: Стрессоустойчивость. В каком-то из интервью обсуждали ваши качества, которые помогают добиваться результата. И там вот третье как раз то, что было, да, толерантность к ошибкам, или как-то вот, как не помню, как именно она звучала, но идея такая, что просто проживаю ошибки и вообще просто какие-то вот проблемы забываю, двигаюсь дальше. Это тоже навык? Это как
2: конечно.
1: Раз вот эта толерантность?
2: Конечно.
1: А можно как-то его развивать, на мой взгляд? Потому
2: это
1: что же...
2: Это только опыт. Опыт. Навык – это привычка.
1: Угу.
2: Навык – это опыт. Есть знания, а навык – это опыт. Вот как на машине. Ты, когда ты выезжаешь из школы, ты права получил, ты все равно вот это вот... Помнишь?
1: Да-да-да.
2: А сейчас уже... Та-ра-ра-ра-ра. Или знаешь, там, помнишь, как в детстве езда на велосипеде без рук? Ну, это уже навык. Ты просто едешь там...
1: И сейчас велосипед сам... уже не пропьешь.
2: А?
1: Уже и не пропьешь этот навык.
2: Да и сейчас, да, конечно, да. Там, да, и на велосипед, и все что угодно. Там этот навык, он все он. В подкорку сел тебе жирными миелиновыми этими, как его, нейронными цепями.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За прошедший год в России закрылось почти 8% предприятий общественного питания. По состоянию на июль этого года в стране функционировало более 223 тысяч заведений общепита. Снижение стало самым значительным с 2022 года, пишет «Коммерсант». Среди основных причин – увеличение налогового бремени, уменьшение покупательской способности населения и усиление конкуренции со стороны продуктовых магазинов. Особенно заметно сократилось количество пекарен. По данным InfoLine, в июле этого года их насчитывалось 15,5 тысяч, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Следом идут точки фастфуда. Их число уменьшилось почти на 12% и составило 33 тысячи. Также на 10,5% сократилось количество кофеен на вынос – до 19 тысяч. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в заведениях фастфуда – на 7%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись.
2: «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать».
1: Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы наблюдаем быструю историю успеха про пацанов, которые стартуют компании и тут же бросают колледж. Про красавчика-минималиста, который меньше чем за 2 года набирает 2-миллионную аудиторию. Одного этого, как правило, достаточно, но когда ты комбинируешь это с растущей тягой сиюминутного удовлетворения, это уже проблема. В нашем телефоне есть все. От любого ресторана нас отделяет всего пара кликов. Когда в прямом смысле все, что тебе нужно, в момент оказывается у твоей двери. Отсюда ноги наших ожиданий о быстром успехе и растут. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
3: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
2: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3-4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. А стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 100 правил и живи по ним», а выбери несколько самых важных для тебя. Недавно я рассказывал про правила 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
2: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
2: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-5 советов водителю Яндекса, чтобы получать больше заказов.
2: Первое – принимать все заказы. Второе – если вы работаете в повышенном классе и заказов нет, включать класс ниже. То есть если вы работаете в комфорт плюсе и кажется, что заказов мало, включите класс комфорт. Третье – не злоупотреблять режимами «мой район» и «по делам», потому что они сильно уменьшают эффективность. Наверное, это какие-то базовые три вещи.
1: Как-то Яндекс.Такси еще оценивает водителей, помимо рейтингов приложений, которые ставят?
2: Обязательно. У нас есть большая часть тех вещей, которые мы делаем в этом месте, они связаны с безопасностью. Мы смотрим на превышение скорости, мы смотрим на более сложную телеметрию того, как машина ускоряется, как машина тормозит, резкие перестроения. И если водитель решает поиграть в шашечки и так далее, и делать это систематически, мы это довольно быстро увидим. И мы сначала много раз стараемся объяснить, то есть делаем все, чтобы изменить поведение, но если вдруг не получается, то тогда мы доступ к системе ограничим в этой ситуации. Возможно, правда, лучше работать курьером или кем-то еще.
1: Что должно произойти, чтобы Яндекс.Такси внес водителя в черный список?
2: Мы в этом месте сделали за последние два года большую работу для того, чтобы опрозрачить вообще все причины, почему можно потерять доступ к заказам. Как правило, черные списки – это все-таки какие-то очень-очень грубые нарушения, связанные это прям жесть. Конфликты с рукоприкладством. Когда понятно, что человеку с людьми работать не стоит. Какая-то математика за этим стоит, чтобы быть уверенным в том, что мы правда знаем, кто прав, кто виноват. И мы стараемся постоянно обогащать наши знания о том, что же в реальности происходило в поездке. Например, у нас потому что, мне кажется, здесь очень важно сказать, что в реальности конфликты в обе стороны направлены, и для водителя это гораздо более серьезная проблема в реальности, чем для пассажиров,

0: среднем, потому что как бы, бывают неадекватные пассажиры. Вот. И в этом смысле вот, большая наука состоит в том, чтобы научиться разбираться. И у нас даже мы сделали такую штуку, которая называется кнопка «Конфликт», когда просто водитель, если ему кажется, что что-то не так, да, и пассажир начинает себя как-то там агрессивно вести и так далее, он может нажать кнопку, в общем, начнется аудио- и видеозапись того, что происходит в салоне с телефона, для того, чтобы, собственно, у нас, как бы у арбитра в этой ситуации, была информация о том, кто же все-таки себя действительно как бы, вел неподобающим образом, потому что базовое представление о том, что так делают водители, это неправда. Пассажиры так тоже делают, и я сам лично в своем опыте, я с этим сталкивался. Это очень неприятно, и наша задача как платформы защитить всех участников процесса от как бы, неадекватности второй стороны.
1: Скажи, пожалуйста, вот как SEO Яндекс.Такси, у вас есть такая часть корпоративной культуры, когда все сотрудники один день в году должны поработать таксистами?
0: Да, у нас есть постоянно действующая история. У нас в офисе, собственно, вот здесь в ОКО постоянно стоит там несколько машин, и ты можешь, соответственно, там с утра зайти на медосмотр к врачу, который у нас в офисе есть, там все заполнить, взять документы и поехать потаксовать. Ну, там, по определению все, к сожалению, не могут это сделать, потому что не у всех есть права. Но там команды, которые вот активно работают, особенно водительским приложением и так далее, они, конечно же, на линию выходят регулярно, и я тоже стараюсь это соблюдать и, ну, хотя бы раз в год это делать. Там вот последний раз я там, на электрической машине, например, первый раз таксовал. Это было любопытно. Вот. И в целом это очень сильно, ну, это очень сильно дает очень большой опыт, потому что и какой-то представление реальности, потому что когда ты сидишь там где-то там на высоком этаже, там смотришь какие-то дашборды, тебе кажется, что реальность по одному устроена, потом ты выходишь на линию, сталкиваешься с какими-то там базовыми простыми вещами.
1: А вот можно я тебя сразу спрошу? Вот здорово, что ты сам, как SEO Яндекс.Такси, выходишь потаксовать, да, поработать таксистом. А вот расскажи, может быть, несколько таких лайфхаков, которые ты в этом процессе увидел и изменил что-то, например, в клиентском опыте?
0: Я не знаю, например, вот я это, наверное, там много лет назад было, да, что я когда первый раз выходил, собственно, самый первый раз, я готовился. И я такой, блин, будут наличные, и я буду. Как-то мне надо будет сдачу давать. И я прям подготовился, пошел, разменял. У меня были, короче, монетки, там, все номиналы и так далее. А потом оказалось, что никаких наличных нет в реальности. Да? Что как бы, то, что мы видим как наличные, в 90% случаев это как бы, просто переводы по номеру телефона. Да? И это как-то тоже там, наши продуктовые бэклоги в тот момент как-то мы его поменяли. Очень там, ценный опыт, когда ты делаешь так не только там, со своим приложением, но и с приложением конкурентов. Когда у нас там была активная стадия, там, активные стадии, вот, мы пробовали все приложения, и ты можешь там, достоверно понять, например, где-то что-то подсмотреть. Да, где-то понять, там, где ты молодец. Потому что тебе кажется, что там, у тебя вот такой набор проблем, а на самом деле у тебя совсем другой набор проблем. Там, одна из вещей, которая первое, что я понял, и это занимает все твои мысли, когда ты первый раз выходишь на линию, но тебе просто очень хочется в туалет. А заказы приходят, ты такой, ну ладно, сейчас возьму, еще сейчас возьму, а вроде час пик и так далее. И в какой-то момент у тебя уже просто вот так вот начинает просто заливать. Вот. И это проблема. И мы ее никак как продукт не решали. Вот. Можно ли до этого додуматься, если не пробовать это на себе? Конечно, невозможно.
1: Я должен SEO Яндекс.Такси спрашивать лайфхаки не о том, как улучшить клиентский опыт, а просто советы таксистам, где сходить в туалет. Реально, вот как они эту проблему решают?
0: Прости господи, был проект, который называл... Ну, наше приложение для водителей называется Яндекс.Про. У нас был проект, который назывался «Туалеты в Про».
1: Я сейчас пошучу, скажу, что был проект, который назывался «Яндекс.Канистра». Ну, потому что у пилотов я видел просто один раз. Вот есть пилот самолета такого небольшого, который летит, ну, например, там 5 часов. Ну, типа Cessna. Ну, в нем нет туалета. Угу. Там эта проблема решена реально. Вот пластиковая канистра такая, всегда стоит у пилота рядышком, и все.
0: Такое решение мы не продумали. У нас, благо, есть все-таки, там, ну уж как минимум, есть заправки обычные, на которых это, эти удобства доступны, но...
1: То есть некоторые дозаправляются.
0: Да, но опять же, но потом я специально спрашивал у водителей, и оказалось, что это все-таки скорее моя проблема, у них как бы не так ярко выражена, но она есть.
1: Слушай, ну эту тему можно много развивать. Мне кажется, вы уже обладаете такой большой концентрацией водителей. Вы можете просто мобильный туалет так и для Яндекс-таксистов специально делать. Не, я вообще не шучу.
0: Ну, у нас, да, скорее, опять же, это такое...
1: Стационарные такие стоят где-то. Как, знаешь, для самокатов зарядки ставят. А вот такие раз прям сразу подъехали, и все.
0: Ну вот, опять же, я скорее как для фана этот пример привел, да, наверное, это все-таки неправда, это мой личный опыт, да, то есть это вот то, с чем ты лично сталкиваешься, у всех, он у всех разный, да, то есть там кто-то, там, я не знаю, например, вот одна из вещей, мы там переделали интерфейс, мы поняли, что новичку сложно понять, как выйти с линии на заказе, то есть, грубо говоря, ты сидишь, ты на линии, тебе приходят заказы, ты как бы их должен принимать, потому что если ты их не принимаешь, то у тебя там падают метрики в системе. Вот. А ты не знаешь, как выйти с линии, а тебе надо.
1: Яндекс.Такси может заблокировать пассажира?
0: Может. И блокирует.
1: То есть есть тоже такие инструменты, правильно?
0: Есть. Безусловно, такие инструменты есть, но, к сожалению, пассажира гораздо сложнее заблокировать, чем водителя. Просто потому, что с водителем мы собираем все документы, мы проверяем их подлинность там, через всякие базы и так далее. И, ну, там, это... Давайте, подделка водительского удостоверения – это серьезное преступление. Более того, мы узнаем, что оно недействительное, потому что пойдем и проверим в базах, что, как бы, что оно правда существует такое. Да? А для того, чтобы пассажиру как бы, выйти сухим из воды, достаточно сменить номер телефона и устройство. И тогда как бы, для нас это какой-то новый человек. Вот, и все начинается заново. И в этом, конечно, есть фундаментальная несправедливость.
1: Скажи, пожалуйста, такси – это вообще безопасный вид транспорта? Аварии часто бывают?
0: Мы следим за сущностью, которая называется транспортный риск. Транспортный риск – это риск попасть в ДТП и получить там, какие-то... травмы легкие или тяжелые и так далее. И в такси это доказано, что транспортный риск меньше, чем при езде на личном автомобиле и в других видах транспорта. То есть, мы за этим смотрим очень внимательно, мы про это все знаем, у нас есть отдельная команда безопасности и еще раз рекламирую сериал «Антология технологий Яндекс.Такси». Там есть отдельная серия про безопасность, где мы про это рассказываем, но мы за этим следим, и мы точно знаем, что на такси ездить более безопасно, чем на личном автомобиле. Там огромное количество нюансов есть с этим связанных. Попадают ли как бы, такси на как бы, дорогах много, километров они проезжают много, попадают ли они в аварии? Безусловно, да. Так просто устроена жизнь, так же, как и личный автомобиль. Но ездить на такси безопаснее, чем на личном транспорте.
1: Мне всегда было интересно, вот есть такая очень важная для многих кнопка, называется «трезвый водитель». Это, скажи мне, как вот компания, которая на разных рынках работает, это только в России и СНГ, или в странах Африки, в Латинской Америке тоже это есть такая услуга?
0: Мне кажется, что есть, безусловно, страны, в которых как бы, это более популярно и менее популярно, но у нас это называется просто тариф-водитель, потому что мы не можем назвать... Как это, все понимают, но если ты вдруг называешь это... трезвый водитель, то создается ощущение, что во всех остальных тарифах водители пьяные, вот, что нехорошо. Поэтому у нас есть эта опция. Я не могу сказать, что она какая-то ультрапопулярная. Мне кажется, что вот эта вот базовая философия того, что такси приезжает легко и быстро, она в целом спрос на эту услугу фактически ну, он исчез. Просто потому, что это ну, не очень понятно. То есть вот этот контекст, он, как правило, очень редко такой случается. То есть если человек там, собирается вечером в бар, он все-таки, как правило, заранее про это знает. А если даже не знает, то там все...
1: Ну, не скажи.
0: Такое есть, безусловно, но этого скорее мало. Большого какого-то спроса мы на это скорее не видим.
1: Но если кнопка отдельно есть, значит, есть спрос.
0: Все относительно. В процентах от общего числа транзакций это исчезающая маленькая величина в России.
1: Я был в Норвегии, и в такси забыл телефон. Ну, схватился, все, а даже телефона нет, чтобы позвонить. И в итоге прошло где-то, наверное, минут 40, и я где-то иду по улице там в центре Осло, И мне прям бибикает, что-то бибикает, бибикает. Я оборачиваюсь, это мой водитель. Он меня вот эти все 40 минут искал. Он увидел мой там телефон и вот искал, чтобы его отдать. Вот насколько вообще вот культура возвращать забытые вещи, она существует на сегодняшний день?
0: Мне кажется, что вот это как раз проблема, которую там цифровые платформы типа нашей решают очень круто, потому что у нас есть флоу возврата забытых вещей, он там даже может без участия сотрудников поддержки, мы недавно запустили какую-то историю, в рамках которой просто там есть у водителя есть кнопка «Пользователь забыл вещи», соответственно, их там технологично связывает, они могут между собой пообщаться, договориться о том, как это что все вернуть. Есть какая-то голубая мечта просто сделать это все абсолютно бесшовным, чтобы, условно, вы забыли вещь, заказать ее обратно по тарифу такси. Вот, просто нажимаете «да», и вам ее привозят, и вообще ничего не происходит. Вот с телефоном ситуация чуть сложнее, потому что у вас нет возможности обратиться, но в целом это тоже решается. Я тоже сам забывал телефон, и это, ну, ты просто берешь какого-то там своего ближайшего человека, у которого есть телефон, он обращается в поддержку, разбираются, связываются, разговаривают, связываются с водителем, и эта проблема решается. То есть, ну, это вот вам попался хороший водитель, который вот решил вас найти и заморочился, а кто-то бы просто забил, да, и вы бы остались без телефона. Вот в мире цифровых платформ это невозможно.
1: Супер. А какие самые необычные вещи пассажиры забывали в Яндекс.Такси?
0: В Сочи в тарифе бизнес-класс забыли живого крокодила. Ну, маленького, правда, в клетке, но забыли. Забывали салат оливье. Говорят, забывали гуся жареного целого. Но это я... каждый раз, когда ты это слышишь, тебе хочется это перепроверить. Просто такое, я сейчас пойду в админку и проверю, правда ли это. Правда. Да? И когда у тебя там миллиарды транзакций в год, по закону больших чисел в такси забывают любую дичь.
1: Зачастую у нас какие-то хорошие идеи рождаются не в рамках индустрии, в которой мы уже много лет, а в какой-то новой индустрии. Мы даже с группой инициативных предпринимателей организовали такое бизнес-сообщество «Эволют». В рамках него мы обмениваемся какими-то идеями. В основном это предприниматели, которые хотят свои бизнесы масштабировать. И мы видим, что вот в рамках какого-то обмена опытом, в рамках вот этого предпринимательского сообщества «Эволют», ребята берут какие-то идеи из одного бизнеса и переносят в другой. Вот у меня такой вопрос. Вот на какие индустрии ты смотришь? Что вот, то есть понятно, что ты как бы в индустрии, вот, не знаю, там, транспорта, да, назовем вот так, но все равно есть же какие-то смежные, может быть, индустрии или вообще какие-то другие, в которых ты видишь какой-то интересный клиентский опыт, какие-то интересные модели, и ты думаешь, как это перенести в индустрию транспорта.
0: Ты у нас там, это мне кажется, наша такая и большое преимущество, и большая проблема наша, что в этом смысле Яндекс – это уже экосистема бизнесов, и, конечно, я... А с там, абсолютным большинством руководителей наших бизнесов регулярно общаюсь, просто чтобы вот, подпитываться какими-то новыми идеями, новыми историями. Там, и часто это бизнесы, там, которые вообще никак не там, максимально далеки от транспорта. Например, там, я не знаю, продакшн сериалов, как устроен на Кинопоиске, там тоже внезапно можно что-то для себя интересное узнать и как бы понять вообще, чем живет другой мир и другой бизнес. И в этом смысле у нас такого вообще немного. Вот. Мне кажется, вот там, например, Даня Шулейко, там тебе знакомый, безусловно, он как бы гораздо больше инвестирует именно во внешнее общение. Вот. И я понимаю, что я в этом месте не дорабатываю, и мне, наверное, тоже хотелось бы. Как-то важно не ограничивать список индустрий, про которые ты общаешься, потому что внезапная, классная, какая-то прорывная идея может возникнуть там, где ты никогда бы не подумал. Поэтому там, я тут скорее стараюсь не фреймить свое мышление, что вот там с такими индустриями общаюсь, с такими не общаюсь.
1: Пара личных вопросов. У нас аудитория очень любит какие-то, когда наши гости рекомендуют книжки почитать. Прокомендуй, пожалуйста, ну там, не знаю, 2-3 книжки, которые вот действительно важное влияние на тебя оказали.
0: Я в этом смысле какой-то, возможно, нетипичный человек, потому что я, вот так вот прям по-честному, я скорее не очень люблю бизнес-книжки, но есть две, которые, они не бизнес, которые на меня очень большое влияние оказали. И вообще я их всем... Они тяжелые, прям тяжелые такие. 30 страниц прочитал, вспотел, вот такого плана. Но, по-моему, очень важные. Первое – это там ныне покойный Даниэль Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это такой фундаментальный труд о том, как в реальности устроена система принятия решений в человеческом мозгу, потому что там особенно людей с техническим образованием нас всех учат, что вот, короче, все такие рациональные, в общем, там вот тут все взвешивают за и против, там теории принятия решений и так далее. Вот ты, как бы, когда работаешь, как какой-то крючатый, ты начинаешь понимать, что что-то тут не так, что-то нифига оно так не работает, да, как-то оно по-другому работает, какая-то вот там классические экономические теории о том, что все агенты рациональны, это все булшит просто, это просто неправда. И вот Даниэль Канеман там с авторами написали книжку про это, фундаментальный труд, там показаны разные, как разные когнитивные искажения работают, и там, ну уж как минимум всем, кто занимается маркетингом, мне кажется, это очень-очень крутая книжка. И вторая про похожей тематики книжка, тоже такая большая, толстая, Роберт Сапольски, по-моему, она называется «Биология добра и зла». Это тоже о том, как она как бы такая более фундаментальная про то, как в принципе устроены эволюционные механизмы, но в итоге тоже о том, как бы мы, люди, себя ведем, как принимаем решения и почему это происходит. И это, эти две книжки, они помогают не только там, ну, например, в маркетинге, в том, как можно там работать с пользовательским поведением, но и очень сильно помогает в том, как управляешь, как ты управляешь командой, просто потому, что ты какие-то базовые вещи, там, они там где-то с психологией имеют пересечение, ты начинаешь их просто лучше понимать, и тебе просто проще становится жить, потому что ты начинаешь понимать, что там люди ведут себя тем или иным образом, потому что... И дальше почему? В книжках это написано. Очень рекомендую.
1: Александр, спасибо тебе огромное за то, что к нам пришел.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай плавно к Рестору перейдем.
2: Давай.
1: Значит, во-первых, я клиент этого бизнеса. Я на собственном вот опыте могу тебе сказать, ты построил, ну, в моем понимании, уникальную систему продаж. И вот когда я готовился к этому интервью, ну, вообще с любым предпринимателем, когда я общаюсь, я задаю такой традиционный вопрос из бизнес-школы, такая классика. В каком ты бизнесе? Вот пример тебе приведу. Мы, когда общались вот, недавно с Сергеем Румянцевым, который основатель One Price Coffee, мы выяснили, что вообще его бизнес, он не столько про кофе, сколько про аренду. Потому что он абсолютно, не знаю, доминант успеха торговой точки. Это вот какое-то место, вот то самое в 10 метрах от метро. И еще как бы постоянно сохранять договор аренды, потому что в силу специфики бизнеса они короткие. Вот если тебе задать вопрос, в каком ты бизнесе, вот твой бизнес, он про что, о чем он?
2: Я прагматичный человек. Я в бизнесе по продаже цифровой техники, по розничной продаже цифровой техники. И ну, мы любим иногда рассказывать, ну не я, но коллеги мои, что вот мы тут продаем эмоции и вот это вот все, потому что продаем порой довольно дорого. Конечно, мы в розничном бизнесе с очень специфическими для этого бизнеса бизнес-процессами.
1: Ну, я бы, кстати, вот с точки зрения холдинга, мне кажется, что все-таки ты в бизнесе по... У тебя такая система продаж для определенной аудитории, и, в принципе, у тебя есть эта система, и тебе все равно, что продавать.
2: Это я в бизнесе специализированной розницы.
1: Да. Специализированную розницу.
2: Это специализированные магазины, это вполне понятный бизнес. Это бизнес с магазинами небольшой площади, где супер важна аренда, супер важен персонал. И в части этих бизнесов, не во всех, но в части супер важна логистическая компонента.
1: Вот есть такую составляющую, которую я уже понял очень важно, и на своем клиентском опыте понимаю, что она очень важна, это продавец.
2: Да.
1: Можешь поделиться рецептом, чем лучшие продавцы отличаются от хороших. Мы книжку «Лучший враг хорошего» убираем в сторону. Вот, и вот, пожалуйста, с тебя вот этот рецепт успеха. Чем лучший продавец отличается от хороших?
2: Послушай, лучшие продавцы, честно говоря, они для бизнеса очень часто плохи, потому что они вне системы, они не идут по скриптам, они потрясающие коммуникаторы.
1: То есть ты все-таки лучший враг хорошего?
2: Абсолютно лучший враг хорошего. И на самом деле вот в этом бизнесе, в бизнесе нашем, во-первых, да, чем больше мы уходим в искусственный интеллект, e-com и так далее, тем важнее, кажется, становится живое ламповое общение. Ламповым я его называю. И вот что-то мне недавно прислали, какой-то от Сбера отчетик, где супертренды вот текущие. Там два тренда мне запомнились. Первый – это то, что все стареют, да, средний возраст очень сильно растет. Второй – это то, что офлайн – новая роскошь. Вот, мне кажется, что это очень важно, и надо уметь подбирать людей, которые, ну, во-первых, эмпатичны и с большим удовольствием общаются и настроены на то, чтобы решать проблемы покупателя. Ну и, конечно, пытаться хоть как-то встраивать их в систему. Лучшие продавцы, они не про систему, они про сверхпоказатели, они про дикую конкуренцию, они очень часто все вокруг себя ломают. Есть такое. Не всегда нужны лучшие продавцы.
1: Сколько может заработать продавец? Хороший.
2: У нас лучшие продавцы зарабатывают больше, чем директора. И суть бизнеса в том, что я с магазина, с квадратного метра, с продавца должен добиваться существенно больших продаж, нежели другие участники рынка. Это получается. Ну, есть же там торговые центры присылают рейтинги по продажам там, с магазинов, там, с квадратного метра. Мы всегда в топе с квадратного метра, и при этом мы очень часто в топе еще и с магазина. Вот. Ну, Рестор может продавать там как огромный спортмастер легко, там со 100 метров площади. И здесь залог успеха...
1: То есть вы, извини, пожалуйста, это очень важно. Вы чемпионы мира по продажам с квадратного метра.
2: Ну, мы одни из. Вообще, я думаю, что чемпион мира по продажам с квадратного метра это или Apple, или Tiffany, одно из двух.
1: Вот. Или Louis Vuitton.
2: Maybe, может быть.
1: Надо, но если посмотреть, не брать вот люкс такой сегмент, то, наверное...
2: Я думаю, что у Apple побольше, чем у Louis Vuitton. я знаю немножко цифры Louis Vuitton, а также я знаю цифры Apple. У Apple есть магазины с выручкой $1 миллиард в год. У Louis Vuitton, я думаю, нет таких магазинов. 100 миллионов есть, я думаю, 500 миллионов тоже, может быть, есть. А если есть миллиард, то они по площади будут сильно больше, чем магазины Apple. Вот.
1: Это фантастика, честно.
2: Это фантастика. Фантастика. Это как раз про бренд и про нематериальный актив. Но у меня бизнес ломается, если нет возможности платить там чуть выше рынка.
1: Понятно. То есть важно, что у тебя есть система, которая позволяет в этой системе лучшим зарабатывать больше. Знаешь, это никогда там, типа, не знаю, там, самый, там, не знаю, средний зарабатывает 100, лучше зарабатывает 120. Я так понимаю, у тебя этот спред, он существенно
2: спред
1: больше.
2: Спред большой.
1: Да. И это как
2: спред большой, и вся система вознаграждения, она на самом деле в разных бизнесах разная, потому что это не из центра у меня, это директора устанавливают в каждом бизнесе, какая система вознаграждения, но стимулирование сверхрезультата есть всюду, и гэпы прям большие.
1: Как ты считаешь, вот компании, видно, что они конкурируют между собой не только в плоскости технологий, продукта, там, не знаю, талантов, бизнес-модели, но компании все больше и больше конкурируют между собой с точки зрения модели управления.
2: Да.
1: И для многих компаний модель управления, возможно, вообще является их конкурентным преимуществом. В твоем случае, если брать Inventive Retail Group, модель управления является твоим конкурентным преимуществом? И, может быть, расскажи немножко, вот как ты это видишь.
2: Я думаю, что модель управления конкурентным преимуществом является, и эта модель управления всегда эволюционирует с масштабом бизнеса. И если говорить про модель управления нашу, она на самом деле во многом определяется культурой. Культура во многом определяется основателем компании, которым, к слову, был не я. Да? Я пришел довольно давно, я на нее очень сильно повлиял, но основал компанию Евгений Бутман. Я всегда много делегировал, где-то сильно меньше, чем надо, контролировал. Весь ключевой менеджмент всегда был по системе вознаграждения привязан к прибыли компании и имел сообразные полномочия на эту прибыль влиять. Со временем мы эволюционировали от полной привязки к индивидуальному результату к тому, что вознаграждение... А вознаграждение является отражением культуры. Да? Вот, если ты говоришь про команду, то у тебя не может быть все вознаграждение про индивидуальный результат. Надо что-то привязать к результату команды. Конечно. И мы двигались вот в эту сторону. И, собственно говоря, вот так и описывается эволюция. Ну, в силу этого мне казалось, что у нас интересно работать всегда. Команда стабильна. Угу. Причем она стабильна и в хорошие, и в плохие времена. Это косвенно подтверждает то, что у нас хорошо.
1: Это все-таки вот предпринимательская культура?
2: Ты знаешь, вот тут надо в термины тогда углубиться, что значит предпринимательская культура.
1: Да, давай тогда...
2: У нас взять и что-то сделать, запустить новый проект можно. Вот важнейший элемент культуры – это то, что у каждого есть право на ошибку. Это есть. Ну, то есть, если ты запустишь проект, не обязательно. Просто. Ну, вот что такое предпринимательство? Это понимание того, что каждая инициатива может закончиться провалом. Вот в этом смысле, если предпринимательство – это вот это, и готовность рисковать, то у нас культура предпринимательская, потому что вот мы не прощаемся с людьми, у которых не получилось. Прекрасно получится в следующий раз, они больше знают, больше умеют, больше опыта, и так далее, и так далее, и так далее. А вот небрежность мы не прощаем.
1: Я скорее вкладываю чуть другой смысл. Для меня это определенная свобода действий, да, и
2: свобода система, действий, да. Она же определяется правом на ошибку. Если у тебя нет права на ошибку, какая у тебя свобода действий?
1: Да, в том числе, да.
2: Свободы действий нет.
1: В том числе. Но это, знаешь, ну как бы для меня свобода действий, она определяется очень такой, знаешь, системой, которая позволяет очень быстро принимать управленческие решения, в особенности с учетом турбуленции, которая есть. Да? Вот. Вот, по сути, вот, когда ты смотришь на свои бизнесы, у тебя вот, ну, под тобой, там, не знаю, там, 6-7, да, генеральных директоров, каждый из которых вот этот вот все-таки для тебя типаж вот этого генерального директора, это такой больше вот предприниматель, который...
2: Очень разные, от типа бизнеса зависит. Если у тебя сделает бизнес, боже упаси тебе туда предпринимателя ставить. А там, где надо искать и драйвить, там должен быть предприниматель.
1: Понятно. То есть это зависит... Это, кстати, очень ценное и важное замечание. То есть это зависит, первое, я так понимаю, от жизненного цикла компании.
2: Абсолютно.
1: От конкурентной среды.
2: Абсолютно.
1: От специфики бизнеса.
2: От риска. Okay. От требований к развитию.
1: Okay.
2: Ну, мы вообще внутри, и я апологет методологии Адизиса, вот там же предпринимательство, это там Type E, вот это E точно надо дозировать. Компания, где предпринимательство умирает, умирает следом за предпринимательством, но компания, где есть только предпринимательство, ее разносит.
1: 100%.
2: В клочья.
1: Тогда можешь вот по, очень будет интересно, по из твоего портфеля, какая бы ты сказал, самая такая предпринимательская компания и какая наоборот, самая вот типа там по Адизису там вот далекая от этого?
2: Вот есть самое разное. У меня в портфеле есть дивизион B2B, вот он самый предпринимательский. Они, ребята, вот когда начался весь этот геополитический кризис, там распознали возможности и вообще быстренько сделали компанию по торговле металлообрабатывающим оборудованием, которую мы, конечно же, из Inventive Retail Group сразу вывели, но, ну просто, казалось бы, чистая авантюра, но там пока скорее на плюс, они уже там близки к тому, чтобы вернуть все деньги, которые туда были вложены. Вот, вот это вот предпринимательство, и дурацких инициатив они тоже довольно много наделали. Рестор бизнес не предпринимательский, он суперстабильный. А там как раз сейчас надо предпринимательство добавлять. Очень стабильный бизнес «Мир кубиков».
1: Стритбит суперпредпринимательская история. Почему предпринимательство в Рестор? Потому что какие-то надо добавлять новые продукты, правильно?
2: Надо,
1: аудитория же та же остается.
2: Вот для Рестора ключевой челлендж – это быть готовым стать мультибрендовым полностью. Вот. И это требует очень большого риска и очень большого количества идей.
1: Ты говорил, что вы сделали ребрендинг недавно.
2: Да, мы сделали недавно ребрендинг.
1: Это как-то олицетворяет вот то, что вы теперь не моно-розница, не монобренд, да, а мульти-розница.
2: Ну, мы пока вокруг Apple, а ребрендинг просто связан главным образом с тем, что, ну, Рестор образовался как бренд в 2006 году. И с тех пор просто язык аудитории и сама аудитория очень сильно поменялась.
1: Понятно.
2: И плюс у Рестора как у бренда возникло за эти годы наполнение, связанное с цифровым искусством. Вот. И поэтому мы очень сильно трансформировали и логотип, и написание своего названия, мы двоеточие передвинули в конец, и весь визуальный язык вот всех наших маркетинговых коммуникаций. И мы считаем, что это просто больше отвечает той аудитории, которая есть на сегодняшний день. Это про брендинг, это не про мультибрендовость. Мультибрендовый проект в истории, конечно, появится, но тут же надо тому, что все-таки у Apple в России пока еще огромная аудитория, и она очень лояльна, этому надо не повредить, здесь нужна очень тонкая работа, очень предпринимательская работа.
1: Ты часто в ходе нашего интервью говоришь о том, что меняются потребители, меняются предпочтения, а все-таки вот можем мы с тобой структурировать, какие основные изменения в культуре потребления сейчас ты видишь, какие тренды основные?
2: Очень меняется структура общества, и я думаю, что в этом смысле очень интересно и наверняка очень сложно сказать, что будет через несколько лет. Но ключевое – меняется занятость, меняется распределение доходов по регионам, в регионах становится больше денег, ну, потому что, во-первых, известные события и участие людей в этих известных событиях, они, вот, появилось много людей, которые стали много зарабатывать в моменте, выросла загрузка промышленности радикально, и это тоже в регионах порождает очень большие деньги, А аудитория, где деньги были раньше, это то, что называется креативным классом, и все, что возле этого, она очень сильно пострадала за счет оттока за границу и, в принципе, потери части доходов, потому что, ну, на самом деле, огромная часть экономики взяла и исчезла. Вот все эти западные корпорации, это же там, насколько там, сотни тысяч людей работали, сейчас все они делают что-то радикально другое. Вот, то есть меняется географическое распределение спроса, меняется профиль нашего покупателя, и меняются привычки, трафик в магазинах сокращается довольно существенным образом во всех. Люди становятся, да, люди становятся сильно рациональнее, потому что денег меньше. Плюс никуда не деваются макротренды.
1: Вот меньше ли денег становится? Я так понимаю, что ты только что сказал, что в регионах покупательская способность растет. Регионы растут быстрее Москвы, правильно?
2: Да, но я говорю про склонность покупать свои товары, а мы про санкционную наценку гораздо, довольно подробно сейчас поговорили. Сейчас же, смотри, курс доллара 100, но эффективно он, вот если отмотать назад, как было бы 120. Вот 3 года назад, просто потому что все и в долларах стало дороже. Не только доллар стал дороже, еще все в долларах стало дороже. Понятно, за счет дополнительных финансовых и логистических издержек. То есть, с одной стороны, рублей в системе становится больше, но покупательская способность относительно импорта, она мало того, что не растет, она перераспределяется в пользу новых клиентских групп. И, соответственно, те, кто у нас покупал раньше, стали покупать у нас меньше. Это есть. Это есть. Но есть и приток новых клиентов. И его еще, честно говоря, предстоит только осознать.
1: Супер. Супер. Очень понятно. Ну, а вот приток новых клиентов как бы ты охарактеризовал?
2: Вот это то, что образуется в регионах. Это новые люди с новыми деньгами. И, кстати, вот вся эта турбулентность с параллельным импортом тоже довольно много новых денег создает. Много кто старые деньги теряет, а много кто зарабатывает. Я вот так, знаешь, лирическое отступление не в мой бизнес. У меня есть друг, у него галерея, он предметы искусства продает довольно дорогие. Ну, прям первые имена художников. И он говорит, что очень много новых клиентов вот в этой даже категории. То есть появляются новые люди с деньгами, это суперинтересно.
1: Ну, то есть у людей всегда была тяга к искусству, но не было денег. Появились деньги.
2: У новых людей появились деньги. Да. Появились новые люди с деньгами.
1: Новый сегмент людей.
2: То есть очень сильно перераспределяются деньги в экономике, и это интересно.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, как вообще строить конкурентные преимущества. Потому что вы на таком рынке, ну, вроде все что-то продают одинаковое, но, тем не менее, тебе удалось построить каналы продаж, в которых вот что-то ты сделал так, что почему-то именно к тебе приходят покупатели. Вот как строить такие конкурентные преимущества?
2: Ну, во-первых, их надо очень четко сформулировать и быть последовательными. Соответственно, вот любой бизнес наш возьми, и конкурентные преимущества очень понятны. Рестор – это экспертиза, лучший сервис, гарантия. Стритбит – опять-таки экспертиза, очень крутая атмосфера, хорошее обслуживание и причастность к уличной культуре. Samsung – все то же самое, что Рестором, только с Рестором только про Samsung. Гарантия, экспертиза, ассортимент. И так далее. Надо в этом последовательно стараться быть лучшим, не распыляясь на что-то еще. Но фактически в этом бизнесе, в конечном счете, конкурентное преимущество определяется брендом. Потому что бренд – это ведь фактически и есть вещь, которая определяет разницу между себестоимостью и ценой на полке. Вот, то есть, нет бренда, нет разницы.
1: Это, кстати, замечательные слова. Нет бренда, нет разницы. То есть, фактически, ты говоришь о том, что твое конкурентное преимущество – это сформировать бренд. Через вот все те слова, которые ты только что говорил, фактически...
2: Сформировать бренд через какие-то нужные людям атрибуты и, собственно говоря, потом этому обещанию соответствовать.
1: Супер, супер. Я, кстати, вот полностью согласен, что сформировать бренд через какие-то атрибуты – это 10% успеха, а вот 90% успеха – это потом в долгую этим обещаниям соответствовать.
2: Конечно.
1: Замечательно. Конечно. Замечательно. Вот ведь для того, чтобы соответствовать этим обещаниям, нужно постоянно следить за тем, как изменяется предпочтение покупателей. И я так понимаю, что у вас должна быть отлажена какая-то система обратной связи.
2: Конечно.
1: Когда вы постоянно через эту систему смотрите, что еще в вашем бизнесе необходимо улучшить, видоизменить и так далее. Вот можешь немножко про вот эти инструменты обратной связи, может быть, на конкретно каком-то примере, как у вас это работает?
2: Ну, смотри, вообще система обратной связи, ну, скажем так, в военным термином она эшелонированная. Ну, вот есть бизнес-процессы и есть бизнес-метрики, да, ты вообще... Во-первых, смотришь, насколько исполняются показатели коммерческие, финансовые, и работаешь с отклонениями, и это так работает у всех. Потом надо все время анализировать обратную связь от процесса, как самостоятельно, так и через покупателей. Для того, чтобы это делать, мы делаем следующие вещи. Во-первых, по классике Mystery Shopping. Mystery Shopping в рознице это инструмент, который позволяет оценивать, насколько работает процесс. Вот относительно того, как он спроектирован. А потом мы постоянно замеряем NPS, Net Promoter Score, и через это делаем вывод о обратной связи наших покупателей. Плюс понятно, что мы все время анализируем фидбэк, спрашиваем людей, реагируем на жалобы и стараемся менять процессы, исходя из этого. Мы в этом, наверное, не идеальны, но, по крайней мере, делаем все, что можем. Плюс мы регулярно делаем исследования, которые приближают нас к пониманию того, почему нас выбирают и как нас оценивают. Плюс мы всегда смотрим на конкурентов, потому что мы же от них должны всегда чем-то отличаться. Вот такая вот система, если по-простому.
1: Супер. Не, понятно. Можно есть какой-то конкретный пример, я не знаю, серии там. Просто пришли в магазин, там что-то поговорили с продавцом, он какую-то сказал какую-то важную вещь, и вы как-то это использовали в принятии какого-то управленческого решения.
2: Слушай, ну здесь довольно сложно привести прям

Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи.

кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году Бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствуем вас на канале «Финансовая жемчужина». Мы продолжаем делать разборы самых интересных интервью Роберта Киосаки, и на этот раз мы расскажем вам о том, что самое полезное пытались донести Роберт и его друг Дональд Трамп в своем общем интервью. Присоединяйтесь, это крайне интересно. Напомним, что книга «Богатый папа, бедный папа» вышла в 1997 году, в которой Роберт Киосаки заявил, что собственный дом – это не актив. По его словам, люди сошли с ума из-за этого, потому что они верили в то, что это все-таки актив. Но когда вы не можете совершить платежи за свой дом, оказывается, что это самый большой пассив, который вы могли бы иметь. Роберт и Дональд любят недвижимость, это не секрет. По словам Киосаки, это лучшая вещь для бизнеса. Но если вы не знаете об этом достаточно, то это как заряженный пистолет. Вы или защитите, или убьете себя. Для Роберта недвижимость – это лучший бизнес, но нужно быть умным с этим, предупреждает он. Потому что используется долг, а это палка о двух концах. Чем больше долгов вы используете, тем умнее вы должны быть. Тогда вы сможете использовать долг, чтобы стать богаче. Но также долг может быть использован так, что уничтожит вас. Вот почему Роберт считает, что нам нужно иметь финансовое образование. То же самое считает и Дональд Трамп. Он говорит, что долг – это потрясающая вещь. Он является отличным оружием для того, чтобы стать богатым и успешным, но нужно быть очень осторожным. Далее Роберт и Дональд обсудили известную фразу «жить по средствам». Ни тот, ни другой не любят жить исключительно по средствам. По мнению Киосаки, если кто-то говорит кому-то «живи по средствам», то таким образом человек лишается стремления. Поэтому Роберт предпочел финансовое образование, потому что мозг, как считает инвестор, это его величайший актив, и он хочет наполнить его, чтобы расширить свои возможности. «Говорить кому-то «живи по средствам» — это практически негуманно», — заявляет Киосаки. Он никогда не чувствовал себя хорошо, делая это. Он стремился к тому, чтобы делать что-то лучше. Киосаки любит рассказывать истории о том, как он проезжал на своем маленьком частном самолете под самолетом Трампа. Ехал Боинг 727, а он проезжал под ним. Тогда Роберт подумал, святой отец, это большие мальчики со своими игрушками. Это вдохновило его. Теперь у него есть самолет побольше, и он любит двигаться вперед. Это не значит, что самолет делает его счастливым, уточнил Киосаки, но что делает его действительно счастливым, так это становиться лучше, умнее, добиваться большего успеха. У Трампа есть друг, который был не совсем успешным, но очень перспективным парнем. У него был принцип летать только бизнес-классом. Делать это ему было необходимо психологически, он хотел считать себя крутым. Даже при том, что у него не было достаточно денег для этого, он все равно летал бизнес-классом. Дональд критиковал его, но это желание помогало ему удерживать душевное равновесие. В итоге он стал очень успешным парнем. «Он бы никогда не полетел эконом-классом», утверждает Трамп. «Он всегда выбирал первый класс, даже когда у него не было денег. Поэтому, как считает Дональд, это сложно, но главное, чтобы это помогало совершенствоваться. И, судя по всему, тому парню это помогло». Но Трамп не говорит, что подобным нужно заниматься каждому. Не всем это подходит. Киосаки считает, что жить по средствам не обеспечит вам душевного спокойствия. «Это убивает ваш дух», заявляет инвестор. И то же самое считает предприниматель, если у вас нет финансового образования, когда вы считаете, что ваш дом – это актив, паевые фонды – это хорошо, или вы считаете, что акции пойдут вверх. Если у вас не будет финансового образования, вы не будете знать разницу между хорошими и плохими инвестициями. Недвижимость может быть плохой инвестицией, акции также могут быть плохой инвестицией. Если вы не можете отличить хороший инвестиционный совет от плохого, тогда вас могут обмануть. Самая ужасная вещь, свидетелем которой стал за последние годы Дональд Трамп, это как люди, которые сложно работают, вкладывают свои деньги в акции очень надежных компаний. Теперь, когда прошло время, чистая стоимость этих активов составляет 50% от того, что было год назад. Это самое сложное, что, по словам Трампа, приходилось ему видеть, поскольку те люди, которые вкладывали свои деньги в акции, очень тяжело работали. Интересно, влияло ли это наблюдение Трампа на то, что он захотел стать президентом США? По словам мужчин, причина, почему Роберт Киосаки и Дональд Трамп объединились, заключается в том, чтобы показать нам, что наш финансовый ум, финансовый IQ влияет на наш успех. Потому что, как уточнил Роберт, нужно уметь отличить хорошую инвестицию от плохой, хороший совет от плохого.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Притчи народов мира.
1: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор, это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях легендарная личность Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, также член совета директоров очень крупных российских компаний. Александр Александрович, спасибо вам большое за то, что пришли. Невероятно ценно. Ваш большой фанат, так что отдельная
2: спасибо
1: вам благодарность.
2: Спасибо большое, Александр. Спасибо за добрые слова.
1: Хочу начать с такого вводного, но очень интересующего вопроса, который интересует не только меня, но и огромное количество предпринимателей. Звучит он следующим образом. Почему, на ваш взгляд, Россия каждые примерно 10 лет попадает в какой-то большой экономический коллапс, который откатывает нас сильно назад и, по сути, обнуляет ту работу, которая была проделана за эти 10 лет?
2: Браво! Вы задали тот вопрос, над которым, я думаю, наверное, с конца прошлого века. Потому что, вы знаете, в 1993 году была дана Нобелевская премия Дагласу Норту, американскому институциональному экономисту, за открытие эффекта, который по-английски называется Path Dependence Problem. По-русски я его предложил называть эффектом колеи. То есть вы как будто движетесь по какой-то траектории, но когда вы ее пытаетесь покинуть, вас забрасывает обратно. Россия не единственная страна, которая на себе испытывает вот этот самый эффект. Аргентина, например, Испания. Поэтому, да, у нас идут не то, что количественные какие-то падения каждые 10 лет, потому что все экономики, находящиеся на так называемой траектории Б, сейчас я объясню, что это такое, они движутся очень неровно. Скажем, идут большие подъемы, потом идут большие спады. А траектория

0: А – это 35 стран мира. Они движутся с гораздо меньшим годовым темпом роста, зато они глубоко не падают. Вот это про то же самое, про что вы говорите количественно. Это было открыто таким британским статистиком Ангусом Мэдисоном. Я вообще независтливый человек, но ему завидую. Мне было 37 лет, я уже был доктор наук в 91 году, так. Между прочим. Я мог сделать то же самое. Между прочим, вы, ну, вы по возрасту не могли, но многие могли. Что он сделал? Он на одну страничку выписал данные за все время статистических наблюдений. Все, в общем, знают, что в Англии статистика с 18 века, Франции, России, германские земли, Нидерланды с начала 19-го. Мы имеем статистическую картинку мира с 1820 года. Но мы почему-то глубоко туда не заглядывали.
1: Извиняюсь, вопрос сразу уточняющий. А какие это данные, когда вы говорите статистические данные, это данные, отражающие что именно?
0: Валовый продукт. Угу. И численность населения.
1: А это ключевые такие показатели?
0: Да, GDP per capita, угу. Дамы и господа. Поэтому мы заглядываем на 5 лет, на 10 лет назад. А Ангус Мэдисон взял, свел все на одну страничку. Это так называемые таблицы Мэдисона. И тут экономисты ахнули. Оказалось, что страны идут по двум траекториям. Всего по двум. Траектория А и траектория Б. Причем 35 стран идет по траектории А, а 170 стран идет по траектории Б.
1: Мы в категории 35.
0: Мы в категории 170.
1: А, мы наоборот в категории 170.
0: Но мы в категории тех, кто пытается из траектории Б выйти на траекторию А. Есть mm-hmm. страны, которые не пытаются. Они чем-то другим живут. Не знаю, там, духовными ценностями. Таких стран в мире довольно много. А есть страны, которые пытаются, но за все время наблюдений 5 успешных попыток. Ну, я бы сказал, уже 6. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Теперь, я бы сказал, еще Китайская Народная Республика. Угу. Вот им удалось пересечь таблицу и переехать на верхнюю траекторию. Так вот, то, о чем вы спрашиваете, с одной стороны, это свойство стран, которые движутся по низкой траектории, они очень скачкообразно движутся. Я вам скажу, почему. Потому что у них плохо, хуже, чем в странах траектории А, работают институты. То есть правила у них работают плохо. А это значит, что амортизаторы не срабатывают. Угу. Поэтому за большим ростом следует большой спад. С другой стороны, проблема колеи – это не проблема только темпа движения. Хотя я бы сравнил эту историю с первой и второй космической скоростью, потому что все развиваются. Но одни в околоземном пространстве движутся, а другие уходят куда-то в отрыв. В принципе, хотелось бы иметь возможность уходить в отрыв.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Вот смотрите, Китай – это очень такой яркий пример, потому что это как раз, по сути, та страна, которую вы сейчас относите к тем, что перешла из одной колеи в другую. И это происходит так, в общем...
0: Возможно, перешла.
1: Возможно.
0: Потому что переход длится примерно 50 лет.
1: А, то есть это прям такая долгая история. Мы сейчас про дистанцию с вами еще обязательно поговорим, мне это очень интересно. Но вот смотрите, это происходит, по сути, на наших глазах, вот прямо сейчас.
0: Да.
1: В чем принципиальное отличие? Я понял то, что да, у них, получается, тоже институты работали не так эффективно, как работают сейчас. Но они взяли и смогли все-таки поменять. Что стало катализатором вот этого изменения? Есть ли какая-то одна вещь, которую они принципиально поменяли, и это позволило им уйти с этой траектории?
0: Вот, знаете, я бы сказал так. Если бы мы рассуждали обо всех случаях, то единственное общее, что есть в этих случаях, это длина взгляда. Когда у элит в стране, мы специальный доклад по этому поводу делали для президента в 2011 году по восточно-азиатским модернизациям. Когда у элит взгляд в 20 лет вперед, и при этом они настроены патриотически, в каком смысле? Это не значит, что их дети не уедут из страны. Но это значит, что они не строят аэродромы для детей специально, имея в виду эвакуацию следующего поколения элит. Так вот, длина взгляда – первый признак, потому что в остальном они очень различны. И я вам скажу, это интересная проблема, как удается двигаться. Потому что то, что делала Япония, одно, то, что делала Южная Корея, другое, то, что делал Сингапур, третье. Пожалуй, тут уже начинается довольно тонкая теория, есть такое понятие «промежуточный институт». Но я по-человечески сказал бы так. Лестницы надо уметь строить из своего нынешнего положения к целевому состоянию. Ну, то есть, вот дайте я попробую описать это немножко по-другому. Кстати, понятие промежуточного института разработал наш соотечественник Виктор Мирович Полторович, академик. Позднее американский экономист турецкого происхождения Дэнни Родрик стал об этом же писать, и китайский экономист Иньи. Значит, о чем фактически идет речь? Когда вам надо куда-то ехать, совершенно не обязательно для того, чтобы развиваться, сносить все кругом. Вам нужно снять ту секцию забора, которая вам мешает двигаться в этом направлении. Угу. А с остальными секциями что? А их надо по возможности использовать как точки опоры. Давайте я приведу южнокорейский пример, потому что он более явный, хотя можно было привести и китайский. Samsung.
1: Так.
0: Как возник Samsung? В первой половине 50-х годов, после гражданской войны и военной интервенции в Корее, разоренная, нищая, слаборазвитая страна, которая умеет только производить рис. Две вещи сделали южные корейцы для того, чтобы нащупать вот эти точки опоры и найти возможности строить лестницы. Первое. Им западные консультанты говорили. И, кстати, не надо брать на работу родственников. Интересная идея, сказали корейцы. И построили промышленные концерны, не только Samsung, и другие, чем более, на базе клановых связей. Это оказалось экономически для Южной Кореи чрезвычайно эффективно, потому что все знают, кто старший. Все знают, кого слушаться. Не нужны дополнительные вложения в контроль, в управление. Очень дешевое и эффективное управление.
1: Извиняюсь, что перебиваю. То есть они ослушались, наоборот, этой рекомендации?
0: Абсолютно. То есть они сказали, а мы, наоборот, это используем. Потому что, а чего у нас есть-то? Вот у нас есть клановые связи и производство риса. Значит, опираться надо на кланы и на то, что рисоводство – это же не как пашенное земледелие. Там алгоритмы очень важны. Делай раз, делай два, делай 124. Вот это крестьяне умели делать. Тогда они сказали, сборка в машиностроении – это то же самое, что рисоводство. Просто надо четко соблюдать инструкцию. Поставили крестьян на конвейеры и заработал машиностроительный чебуль. Почему я говорю, что все-таки надо строить лестницу? Это не один шаг, не одна находка. А потом они заехали в тупик. Этот тупик, между прочим, в мировой практике называется азиатский кризис 1997 года. В России он проходит под коротким псевдонимом «Дефолт». Угу. Это азиатский кризис. А виновны в нем, в частности, южнокорейские чеболи, государственная банковская система Кореи и так далее.
1: Смотрите, у меня сразу отсюда вытекает такая, знаете, след. Прокину мостик. Мы с вами сегодня договорились поговорить о будущем.
0: Да.
1: И это очень интересно, потому что в целом хочется как-то планировать, не то что планировать, но хотя бы предполагать, куда мы вообще идем, чтобы можно было какие-то ориентиры у себя в голове создать. И вы сказали такую вещь, что неинтересно планировать на 2, 3, 5 лет, а интересно разговаривать гораздо дальше. Почему? Почему вы говорите, что мы не можем знать, что будет вот вблизи? Вот знаете как, смотрите, у меня такой диссонанс здесь немножко, потому что человек, наоборот, когда он ставит себе какие-то цели, он, наоборот, понимает, что будет в ближайшем будущем. Год-два, исходя из текущих обстоятельств своей деятельности, он может предположить. Когда он смотрит на 10 лет вперед, там абсолютная бездна.
0: Ну, вот
1: в чем здесь разница?
0: Давайте попробуем другую аналогию применить. Вот вы сидите за столом и играете в рулетку. Вроде это вот через минуту произойдет, но вы это не можете предсказать. И через час не можете предсказать, там выпадет зеро или не выпадет зеро. А вот что будет лето в этом году, вы с высокой вероятностью можете предсказать. Значит, оказывается, что короткие события для вас иногда чрезвычайно плохо предсказуемы. А вот события, особенно если циклические, повторяющиеся, они предсказуемы. Именно поэтому я и говорю, я мало что вам могу сказать про 25-й, 26-й и 27-й год. А вот про 40-й уже гораздо больше. Потому что я, правда, хочу сразу такое, это обязательное для меня такое извинение перед слушателем и зрителем. Я его повторяю всегда, когда я начинаю говорить о каких-то прогнозах. Мой давний товарищ, биолог Святослав Игоревич Забелин, много лет назад мне сказал, ты знаешь, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому я совершенно не могу гарантировать, что вот все будет так в 40-м или 50-м. Но я могу гарантировать, что сегодня я думаю так. Я не лукавлю, не передергиваю, а излагаю результаты своих размышлений. Так вот, на что же мы можем опираться для того, чтобы туда заглядывать? На тренды и на волны. Кстати, люди их не очень различают, а я сейчас скажу, вот что такое, как нас вводит в заблуждение волна. Вытеснение человека из производства было предсказано Чарльзом Бэббитом в 20-е годы 19 века.
1: Угу.
0: Его каждые 50 лет предсказывают. Произошло ли оно? Ну, конечно, идут какие-то серьезные процессы. Но почему-то выталкивает, притягивает. Выталкивает, притягивает. Пожалуйста, про глобализацию то же самое могу сказать. Сейчас общее место, что глобализация ушла. Да, ушла. Только она вернется. Вы посмотрите на график глобализации за длительный период. За какой период есть смысл смотреть, имея в виду под глобализацией обмен товарами, услугами, движение людей, финансов между странами. Смотреть надо с 1857 года, потому что это первый мировой кризис. Девушка созрела. Вот хозяйство стало единым в 1857. И если вы посмотрите, то вы увидите, ну, не синусоиду, но, в общем, очень колебательную динамику. Самая высшая точка, между прочим, не в начале 21 века, как нам кажется, а в 1913 году, перед Первой мировой войной.
1: Mm-hmm.
0: А потом спады, а потом подъемы. Поэтому я, например, решаюсь, это я редко говорю такие вещи о близких горизонтах, предположить, что в ближайшие пару лет будет рецессия все-таки мировая. Мягкая, жесткая, сложно сказать. Пойдет она из Китая, из Германии, из США, из Японии, которая неожиданно остановилась,
1: угу.
0: Хотя думали, что остановится Германия. Да? Вот это неизвестно. Но после рецессии, скорее всего, будет разворот трендов и пойдет новая волна глобализации. Почему такие колебания идут? Потому что две силы противоположные действуют. Какая сила стягивает страны? Открытый Адамом Смитом закон разделения труда. Люди лучше делают то, что умеют и любят делать. И обменивают это на то, что не любят и не умеют. Но при сильном стягивании сказывается культурная разность, культурные различия. И начинает расталкивать. Даже Евросоюз расталкивает. Север и юг, выход Англии из Евросоюза. Поэтому работают то центростремительные силы, то центробежные. И, конечно, важно понимать не только, где будут процессы глобализации, но и где будут эти расталкивания действовать. Кстати, извините, отреагируем, мы проскочили это ваше высказывание про Россию. Да, у нас есть особенность, это огромное пространство, самая большая страна мира, но в значительной мере пространство необитаемо. Оно...
1: Это факт, да.
0: И если говорить о культурном разнообразии, то культурное разнообразие России, как ни странно, невелико. Это по индексам, так называемый А-индекс Гринберга, 0,25 20, из единицы разнообразия свойственной России. То есть Россия из стран не очень высокого разнообразия.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За прошедший год в России закрылось почти 8% предприятий общественного питания. По состоянию на июль этого года в стране функционировало более 223 тысяч заведений общепита. Снижение стало самым значительным с 2022 года, пишет «Коммерсант». Среди основных причин – увеличение налогового бремени, уменьшение покупательской способности населения и усиление конкуренции со стороны продуктовых магазинов. Особенно заметно сократилось количество пекарен. По данным InfoLine, в июле этого года их насчитывалось 15,5 тысяч, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Следом идут точки фастфуда. Их число уменьшилось почти на 12% и составило 33 тысячи. Также на 10,5% сократилось количество кофеен на вынос – до 19 тысяч. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, а в заведениях фастфуда – на 7%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».